0: правительственных инициатив, считает, что запреты втягивают детей в политику. Гражданам не надо лишний раз вспоминать о проблемах. Это понимает и руководство «Единой России». Секретарь ее генсовета так и говорит. Перед выборами партия запрещает запрещать.
1: Мы публично поясняем, почему не стоит сегодня вводить запреты и усиливать жесткие меры. Не стоит вводить цензуру, почему нужно опираться на мнение граждан, общественных организаций, экспертов. Доходить до запретительского маразма нельзя. Люди в большинстве случаев сами разберутся, что и как ограничивать.
2: Сейчас у нас 15 депутатов, чтобы в стране перестали запрещать? Конечно, этого мало.
0: Борьба с запретами – это предвыборный тренд, который подхватили и так называемые системные оппозиционеры. Новые люди обещают защиту Телеграма, ЛДПР выгнала депутата Свинцова, который продвигал блокировки, а коммунисты предупреждают о народном бунте.
3: Вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. У листу собрал, поджёг, штраф тебе прилетел. На старой баронову клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Ну, у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри?
0: По данным частного агентства «Кросс», для людей в России блокировки и ограничения – это самая частая причина тревоги. Перевес в ее пользу еще с апреля фиксируют и государственные социологи. Политолог Илья Грищенков объясняет тенденцию именно блокировками и запретами.
4: Ну, помимо вербальной эквилибристики в стиле «страна, а не штрафбат», есть и фактические сдвиги запретов. Источники изданий РБК, «Коммерсант» и «Форбс» говорят, что запланированную в рамках борьбы с VPN плату за международный трафик сверх лимитов 15 гигабайт в месяц власти сдвинули. То ли до осени, то ли до конца года. Связано ли это с выборами или технической реализацией, непонятно, заявил один из собеседников Forbes. Но совпадение само по себе любопытное. Давайте после праздников? Нет, давайте после выборов. Почему Кремль решил подхватить антизапретный тренд, ныне свойственный всем парламентским фракциям? Об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Аббасом Галямовым.
5: Рейтинги властей падают, протестный потенциал общества, очевидно, растет, недовольство усиливается. Прежний курс, ну, в смысле общественной поддержки, оказывается, все, ну, то есть просто не оправдал себя. Да? Надо как-то это вот адаптировать, как-то менять. До того, чтобы полностью, значит, эту практику прекратить, не дошло еще, но как-то вот надо хотя бы давайте скорректируем, там, грамотно освещение организуем, например, да. Вот, как-то так.
4: Получается, все парламентские фракции так или иначе пойдут на выборы с антизапретной повесткой. Впрочем, едва ли это скажется на самом по себе таком запретительном курсе властей в целом, уверен политолог Аббас Галямов.
5: Ну да, это, конечно, очень странная ситуация. То есть, если запретительский курс себя не оправдал, и значит, ну, надо его менять, надо отказываться от запретов. Между тем, до отказа от запретов не доходят, а запреты по-прежнему вводятся. Ну, по крайней мере, пытаются вот правильно организовать медийную подачу, там, в том числе запретив лояльным журналистам, подконтрольным журналистам о запретах писать. То есть вот исправить реальность они почему-то не хотят, не могут, а тогда хотя бы давайте изменим медийную картинку этой реальности. Значит, это, конечно, говорит о том, какие странные формы приобрела российская политика, когда даже правящая партия, правящий субъект Кремль могут всего лишь влиять на картинку, но не могут влиять на реальность, потому что реальная власть в стране принадлежит силовикам, они ни от каких запретов отказываться не собираются, и Кремль уже не в состоянии этот курс и изменить. Да, поэтому Кремль не может запретить, значит, депутатам Госдумы голосовать за запреты. Кремль не может запретить, значит, министрам и руководителям там, всяких ведомств и всяческих там, знаете, типа общественников, значит, вносить какие-то инициативы, выступать с какими-то инициативами запретительскими. Таким образом складывается парадоксальная ситуация, когда запреты как бы есть, но никто из субъектов публичного политического процесса, который предъявляется обществу, их не предлагают, наоборот, все выступают против. То есть все против, но запреты вот как-то откуда-то берутся и доминируют в российской жизни. Вот такой парадокс.
4: А с нами в прямом эфире социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
4: Вот как вы думаете, если запреты продолжаются, при этом все против запретов, кого же в таком случае для граждан сделают, ну, скажем, козлом отпущения? Кто же в этом всем тогда виноват? Депутаты против. Все против, а запреты продолжаются.
6: Ну, это же вы понимаете, да, это такая пиар-игра. Стратегический курс на запреты, на то, на завинчивание, закручивание гаек, на усиление давления, гнета над обществом, над каким-то борьбы с какими-то любыми формами свобод, там, не знаю, общественной какой-то активности, несогласованной информационными потоками, которые не под контролем власти. Вот эта борьба, она будет продолжаться, она идет давно, и чем дальше, тем более жесткая, и тем более суровая эта борьба, особенно с начала полномасштабной агрессии в начале 22 года. Другой вопрос, что да, у них есть тактические задачи. Вот помимо этого стратегического запретительного курса, есть тактические задачи, связанные с выборами в Государственную Думу в этом году. Я почитываю так всякие блоги и прочие ресурсы политтехнологов, политологов российских, и там есть элемент такой неопределенности, даже какой-то нервозности в связи с этими выборами. Вроде бы кажется, а что, в чем проблема-то? Это же фарс, да, разыграли фарс и все. Нет, Путин хочет, чтобы этот фарс, как всегда, прошел на ура, чтобы это все не просто была имитация, да, как, не знаю, в Беларуси, а чтобы это все-таки ощущалась какая-то внутренняя поддержка общественная, соучастие населения в этом фарсе, ну и так далее. Отвечает за это Кириенко. То есть глава в администрации президента контроля над внутренней политикой. Это его функция. И я думаю, что он действительно сейчас Путина и вообще сам тоже суетится и просит Путина вот до выборов как можно меньше делать резких движений, которые бы не нравились населению, которые бы влияли на падение рейтинга Путина и Единой России. Ну, а та политика, которая все-таки продолжается, запретительная, потому что в любом случае эта тенденция-то продолжается, а это нужно с точки зрения политтехнологов кремлевских микшировать как-то, занавесить какими-то ширмами, там, я не знаю, занавесками красивыми, с рюшечками, чтобы это все выглядело не так болезненно для населения. Вот придумали действительно новое слово, то есть, вернее, не новое слово, а слово употребление. Вместо запретов ограничения. Я знаю, что кремлевские политтехнологи, они увлекаются семиотикой и, собственно, верят в то, что слова могут людей как-то мотивировать и влиять очень сильно на них, если их правильно эти слова расставлять. Вот они пытаются ведя тот же курс, они пытаются, тем не менее, его микшировать другими словами. Вот как они действительно ведут войну, а называют ее СВО. И вроде бы как и хотят ли русской войны? Нет, конечно, не хотят. Они хотят СВО, специальные военные операции. Ну вот здесь то же самое. Запреты населения раздражают, а ограничений нет, потому что как же так? Надо же ограничивать. Если нас не ограничишь, думает население, мы тут ого-го, такое тут устроим. А запреты, это немного все-таки как-то фрустрирует. Так что вот идет это действительно пиар-компания такая, в которой включились активно политические партии российские, хотя опять-таки это все фарс, но партии заинтересованы в том, чтобы за них больше проголосовали. Потому что партии не системные, они не знают, как будет себя вести администрация президента и Центр избирком. Например, не доберут они 5%, а это вполне вероятно, например, для «Справедливой России». Будут им рисовать 5,5% или 6%, или, может, 7% даже. Или, может, не будут рисовать, решат, что ну и черт с вами, идите в мусорную корзину истории. И поэтому они суетятся и пытаются вот эту антизапретную волну оседлать и как-то здесь продемонстрировать избирателям, что они тоже против запрета. Так что мотивация разная, а решение одно, что сейчас все будут бухтеть, и «Единая Россия», и ее так называемые в кавычках соперники о том, что не надо запрещать, и государственная пропаганда будет как можно об этом меньше говорить, о запретах, и пытаться выдать их за какие-то ограничения. Но это все до выборов. Пройдут выборы, все, потом начнутся опять открыто, можно будет совершать непопулярные действия и непопулярные меры. То есть даже уже никто и скрывать не будет, что курс запретительный. Более того, я думаю, будут раскачивать и разгонять вот эту волну запретительную, искать там врагов народа, которых надо запрещать, и все что угодно.
4: Ну, мотивация так называемой системной позиции понятна, но вот о правящей партии, к чему все эти смягчения, если всегда можно подключить админресурс, воспользоваться магией электронного голосования, ну и в итоге получить нужный результат, который весьма устроил бы и так называемого начальника?
6: Так, да, я же уже сказал, что начальнику нужно не просто фарс, да, ему нужно фарс, который бы правдоподобно смотрелся. Ему надо даже внутреннего, почему вот он так волнуется всегда, я это знаю точно, с нулевых годов, когда я еще в социологии российской работал, что он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс. Он в это свято, кстати, верит, но ему нужно постоянно для подтверждения этого. И сейчас на выборах «Единой России» ему не хочется, чтобы было примерно, как это было в 2011 году, как вы помните, выборы тогда были, тоже «Единой России» нарисовали нужный результат, но население это как-то не понравилось. И многим, по крайней мере, в столицах, и все это было очень грязно, все это было откровенно, очевидно. Сейчас, конечно, методы фальсификации усовершенствовались, вы правильно вспомнили электронное голосование, которое вообще невозможно даже в теории проконтролировать, и, конечно, проще еще стало фальсифицировать, но все-таки Путину хочется, чтобы «Единая Россия» реально получила большинство, реально. Это продемонстрирует, он-то ведь понимает, в общем, что он знает, до него доносится реальная информация, это продемонстрирует ему самому, что он все делает правильно, и что его поддерживают. Диктаторы, они люди странные, да, им не только хочется, чтобы их не только боялись, но и любили. И Путин искренне хочет и верит даже в то, что его народ любит. Это ему важно. Поэтому, как я уже сказал, чисто такими манипулятивными методами взяли да и фальсифицировали выборы, вопросы не решаются. Перед Кириенко ставится задача, чтобы действительно большинство населения проголосовало за правящую партию, чтобы большинство населения в выборах приняло участие, что очень важно, и чтобы, естественно, и спойлеры тоже прошли в Думу, но чтобы все это выглядело так прилично и презентабельно.
4: Вот этот перенос введения платы за международный трафик сверх нормы, читай дважды платный VPN, означает ли сам по себе, что борьба российских властей со свободным интернетом сейчас один из таких, ну, ключевых раздражающих факторов для россиян?
6: Да, конечно, это один из ключевых факторов, и это многих очень беспокоит, это видно и по опросам, это видно и по такому жужжанию, брюжанию в социальных сетях, в том же, Телеграме. И я думаю, что Кириенко сейчас уговорил. Потому что, понимаете, тут интересный момент, да? Что в России же все ведомства думают о своих интересах. Вот кому какую задачу поставили, они должны этим заниматься. То есть условному ФСБ, например, им абсолютно по барабану результаты выборов. И они даже об этом не думают, у них другая задача – держать, не пущать, хватать несогласных и так далее. И Совмину тоже, в общем-то, до выборов большого дела нет, потому что Совмина другие задачи, связанные там с экономическим решением. Экономические задачи, естественно, с решением задач обеспечения, прежде всего, российской оккупационной армии и российской агрессии против Украины, ну и так далее. За выборы отвечает все тот же Кириенко в администрации президента. И он, я думаю, сейчас суетится, чтобы не было каких-то жестких, резких решений со стороны других институций, того же ФСБ или Совмина, там, я не знаю, может быть, экономических каких-то тоже решений непопулярных. Я думаю, что этого и не будет, таких резких движений больше до выборов, потому что и так, опять-таки, та же администрация президента через подведомственных и социологов просигнализировали уже властям, Кремлю и лично Путину, что рейтинги падают. И реакция такая, что пока до выборов лучше резких движений не делать. И мы видим, это уже реализуется, этот план, эта стратегия.
4: Ну и еще один любопытный такой предвыборный тренд мне с вами хочется обсудить. Мы его наблюдаем прямо сейчас. Я бы его назвал парад отказников. Действующие депутаты Госдумы и некоторых региональных парламентов от «Единой России» отказываются от участия в праймерис и деликатно предлагают поддержать кандидатов из числа участников войны против Украины. Один из них, к примеру, бывший вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Он ветеран из мира депутатов, больше 20 лет в Госдуме и ни с того ни с сего снялся с праймерис в смоленском одномандатном округе и призвал смолян голосовать за участника войны.
7: Неоднократно подчеркивал, что формировать будущее страны должны те, кто уже своими поступками, своими делами доказал преданность нашим гражданам. Я снимаю свою кандидатуру с предварительного голосования и буду голосовать за Корнюченкова Артема Валерьевича. И вас призываю сделать это. С одной стороны, молодой человек, но уже с жизненным опытом. Он воевал. Он участник специальной военной операции. Я обращаюсь к руководству «Единой России», к руководству региона. В случае победы нашего кандидата на предварительном голосовании выдвинуть его на выборы в Государственную Думу от партии «Единая Россия» по единственному смоленскому избирательному округу.
4: Ну, такое неожиданное мандатное джентльменство. Игорь, видите ли вы в этом следы зачистки мест в Госдуме под военных, как это к этому и призывал Владимир Путин, так или иначе? И главное, поможет ли им это?
6: Да, конечно, безусловно, это зачистка мест в Думе для военных, для ветеранов агрессии против Украины. Тут как бы два момента есть. Ну, во-первых, у Путина, я думаю, сейчас большая, сильно болит голова, да, как пристроить вот этих аглоедов вооруженных. Война рано или поздно закончится, их же надо как-то в мирную жизнь интегрировать, и поэтому им дают, будут давать какие-то позиции, будут давать какое-то привилегированное положение в обществе. Я думаю, что просто Путин этого не понимает, но в действительности это такая бомба замедленного действия, потому что сейчас это их еще немного в тылу, а потом они когда будут массово после окончания войны в Россию возвращаться, естественно, будут требовать себе привилегий. Почему там одному там дали депутатский мандат, а другому не дали? Я сегодня на своем канале общался с одним экономистом, он говорил прямым текстом, да, что вполне вероятно, что новые, из этих людей будут формировать новую опричнину, вот из бывших свошников. А новую опричнину, которая будет земщину, то есть старую бюрократию, старый олигархат, будет ее раскулачивать, расказачивать и захватывать эти ресурсы, делить в свою пользу, используя те привилегии, которые им уже сейчас дают. Так что такая опасная игра, которую Путин начал сам, я думаю, не осознавая ее последствий. Но что касается того, почему отказываются, ну да, этот депутат, тем более статусный, он много лет там сидит, он уже наворовал, я думаю, себе не то, что там миллионы, я думаю, миллиарды рублей или десятки, сотни миллионов долларов, и ему, видимо, намекнули деликатно, что все, парень, ты уже посидел, откормился, давай другим теперь тоже, все кушать хотят. И ветераны войны тоже кушать хотят. Уступи свое место. Естественно, что он не стал артачиться, потому что в противном случае отправился бы в места не столь отдаленные. Я думаю, что такая ситуация может со временем начать массовый характер нести из тех соображений, о которых я уже высказался.
4: Ну, с запретами разобрались, очевидно, что не в радость они россиянам, но и получается, что более чем каждый второй россиянин положительно отвечал на вопрос, в правильном ли направлении движется страна. Опрос проводил Левада-центр, и при этом довольные направлением, куда движется страна, чаще не могут объяснить, а чем же они вообще довольны. 11% опрошенных сказали «все хорошо, все нравится». Еще 20% угодили в графу «затрудняюсь ответить». В сумме получается 31%, то есть почти каждый третий. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
8: В России растет количество людей, недовольных действиями властей. Об этом свидетельствует свежий опрос Левада-центра. Его эксперты уже несколько десятилетий задают респондентам вопрос, в каком направлении идут дела в стране. Около половины опрошенных довольны ситуацией, однако доля тех, кто считает, что в неправильном, продолжает расти второй год подряд.
9: Доля отрицательных оценок растет с осени прошлого года. Думает, что страна движется по неверному пути, чуть более четверти опрошенных, 28%. Рост на 11%. 12 пунктов с сентября 2025 года.
8: Недовольные ситуацией в стране говорят о тупике в войне с Украиной, экономических проблемах, обнищении народа, инфляции, спаде в экономике. Упоминают внутренний и внешний политический кризис. 11% опрошенных считают, что власть мало делает для народа. Довольные же, наоборот, видят развитие экономики и успехи на фронте. Среди опрошенных есть люди, которые отвечали без конкретики. Так, почти каждый третий довольный ситуацией в стране не смог рассказать, чем именно он доволен. Среди недовольных без конкретики ответил каждый десятый. То есть недовольные россияне в своих претензиях гораздо предметнее.
10: Я ветеран войны, блокадница. А почему вот мы так стараемся защитить за границей? А почему мы не защищаем граждан здесь?
8: Количество недовольных уже превышает показатели опросов начала 2018 года, за несколько месяцев до переизбрания Владимира Путина в четвертый раз на президентский пост. До выборов их было 26%, ну а после уже 42%.
11: Ну, мне кажется, если бы не Путин, то нам была бы полная жопа.
10: В каком смысле?
11: Порабощены были бы Европа.
8: Рост числа недовольных происходящим в стране фиксирует и Государственный фонд «Общественное мнение». Там проценты поделились так. 67 довольны, а 27 нет. 6% опрошенных затруднились с ответом. Это практически повторяет данные Левады. Только у них затруднившихся 17%, а довольных 55%.
12: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
8: Эксперты Левады также отмечают другие изменения по важному для россиян вопросу – войне с Украиной. В последнем опросе они зафиксировали рост сторонников мирных переговоров по всем группам опрошенных. Даже среди тех, кто доволен ситуацией в стране и говорил об успехах на фронте, доля склоняющихся к мирному пути выше на 1%. Получается 24 против 23. Среди недовольных происходящим в стране и того выше – 47%.
4: Тему продолжим с социологом Игорем Эйдманом. Игорь, ну ведь можно предположить, что когда человека все устраивает, это и происходит без конкретики, но вот от обратного можно пойти. Ничего не беспокоит, всем довольны, поэтому радуемся жизни. Но в этом смысле так называемые путинги в Лужниках, которые проходили на Красной площади, они вообще смотрятся немотивированными. Если вас все устраивает, то зачем же идти на митинг, только если вы не бюджетник, ну или там, не знаю, визитер сайта массовки.ру, конечно. А можно ли подобным образом объяснить, что каждый третий довольный происходящим в стране респондент не может объяснить, а чем же он, собственно, так доволен?
6: Ну, знаете, я думаю, что вот эти так называемые довольные, всем довольные, это вот такая часть населения, пассивная чаще всего, которая совсем соглашается, да? Они на все готовы и всем довольны. Это люди, лишенные субъектности, не имеющие какого-то индивидуального личного взгляда на мир, и которые воспринимают мир как данность. И не, знаете, то есть то, что им... Пропаганда говорит, то, что происходит, это все воспринимается как данность, и человек даже не может себе представить, что он может быть там быть недоволен, может протестовать. В России вот таких людей, лишенных субъектности, их большинство. Их большинство, да, кстати, число, даже среди них число, то есть их число даже сейчас сокращается, тем не менее. Тем не менее, сейчас растет число людей, которые недовольны ситуацией. В основном это происходит каким образом? Когда человек лично сталкивается с какими-то проблемами, с какой-то несправедливостью. Россиянин средний, да, большинство россиян, они социально очень атомизированы и живут своей частной жизнью. Они не лезут в политику, они принимают мир как и то политику властей как некую данность, да, вот наступила там зима, что протестовать против этого, началась война, они просто не представляют, что от них вообще что-то может зависеть в этом мире. Но если они лично сталкиваются с проблемой, тогда вот они могут стать недовольными, даже протестовать. Я вот могу сказать, что я наблюдал даже по своим знакомым, которые живут в России, аполитичным знакомым, что какие события делали их недовольными, или вызывали у них какой-то недовольственный, там, может быть, даже гнев. Вот когда лично человек пострадал, например, от повышения пенсионного возраста, то есть он ожидал, что он выйдет там через несколько лет на пенсию, оказалось, что гораздо позже, что его срок отодвигается там на 5 лет. О, тогда он, конечно, недоволен, он уже начинает и Путина даже проклинать. Вчера еще только говорил, что его все устраивает. Вот когда люди сталкиваются с какими-то личными проблемами, тогда, да, это влияет на ситуацию. И, видимо, сейчас в связи с ухудшением экономической ситуации, в связи с блокировкой блокировками интернета, блокировками мессенджеров. Много людей сталкиваются с личными проблемами, и некоторые из них начинают переходить из состояния вот этого овощного, всем доволен, не знаешь чем, но в любом случае доволен, к какому-то конкретному недовольству. Ну, предположим, да, человек привык
4: там, не знаю. Так, по поводу, как раз мы их перечислили в сюжете. Игорь, большое спасибо. Да. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Социолог Игорь Эйдман был с нами. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
5: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью нейробиолога Бена Райана. Как социальные сети меняют наш мозг? Чем похожи щенята и фейки в интернете? Почему мозгу нужны друзья? И зачем выключать уведомления на телефоне? Нейробиолог, приглашенный лектор Стэнфордского университета и популяризатор науки Бен Райан рассказывает о том, почему социальные сети вызывают одиночество, тревогу и депрессию, и как справиться с онлайн-зависимостью. С ним беседует Ксения Соколянская.
6: Бен, на вашей странице на сайте Стэнфорда сказано, что вы одинаково увлечены и своими научными исследованиями, и научпросветом в соцсетях. Я думаю, что можно смело сказать, сейчас вы один из самых известных в интернете нейроученых. Вопрос такой, существуют ли какие-то опасности для мозга, если человек проводит много времени онлайн, пусть даже с пользой и для благой цели?
7: Мы живем в мире, где любой человек может выложить видео. Кто угодно может в это втянуться. Вы выкладываете видео в Инстаграм или ТикТок, и вдруг ваше видео становится вирусным. Внезапно ваша нейронная сеть и ваш мозг концентрируются на этом захватывающем новом приключении. Это было интересно, это было весело. Как мне сделать это снова? И эти платформы прекрасно осведомлены, что это огромный всплеск дофамина. Я испытывал это, я видел, как это испытывают другие. В начале карьеры я мог опубликовать видео перед сном, а потом проснуться среди ночи, чтобы проверить телефон. Я не спал всю ночь, проверяя, как там видео. К счастью, я сильно дистанцировался от этого. И сейчас я буквально выложил видео прямо перед этим интервью, и мне все равно. Оно уже в сети, как пойдет, так пойдет. Потому что я научился дистанцироваться от этого. Это слишком затягивает, чтобы позволять себе слишком сильно переживать. Думаю, это интересный момент, потому что, как мне кажется, социальные сети, особенно ТикТок, делают вот что. Они дают вам испытать это чувство в самом начале. Я заметил, что обычно первый пост, иногда второй или третий, который человек выкладывает, набирает непропорционально много просмотров. У тебя может быть всего 30 подписчиков, а видео набирает 180 тысяч просмотров. Думаю, они делают это специально, потому что хотят, чтобы вы испытали, каково это сделать виральное видео и получить этот всплеск публичности, и захотеть пережить это снова. Потому что в интересах ТикТока и Инстаграм, чтобы создатели постоянно заполняли платформу контентом, и они могли на этом выигрывать. Так что есть такой аспект. Как нейроученый, я прекрасно отдаю себе отчет в своей зависимости от этих ощущений. И есть аспект самих соцсетей, вообще и рисков, которые связаны с тем, что ими злоупотребляют подписчики. По работе мне приходится проводить много времени онлайн по многим причинам. И есть много исследований, показывающих, чем больше времени люди проводят онлайн, тем хуже они себя чувствуют. У них растут показатели депрессии, растет тревожность, и они на самом деле становятся более одинокими, несмотря на то, что мы называем это социальными сети. Есть даже клинические исследования, где людям предлагали взять паузу от соцсетей, и когда они это делали, их тревожность снижалась, их депрессия становилась легче. У соцсетей есть много плюсов. Они позволяют нам быть на связи, получать информацию с невероятной скоростью. Но есть и много плохого, что с ними приходит. Я, как нейроученый, много думаю о таких вещах, но не уверен, что средний человек думает об этом так же, как я.
8: So, do you have any personal recipe of that balance?
6: Есть ли у вас личный рецепт баланса? Как вы используете свои научные знания, чтобы проводить здоровое количество времени в соцсетях во благо, но без всей этой тревожности и других побочных эффектов?
8: But not get all those anxiety and other side effects.
9: Yeah, I don't have any notifications on. I made that decision a really long time ago.
7: У меня полностью выключено уведомление. Я принял это решение уже очень давно и доволен. Сейчас у меня выключены все уведомления, кроме SMS и звонков, даже Snapchat, которым я пользуюсь в личной жизни, а не для работы.
9: Having no notifications is amazing because it allows me to be in full control of my attention and there's fewer.
7: Отсутствие уведомлений — это потрясающе, потому что это позволяет мне полностью контролировать внимание. Вы меньше отвлекаетесь из-за того, что какому-то человеку понравился ваш пост. Пропускаю ли я иногда что-то важное? Наверное, но лучше так, чем когда тобой полностью управляет лента обновлений. Еще одна вещь, которую все должны понимать: у каждого мозга есть склонность застревать в определенных поведенческих паттернах.
9: You know, basically addiction and to getting stuck in certain behavioral tendencies. There are certain ways that.
7: Существуют способы сделать систему вознаграждения максимально затягивающими. Это хорошо известно в психологии. Это может быть скроллинг в соцсетях или однорукий бандит в казино. Иногда ты получаешь вознаграждение, иногда нет. И самая затягивающая система — это так называемый режим переменного подкрепления. Сейчас я объясню.
9: It's called a variable ratio reward system. That means nothing to the average person. Let me explain what it means.
7: Существуют схемы с фиксированным соотношением. Ты получаешь награду каждый раз, когда совершаешь действие. Или каждые два, или каждые три раза. То есть у вознаграждения есть фиксированное расписание. Казино устроено не так, потому что это не самый затягивающий формат. Сильнее всего затягивает, когда это происходит случайно. Допустим, в среднем каждое десятое дергание рычага игрового автомата приносит награду, но не всегда именно десятое. Иногда ты выигрываешь, а потом дергаешь опять и неожиданно выигрываешь снова. Вау, это огромный сюрприз для мозга. Теперь ты точно сыграешь еще. Но для следующего выигрыша может понадобиться уже 20 попыток. Этот переменный график самый аддиктивный. И со скроллингом в соцсетях то же самое. Свайп. Обычное видео, еще свайп, что-то, что очень понравилось и чем хочется поделиться. Дальше опять несколько никаких видео и так до следующего победителя. Мы застреваем в цикле переменного вознаграждения. Для создателей контента все еще хуже. Я могу выложить 20 видео, и только одно будет успешным. Я могу даже не понимать, почему именно оно, но знаю, чем больше я выкладываю, тем выше шанс снова испытать эти ощущения. Я уже говорил, что платформы подсаживают молодых авторов. Первое, второе, третье видео идет отлично. Вы получаете свое вознаграждение. Гонитесь снова, выкладываете еще 5. Ни одно не заходит, выкладываете 6, куча просмотров, дофамин. Окей, хочу испытать это снова. Новое заходит опять, но в следующий раз понадобится сделать уже 40 видео. Контент-креаторам особенно тяжело в этой схеме переменного вознаграждения.
9: The way I kind of prevent this for myself is I like I said, I distance myself from the outcomes. My goal is to.
7: Отвечая на ваш вопрос, я стараюсь максимально дистанцировать себя от просмотров и результатов. Моя цель — просвещать публику. Я хочу приводить науку к людям. Конечно, обидно, когда я трачу 6 часов на подготовку 16-секундного ролика, все разжевываю, внимательно читаю исследования, стараюсь точно и увлекательно объяснить, потом выкладываю, а просмотров гораздо меньше, чем надеялся. Это разочаровывает. Но я не говорю себе, надо делать сделать следующий ролик, чтобы он обязательно залетел. Моя миссия — просвещать, и я дистанцируюсь от эффекта вознаграждения и, надеюсь, уменьшаю дофаминовую погоню, чтобы создавать в комфортном для меня режиме, без потребности постить каждый день.
8: You know, we are just in the beginning of our conversation, and you have already repeated words dopamine for.
6: Только начали беседу, а вы уже несколько раз повторили слова «дофамин» и «награда». Существует мнение, что наш мозг на самом деле не стремится к состоянию счастья. Он хочет, чтобы мы выжили. Но когда вы говорите о вознаграждении, это значит, что мы все-таки ищем эти эмоции? Как это работает?
9: So dopamine is a neurotransmitter of learning.
7: Дофамин — это нейромедиатор обучения. Мы часто думаем, что это чувство, которое возникает, например, на американских горках. «У, дофамин!» Мы считаем, что это возбуждение, но это не совсем так. Дофамин выделяется, когда мы переживаем что-то приятное, но не для того, чтобы сказать «это классно», а чтобы помочь нам выучить это состояние и захотеть повторить его в будущем. Поэтому, говоря о дофамине и награде, я часто использую еще термин «подкрепление». И да, вы правы, мозг — орган, созданный, чтобы помогать нам выживать. И он помогает нам выживать, обучая нас тому, что нам полезно. Представим примитивную жизнь тысячелетия назад. Вы с другими людьми ищете еду или охотитесь. И вот вы находите лук со съедобными ягодами. Мозг выделяет массу дофамина. Это потрясающе, я нашел ягоды. Но цель мозга, чтобы вы запомнили обстоятельства. Где этот лук? Как я сюда попал? С кем я был? Он поддерживает память, обучение, подкрепление. Потому что приятные вещи, вызывающие выброс дофамина, подкрепляющие, хочется повторить. Секс, например, приятен. Почему? Потому что он эволюционно выгоден. Важно, чтобы секс приносил удовольствие, чтобы мы размножались. Но есть вещи, не полезные для нас, которые обманывают дофаминовую систему, например, кокаин. Он напрямую вызывает вброс дофамина в мозге, сообщая: «Это хорошо, давай еще». Потому кокаин вызывает такую сильную зависимость. Он буквально говорит мозгу: «Продолжай». Похожий эффект и у социальных сетей. Свайпнули, увидели интересное видео, получили дофамин. Может быть, это что-то сексуальное, например, видео знакомого человека в купальнике. Мозг считает, что это социально значимая информация и сигнализирует. Это захватывает, оставайся, смотри, повтори позже. И так мы оказались в мире, где каждый раз, когда нам нечего делать, в очереди на кассе или ожидая врача, мы смотрим в телефон.
9: We're standing at the cash register, we're waiting at the doctor's office, and what does everybody do when they're sitting there with nothing to do?
8: May I ask you, in terms of those reactions, could that type of content that you...
6: А может ли полезный контент, который делаете вы, или контент в медиа, который производим мы, быть таким же привлекательным, как фото знакомого в купальнике, или приятным, как милые животные? Или с точки зрения науки это невозможно?
8: Rewarding as cute animals, or this is scientifically impossible?
9: It's not scientifically impossible. It's about context, right? I think if
7: научно это не невозможно. Все зависит от контекста. Если это срочная новость, одна страна напала на другую, происходит нечто значимое. Человек включает новости, он ищет ответ на важный вопрос. В таком контексте ваша новость может быть самой ценной и привлекательной вещью во Вселенной, потому что она дает мозгу то, что он ищет, закрывает информационную дыру. Но в обычной жизни новости, наука и полезные повседневные вещи, которые неплохо было бы знать, но которые не спасают жизнь, не будут так же захватывать, как щенята или как фейки, которые люди просто выдумывают. Почему дезинформация такая проблема? Потому что можно будет придумать что угодно, и это будет куда интереснее, чем правда.
6: Дофаминовая яма и дофаминовый детокс. Это правда или это интернет-легенды?
9: Okay, nuanced answer. You can have a dopamine crash, and you can have a dopamine detox. But I think the way that these things are...
7: Надо отвечать подробно. Дофаминовая яма и дофаминовый детокс возможны, но, скорее всего, это не то, о чем вы читали в соцсетях. Часто, когда кто-то хочет нам что-то продать, он выдумывает разные вещи, чтобы вы захотели это купить.
9: Если
7: кто-то говорит: «Купите мой набор для дофаминового детокса», это невозможно. Я, как нейроученый, вообще не понимаю, что это значит. Но дофаминовая яма абсолютно возможна.
9: or ecstasy, right? MDMA acts on dopamine, it acts on other chemicals in the brain as well, serotonin, norepinephrine.
7: Например, при приеме наркотика MDMA он воздействует на дофамин и на серотонин и норадреналин, заставляя высвободиться весь накопленный дофамин.

0: Например, да, соцсети вызывают дофаминовую яму. Это несостоятельно. Как я могу так утверждать без доказательств, просто потому что мне так кажется? Я могу сказать, мне кажется, что это возможно. Это очень отличается от «есть научные данные». Возможно ли? Да, вполне. Может, не яма, но чрезмерная зависимость от соцсетей, использование их постоянно для снятия тревоги, отвлечение от реальной жизни может быть очень вредным. Зависимость от соцсетей реальна. Это уже становится диагнозом. Думаю, он войдет уже в следующее диагностическое руководство по психическим расстройствам. Зависимым от соцсетей точно можно стать. Попасть в дофаминовую яму, не знаю, не уверен.
1: Вы слушаете радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Ксения Соколянская беседует с нейробиологом Беном Райаном.
2: Это отличный момент перейти к вопросу о вашей книге. Она называется «Почему мозгу нужны друзья?». Объясните, пожалуйста, почему.
3: I've a little bit hinted at this already, actually. So I said humans are social animals, right? We exist very well in groups, and so.
0: Я уже отчасти говорил, люди — социальные животные. Мы отлично существуем в группах. Многое в работе мозга обусловлено тем, как все было в давние времена. Сила эволюции. У нас есть выражение, что люди запрограммированы на связь, wired for connection. Что это значит? Это значит, что мы получаем социальное вознаграждение, дофамин, а также серотонин, окситоцин, когда мы рядом с другими. Почему? Потому что люди лучше выживают в группах. Если взглянуть на 500 тысяч лет назад, выживали те, кто был в группе. Наш мозг развился так, чтобы нам было хорошо рядом с другими, чтобы мы были мотивированы держаться вместе ради выживания. С другой стороны, когда мы одни, вдали от племени, в древнем мире это было серьезной угрозой, шанс погибнуть был выше. Сегодня это уже не так. Вот я сейчас один, и ничего страшного не случится, но моему мозгу все еще страшна сама идея быть одному. Когда мы изолированы, запускается стресс-ответ, активируется ось ГГН. Одна из основных нейроэндокринных систем организма. Растет кортизол. То есть одиночество — это буквально одна из форм стресса. Постоянная изоляция — это хронический стресс. А у него могут быть очень плохие последствия. У нас плохая картина социальной изоляции. Крупные исследования на миллион людей показывают, что изолированные люди на 32% чаще умирают от любых причин. У них выше риски сердечных болезней, деменции, диабета, депрессии, тревожности, суицида, потому что мы не предназначены для изоляции. Нашим мозгам нужны другие. Собственно, поэтому мозгу нужны друзья. Нам нужно приоритизировать социальную связь. Я написал книгу, потому что в США, да и в остальном мире, проблема изоляции стоит очень серьезно. Люди проводят гораздо меньше времени вместе. Ковид это усилил.
2: У меня есть данные ВОЗ. Я специально посмотрела перед интервью. 16% людей в мире испытывают социальную изоляцию. Experience social isolation. This is huge, right?
3: Yeah, I mean, oh, gosh, 16.
0: Господи, 16 вы сказали.
2: Да, каждый шестой.
3: That's yeah, that you know, that's pretty bad. In America, I think it's a lot worse. Here in the U.S., there's a survey a couple of years ago found that.
0: Это довольно плохо, и, думаю, в США все еще хуже. Был опрос пару лет назад, 58% людей заявили, что одиноки. А если смотреть данные о времени, проведенном в обществе других людей, между 2013 и 2021 годами время, которое люди проводят в одиночестве, выросло на 36 часов в месяц, всего за 8 лет. То есть за эти 8 лет почти полную рабочую неделю перенесли из времени, проведенного с кем-то, в одиночество. Это значимо, учитывая, что вообще улучшает настроение, вызывает выделение позитивных нейромедиаторов, а одиночество — кортизол, воспаление, множество негативных последствий. Мы переставили 30 часов хорошего воздействия на мозг на плохое. Люди вроде бы знают, что социализация полезна. Они думают, наверное, будет неплохо провести какое-то время с друзьями на выходных. Но и поваляться на диване, отдохнуть как следует, тоже будет неплохо. Я не думаю, что люди понимают, какие научные данные за этим стоят, и поэтому я написал книгу. Мне кажется, это похоже на вопрос сна. Люди в целом знают, что нужно спать по 7-8 часов, и они знают, что если поспят всего 4 часа, они будут чувствовать себя гораздо хуже.
3: You know, there's articles about

0: Есть популярные статьи про лимфатическую систему, про то, как мозг очищается во сне, как сон влияет на память. А вот данные о значении и пользе социальной связи, как мне кажется, не смогли покинуть академические круги. Люди мало знают, что именно делает общение с мозгом. Поэтому я и написал книгу, как ученый, изучавший этот вопрос 10 последних лет.
1: To write this book as a neuroscientist who's been studying this stuff for a decade.
2: This is fascinating. When you say being around others,
3: когда вы говорите «быть рядом с другими», есть ли разница, если человек находится среди тех, кто ему нравится, или среди случайных людей?
2: He likes, or just random strangers.
1: You can imagine that the science here kind of tracks with the lived experience, right?
2: Okay.
1: That clearly.
0: Наука тут полностью соответствует жизненному опыту. Очевидно, что время с лучшим другом лучше для мозга, чем взаимодействие с незнакомцем или, тем более, с тем, кто вам не нравится. Предполагая, что это неприятное взаимодействие. Хотя, если у вас хороший контакт с тем, кто вам не особо нравится, это может быть очень даже терапевтично. Ого, может, мы не такие уж и разные.
1: You can also benefit greatly from interacting with strangers. There's a lot of science on this too, and this is actually one of my favorite areas.
0: Но и от общения с незнакомцами можно сильно выиграть. Много исследований показывают, когда люди общаются с незнакомцами в поезде, в автобусе, они чувствуют себя гораздо лучше, и незнакомцам тоже лучше, хотя до этого люди ожидали, что пользы не будет, что будет неловко, что их оттолкнут. На деле же отличный опыт. Я везде и в книге говорю, надо этим пользоваться. Мы окружены незнакомцами в ресторанах, магазинах, у врача, и не общаемся. Хотя исследования показывают, что это нам полезно. Можно пробовать, задать вопрос, начать разговор и посмотреть, куда пойдет. И, кстати, в тех исследованиях, где к незнакомцам подходили для общения, процент отказов был 0%.
3: Важность физического контакта — еще один мой вопрос. Почему прикосновения, объятия, рукопожатия так важны?
1: I have a whole chapter in the book on love and deep connection, and I talk in there about.
0: У меня целая глава о любви и глубокой связи, там про прикосновение. Это очень интересно. Много работ показывают, что прикосновение важно, даже когда мы этого не осознаем. Например, есть исследования с официантами. Легкое прикосновение к руке или еще какое-то приличное касание, и чаевые выше.
1: The person that they were serving, you know, touch their arm or they, whatever, you know, obviously an appropriate touch. When they did that, they got greater tips. And there's also, you know, studies showing that like touching others can improve likability, can improve like the sort of connection you have.
0: Есть данные, что прикосновения повышают симпатию и чувство связи. В целом, позитивное социальное прикосновение вызывает выброс окситоцина. Его называют гормоном любви. Это и гормон, и нейромедиатор. Он циркулирует в теле и передает сигналы между нейронами. Окситоцин — социальный клей. Почему? Вероятно, потому что он вызывает выброс дофамина и серотонина. А дофамин, как мы знаем, сообщает мозгу: «Это хорошо, сюда надо вернуться». Так что если кто-то делает вам массаж или обнимает вас, мозг выделяет окситоцин, за этим следуют выбросы дофамина и серотонина, и это сигнализирует обратно в мозг. Это было полезно. Потому что, опять-таки, 500 тысяч лет назад это было полезно для выживания, и сегодня мозг тоже говорит: это отличный признак, этот человек позаботится о тебе. Он может понять, что ваш романтический партнер надежен, что с ним можно, говоря научным языком, завести потомство. Плюс у окситоцина есть еще множество бонусов, кроме того, что он помогает формировать эту очень особенную связь между людьми. Он уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, усиливает рост костей, снижает социальную тревожность. Так что прикосновение полезно мозгу и телу множеством способов.
3: Мы живем в мире, где можно оставаться на связи 24/7 и все равно чувствовать себя совершенно одиноким. Раньше мы говорили о соцсетях. Почему инструменты, изначально созданные для того, чтобы оставаться на связи, на деле усугубляют изоляцию?
1: And I published it. I call it the virtual disengagement hypothesis.
0: У меня есть теория, я ее опубликовал. Я называю ее гипотезой виртуального разъединения, virtual disengagement. Идея такая: когда мы общаемся лицом к лицу, почему мозг понимает, что я говорю с человеком, а не со стаканом воды? Потому что у объекта есть мимика, тон голоса, язык тела, социальные сигналы, которые мозг обучен распознавать. Есть данные, что распознавание этих сигналов активирует область эмпатии, понимания и разделения эмоций другого. Но в соцсетях, в худшем случае, вы увидите просто текст. Твит — всего лишь текст, описывающий чувства. Социальных сигналов нет, ни мимики, ни тона. Мозгу нечем активировать систему эмпатии, поэтому мозг не обрабатывает это как полноценное социальное взаимодействие, что, в общем-то, очевидно. Листая ленту и видя 20 постов, вы не уходите с ощущением, что провели 20 разговоров. Вы получили социальную информацию, но мозг вовлекся не так. Есть данные, что онлайн мы получаем меньше социального вознаграждения, что логично. Мозг не видит человека, он видит экран. Плюс моя теория утверждает, что системы эмпатии не включаются. Мы меньше принимаем эмоции другого и меньше заботимся о них. Отсюда враждебность и агрессия. Первый ваш вопрос был про мой опыт в соцсетях. Меня постоянно атакуют, люди ругаются в комментариях, других травят. Но я не думаю, что эти люди такие же в реальной жизни. Просто онлайн они меньше понимают и чувствуют эмоции другого. Это как бросить дротик и отвернуться до того, как он попадет. Вы не видите боли, которую причинили. Примерно это и происходит. Соцсети позволяют оставаться на связи, но не обеспечивают настоящей связи, как ее распознает мозг.
3: Если кто-то в какой-то момент утратил чувство связи, можно ли перезагрузить его и снова стать более социальным и почувствовать себя лучше?
0: Да, можно.
3: Это обратимо.
1: But I'm glad you asked this question, because there's a big but here, that you may have trouble doing that. Because what happens is when we become isolated.
0: О, да, конечно. Но хорошо, что вы спросили. Есть большое «но». Это может быть трудно. Когда мы изолируемся, происходит несколько негативных вещей. Мозг начинает иначе обрабатывать социальную информацию. Уровень социального вознаграждения снижается, выделяется меньше окситоцина при взаимодействии. Поэтому, выйдя в люди после долгой паузы, вы можете испытать меньше обычной радости. Это плохо, потому что, придя домой, вы подумаете: «Фу, не хочу повторять», и провалитесь еще глубже в изоляцию.
1: I'm not doing that again, right? And then you go even deeper into isolation. So one thing to be aware of there. The second thing is that
0: Второе. Изоляция смещает фокус мозга на негативные социальные сигналы. Вы чаще интерпретируете нейтральное как негативное или оскорбительное.
1: And the third thing that can happen is that social isolation is associated with problems with trust. And so when you are interacting with someone,
0: третье, начинается проблема с доверием. Вы меньше доверяете другим. Они это считывают и меньше доверяют вам.
1: And because of that, because you're not trusting them, they will pick up on that and they will not trust you as much. But you also have to
0: recognize that. То есть выбраться из изоляции реально, но надо понимать, первые пару взаимодействий могут быть хуже обычного и не будут репрезентативны. Важно, как вы будете себя чувствовать на третьем, четвертом, пятом контакте.
4: Было интервью нейробиолога Бена Райана Ксении Соколянской. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
6: Каким вам представляется будущее России?
7: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
8: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
9: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

«Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 21 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ поразили российский военный объект в городе Снежное в Донецкой области Украины, расположенном почти в 100 километрах от линии фронта. Как на российскую экономику влияет укрепление российского рубля по отношению к ведущим мировым валютам? Генеральная прокуратура США предъявила обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в убийстве нескольких американских граждан. Также сегодня.
1: Вчера три каба так на славянский, что мне было слышно. И это каждый божий день. Особенно после перемирия, так они как с цепи сорвались. А что они творят, это нелюди есть. Нелюди.
0: Репортаж из осажденного украинского города Краматорск. В среду и сегодня в социальных сетях быстро распространяются видео удара, которые в ночь на среду ВСУ нанесли по зданию, расположенному на территории неработающей сейчас шахты в оккупированном городе Снежное в Горловском районе Донецкой области, находящемся почти в 100 километрах от нынешней линии фронта. По словам командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, позывной «Мадяра», украинские военные поразили учебно-производственный центр 78-го моторизованного полка спецназа «Север Ахмат». Были убиты 65 курсантов и начальник объекта, подполковник с позывным «Бурый». В ходе операции, которая, как рассказал Бровди, называлась «Снег Ахмата», были применены 11 беспилотников с боевой частью массой 100 килограммов. Эти данные, а также действительно ли это был российский военный учебный центр, пока невозможно проверить из независимых источников, но на видео и спутниковых снимках отчетливо видны сильные разрушения в Снежном, а также сильный пожар. При этом, как отмечает корреспондент издания «Донбасс-Суспильня» Дарья Куриная, власти России оккупированных территорий постарались этот удар не заметить.
2: По данным оккупационных администраций, ничего не случилось. Об этом молчит и глава группировки ДНР Денис Пушилин. Молчат об этом снежнянские оккупационные власти. И что самое интересное, в городских пабликах Снежного об этом нет абсолютно ни одного упоминания. Есть реклама, пожелания спокойной ночи, доброго утра, все что угодно, что обычно хотя бы в типичном Снежном происходило. Нет ни одного упоминания об обстреле. Мы можем, конечно, говорить о том, что да, там сильная цензура, но тем не менее видео очевидцев начали моментально появляться в проукраинских каналах, которые там, да, занимаются освещением каких-то прилетов по оккупированной территории. И можно сказать, что люди уже просто как бы, боясь за последствия, начали напрямую отправлять туда, где это увидят, и как бы их информация о том, что действительно был прилет, не будет замолчена, потому что, как мы видим, ни оккупационной администрации, ни, в принципе, даже городские паблики не сообщали о том, что вчера вечером произошел обстрел из шахты «Ударник», и то, что, ну, действительно был очень масштабный пожар. Местные также сообщают, что там до 15 погибших могло быть, но как бы эту информацию сейчас никак не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, можем только ссылаться на то, что там как бы в личных сообщениях сообщают люди. Ну и кроме того, что да, можем уже утверждать после подтверждения украинских сил, что удар был нанесен вооруженными силами Украины по скоплению живой силы российской армии. Снежно можно считать глубоким тылом. Это почти 80 километров от Донецка оккупированного, да, и как бы с 2014 года город оккупирован, был довольно-таки депрессивным еще до оккупации региона, где ничего не происходило. Поэтому да, можем сообщать об этом, но несмотря на то, что, да, допустим, когда происходят какие-то прилеты в Донецке или в Макеевке, все равно какие-то донецкие паблики, они сообщают, пусть даже заблюрят видео, но сообщают о том, что в городе громко, летят беспилотники, еще что-либо. Здесь не было даже оповещения от так называемых оккупационных администраций о том, что в городе там какая-то опасность на беспилотнике, потому что в том же Донецке это уведомление приходит. Людей там просят быть в безопасных местах, в Снежном этого не произошло. И поэтому, понятное дело, что люди уже напрямую пытаются это видео отправить куда-то либо в проукраинский, либо, ну, иногда в Z-паблике, но там тоже не всегда рискуют. Но тут еще момент в том, что, да, действительно, цензура, которая существует на оккупированных территориях, она только усиливается, и плюс момент замедление, да, там того же WhatsApp и Telegram, когда многие вынуждены просто в Телеграме сидеть через VPN. Администрация пабликов просто такие видео не пропускает. Возможно, люди и присылали, возможно, люди и писали о том, что в городе что-то происходит, видела это администрация пабликов, но такие сообщения не пропускаются, они модерируются сразу же просто. Грубо, человек может попасть либо в черный список, либо же его очень легко выследить по этому принципу, поэтому, возможно, даже и не пытались забрасывать непосредственно в городские чаты, а сразу начали напрямую бросать дальше и подтверждают, что вот действительно очевидцы есть, событие произошло и есть определенные последствия, что прилетело куда надо. Попали непосредственно в само шахтоуправление. Действительно, там было где располагаться, шахта действительно не работала. Если мы там еще вспомним ситуацию до 2014 года, да, когда шахты массово закрывались на Донбассе, Снежное был такой город, известный город Копанок, там был снят не один репортаж по этому поводу. Еще в пабликах проскакивала информация в обсуждениях, что рядом располагался военкомат. И действительно, там на старых картах были сообщения, что в свое время там был военкомат. Работал ли он сейчас или нет, сказать не могу, потому что довольно-таки закрытый информационный город, что-либо достать из него проблематично, но, тем не менее, действительно могли попасть по расположению российских военных. Относительно информации, что там собирались дроны, не могу никак подтвердить, потому что не было и до этого сообщений, что там что-то собираются. Вообще это шахтоуправление «Ударник» редко когда мелькало. Последнее что-то было когда-то там ДТП несколько лет назад в этом районе, и все. Больше никаких сообщений новостных из этого района не поступало.
0: Это была корреспондент издания «Донбасс Суспільне» Дарья Куриная. Еще раз напомню, что Снежное находится почти в 100 километрах от нынешней линии фронта, проходящей сейчас в Донбассе в районе города Константиновка, который российские войска штурмуют с осени прошлого года. Израильский военный эксперт Игорь Левин подчеркивает, что если раньше дальнобойные удары ВСУ, к примеру, с применением ракет комплексов «Хаймарс», были единичными явлениями, то сейчас такие удары наносятся одновременно в разных местах и гораздо чаще, чем раньше.
3: Тут дело не в том, было ли там расположение или цех. Это все компетенция разведки. Я уверен, что они знают, было там оно или не было, или какие-нибудь другие цели, помимо озвученных. Тут важно другое. Вот до этого упомянули, да, «Хаймарс», когда где-то был какой-то удар, это обсуждали в СМИ. Потому что сам факт того, что Украина, которая не имела возможности, которая была в антипозиции в 22-м году, в позиции андердога фактически, может наносить ответные удары, еще такие качественные, как называется, считалось второй армией мира, и даже если мы убираем все эти эпитеты журналистские и смотрим даже профессионально, большой, огромной все-таки машине военной, там сотнями самолетов, только в радиусе действия Украины, суммарно там по 1000, с огромным советским наследием, это казалось очень крутым. Это было достойно действительно освещения. Это вдохновляло как самих военных, в том числе и гражданских, кто наблюдали. Сегодня ключевое, что изменилось, это масштаб. Масштаб не в плане самих ударов. У нас уже были масштабные по-настоящему удары в прошлом, позапрошлом году по этим арсеналам ГРАО. Одни из самых были, я напомню, неядерных взрывов в истории. Да, не в этом смысле масштаб, а масштаб в плане охвата. Даже, допустим, удар по Москве. Это Москва, это оккупированный Крым, и это у нас оккупированные территории Херсон, юг Украины. Везде качественные цели. Это или расположение, и расположение агентуры, ФСБшники. Или, на минуточку, Москва, столица, государство, где там есть кольца обороны. Там это не просто проходной двор Москва. То есть они максимально пытаются защитить. Так вот, Москва, оккупированный Крым, тоже качественные цели. Мы видим постоянно там удары по самолетам или по тем или иным логистическим объектам. И все это одновременно. Это не то, что в одну неделю вы пишете про Крым, в следующую неделю вы будете обсуждать тему Москвы, а потом отдельно будет располагать ФСБ. Все это происходит одновременно. И я обратил внимание, что изменилось, скажем, года два назад, 24-й год, когда Украина уже тоже била в глубину России, начинала только такие многомасштабные удары. Это то, что СМИ не успевают охватить такой объем, потому что когда они пытаются охватить все, на следующий день уже новые, есть инфоповоды. То есть масштаб, помноженный на время, и самое главное, по нарастающей. Украина сейчас намного больше есть возможностей, чем было в прошлом году и до этого. То есть оно растет по нарастающей. Это факт, объективный факт. Более того, мы видим допустим, да, вот пресловутый Firepoint, про который так много же сказано, и в позитивном, и в расследовательском, и, вот, и в инженерном сугубо смысле. Очень целая медийная тема такая. Отдельно выносим за скобки, допустим, их крылатую ракету FP-5, которая Фламинго. Берем просто FP-2 дрон. Ну, это рабочая лошадка. Он постоянно наносит болезненные удары. Ну, то, что Middle Strike до этого упоминалось. Регулярно, постоянно. И сейчас мы знаем, что они испытывают FP-7 и FP-9 баллистические ракеты. Опять выносим за скобки, насколько оно будет сырое, не сырое, будет, не будет. За факт того, что этого не было, и теперь оно появляется, и Украина будет это реализовывать. Это как раз говорит о том, что мы с вами созвонимся, скажем, осенью, у нас будет совершенно уже новый масштаб, новая реальность, где вы будете нас спрашивать, что изменилось вот с момента, когда мы говорили сейчас, в преддверии лет.
0: Это был израильский военный эксперт Игорь Левин. Фрагмент его интервью. Радио «Донбасс. Реалии». Несмотря на эффективность ударов вооруженных сил Украины, линия фронта продолжает приближаться к Славянску и Краматорску, последним двум крупным городам Донбасса, остающимся под контролем Украины. Российские войска сейчас находятся чуть более чем в 15 километрах от Славянска. И Краматорск, и Славянск постоянно подвергаются обстрелам, авиабомбардировкам с применением тяжелых управляемых бомб, атакам беспилотников и FPV-дронов. Тем не менее, в обоих городах жизнь кипит, работают магазины и коммунальные службы, и даже обновляется разметка на автомобильных дорогах. Из Краматорска репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
4: Татьяна уже 11 лет занимается клумбой у своего дома. Здесь цветы, декоративные камни, аккуратный заборчик. Но в последнее время у женщины опускаются руки.
1: Иногда и выходить уже сил нету, просто нет желания, потому что я только начну что-то верещить, только что-то начну и бегу в подъезд.
4: Это окраина Краматорска. Во дворах обгоревшие после ударов российских беспилотников машины. До линии фронта отсюда чуть более 15 километров.
1: А машины тут постоянно у нас бьют. Особенно эти VIP-вишки визжат так, что это просто непостижимо. Вчера 3 каба так на славянский, что мне было слышно. И это каждый божий день. Особенно после перемирия, так они как с цепи сорвались. Что они творят, это нелюди есть. Нелюди.
5: Передвигаясь улицами Краматорска, нужно смотреть уже и в небо. Вон висит дрон, и неизвестно чей он. Российские дроны в городе сейчас часто атакуют автомобили.
4: Российские дроны бьют и по жилым домам. Татьяна живет на 11 этаже и едва сдерживает эмоции.
1: Их такой лютой лютью ненавиджу, что я, мабуть, уже, как бы мы когось дали мне, я бы его собственными руками задушила, честно. У меня внуку 2,5 года, он так орет, так боится. А куда ехать, за что? Кому мы где нужны? Это мой дом, я здесь 35 лет живу, я брошу клумбу свою.
4: Ситуация в городе критическая, угроза растет, объясняет главный сержант 93-й бригады ВСУ Виталий.
6: Все указывает на то, что ситуация будет только ухудшаться. К сожалению, складывается так, что наши действия носят скорее характер реагирования. Мы постоянно пытаемся успеть за противником.
4: Кроме дронов «Камикадзе», Краматорск все чаще подвергается ударам авиации. В начале мая армия России сбросила на центр города 3 фугасные бомбы. Тогда погибли 6 человек. Еще 13 получили ранения. Проезжая по городским улицам, видим черный дым. Только что был атакован инфраструктурный объект. В полиции говорят, что атаки происходят каждый день, в любое время суток.
5: В Краматорске начали появляться так называемые зубы дракона. Пока они здесь лежат насыпью, обычно их выставляют для укрепления линии обороны. Это, пожалуй, особенность городов Донбасса. Какой бы ни была ситуация на фронте, коммунальные службы продолжают работать, пока это можно.
4: Сотрудница коммунального предприятия Руслана называет нынешнюю ситуацию терпимой.
7: Надо быть в чистоте и в добре. Не очень приятно в грязном жить. Сами посудите. Так же.
5: Руки не опускаются, когда видите ситуацию?
7: Нет. А если руки опустятся? Будет очень страшно тогда. А так хоть заняты руки и голова занята чем-то.
4: 18 мая армия России обстреляла Краматорск РСЗО «Смерч». А 19-го опять ударила по Краматорску авиабомбами. Есть раненые и погибшие.
0: Из осажденного города Краматорск передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 21 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российский рубль, по версии информационного агентства Bloomberg, стал валютой, которая продемонстрировала максимальный рост по отношению к американскому доллару за последние 3 месяца. Доллар в России вплотную приблизился к 70 рублям, юань был ниже 10 рублей и 30 копеек на ожидании хоть какого-то результата от визита Владимира Путина в Китай. Но поскольку каких-то весомых результатов нет, от минимальных значений валюты в последние дни отошли. Тем не менее, курсы и юаня, и доллара вернулись к значениям февраля 2023 года. После локального максимума 19 марта, когда за доллар давали без малого 85 рублей, американская валюта подешевела на 17,5%, и за те же 2 месяца китайский юань стал дешевле на 18%. Курс упал с 12 рублей 65 копеек за 1 юань. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
10: Причины лежат на поверхности. В результате войны в Персидском заливе цены на нефть, включая российский сорт «Юрлс», взлетели. В результате российские экспортеры, по данным Банка России, только в апреле утроили чистые продажи валюты на внутреннем рынке, которые достигли по результатам месяца 7,3 миллиарда долларов. Не последнюю роль сыграло и смягчение американских санкций в отношении покупателей российской нефти. Первую 30-дневную лицензию на покупку российской нефти, уже загруженной на танкеры, Федеральное казначейство США по просьбе Индии выдало еще в начале марта. После этого лицензия дважды продлевалась. В последний раз секретарь казначейства Скотт Бессент подписал продление разрешения 18 мая. Причем оба раза за день-два до продления Бессент безапелляционно заявлял, что его не будет. Что касается спроса на валюту, он остается ограниченным. Оттоку капитала препятствуют международные санкции, которые, в отличие от послаблений в отношении нефти, никто не смягчать, ни уж тем более отменять, пока не собирается. Импорт в силу ряда обстоятельств ограничен. Резкое снижение инвестиционной активности – по результатам 2025 года инвестиции упали на 2,3%, в том числе в государственном секторе экономики, в частном инвестиции практически остановились, привело к сокращению закупок за рубежом машин и оборудования. Сокращение потребительского спроса, особенно на товары длительного пользования, сказалось на поставках как потребительских товаров, так и комплектующих для их производства. В довершение ко всему, надежды участников рынка на возвращение Министерства финансов к выполнению бюджетного правила, что в условиях высоких цен на нефть фактически равнозначно интервенциям на валютном рынке, направленным на ослабление рубля, не оправдались. Наконец, еще один фактор, влияющий на курс российской национальной валюты – это уровень ставок. Не следует забывать, что в начале 2023 года, когда курс доллара и юаня был таким же, как сейчас, ключевая ставка Банка России была 7,5% годовых. То есть почти вдвое ниже текущих 14,5% и ровно вдвое ниже ставки, действовавшей до 28 апреля текущего года. Несмотря на серию снижений ключевой ставки, она остается достаточно высокой, чтобы через дружественные юрисдикции привлекать спекулянтов, играющих на разнице ставок. Приток этих горячих денег, слишком дорогих для того, чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор российской экономики, создает дополнительный риск дестабилизации финансовой системы при снижении ключевой ставки. Поскольку приток сменится стремительным оттоком, как только риски размещения денег в России станут выше потенциальной доходности игры на разнице ставок, что заставляет Центральный банк крайне осторожно подходить к снижению ключевой ставки. Единственное преимущество крепкого рубля заключается в том, что он помогает сдерживать инфляцию за счет возможности насыщать потребительский рынок относительно дешевым импортом. Однако это преимущество оборачивается серьезным вызовом для внутренних производителей, которые не выдерживают конкуренции с иностранцами, не страдающими от необходимости обходить международные санкции и имеющие возможность кредитоваться под куда как более низкие проценты. Кроме того, излишне крепкий рубль существенно снижает выгоды экспортеров от высоких цен на сырье, поскольку основные расходы экспортера несут в дорогих рублях, а доходы получают в дешевеющей валюте. И если учесть, что на внешний рынок работают не только нефтегазовые компании, этот фактор может не только привести к снижению прибыли, но и привести к убыткам. По крайней мере, российским металлургам конкурировать на мировом рынке в нынешних обстоятельствах, то есть при санкциях, крепком рубле и дорогих кредитах, крайне затруднительно. Про бюджеты говорить нечего, апрельские результаты говорят сами за себя. Нынешняя тенденция на российском валютном рынке долго продолжаться не может. Либо правительство придумает способ ослабить рубль, либо это произойдет в результате кризиса, в процессе которого начнутся массовые дефолты по корпоративным облигациям и банкротство банков, не способных выплачивать проценты, под которые они привлекали деньги на депозиты. И тогда рубль тоже упадет, только уже неконтролируемо.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Крупный дипломатический скандал вызвало видео, опубликованное министром безопасности Израиля, ультраправым политиком Итамаром Бен-Гвиром, на котором он с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами, пытавшимися прорваться в сектор Газа, как они заявляют, с гуманитарной миссией на судах так называемой флотилии Сумуда. Бен-Гвир при этом выкрикивает: «Да добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева, каникулы закончились». На видео одной из женщин-активисток сотрудники береговой охраны силой довольно грубо заставляют опуститься на колени и склонить голову. Как пишет израильское издание Newsru, протест заявили Италия, Франция, Великобритания, Канада, Испания, Бельгия, Нидерланды, Португалия и Южная Корея. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал действия Бен-Гвира позорным шоу, нанесшим Израилю серьезный дипломатический ущерб. В ответ на это Бен-Гвир заявил, что, цитата, «некоторые в правительстве до сих пор не поняли, как надо обходиться с пособниками террористов». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, я вновь цитирую издание Ньюсру, заявил, что хотя Израиль вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора Хамаса входили в наши территориальные воды, действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных не соответствуют ценностям и нормам Израиля. Увольнение Бен-Гвира, которое разрушило бы правящую коалицию в Израиле, не последовало. Нетаньяху распорядился как можно скорее депортировать активистов, прибывших на судах флотилии Сумуда. Тем временем издание «Axios» пишет со ссылкой на свои источники о том, что после заявления президента США Дональда Трампа о скором окончании войны против Ирана, у Трампа состоялся очень напряженный телефонный разговор с Бенямином Нетаньяху. По словам собеседников «Axios», Трамп сообщил Нетаньяху, что посредники готовят так называемое письмо о намерениях, которые США и Иран могли бы подписать для формального завершения войны и запуска переговорного процесса по ядерной программе Тегерана, а также по вопросу открытия Ормузского пролива. При этом, по данным «Axios», Нетаньяху скептически отнесся к переговорам и предпочел бы им возобновление боевых действий, чтобы ослабить военный потенциал Ирана и нанести еще один серьезный удар по его инфраструктуре. Трамп во вчерашнем комментарии по поводу своих отношений с Нетаньяху сказал, что тот сделает все, что он захочет. «С ним все в порядке. Он сделает все, что я захочу. Он очень-очень хороший человек. Он сделает все, что я захочу. И он замечательный парень. Для меня он замечательный парень. Не забывайте, что он премьер-министр в военное время, и, на мой взгляд, в Израиле к нему относятся несправедливо. Сейчас у меня в Израиле рейтинг 99%. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра, так что, может быть, после всего этого я поеду в Израиль и буду баллотироваться на этот пост». Это был президент США Дональд Трамп. Министерство иностранных дел Ирана по-прежнему настаивает, что для успеха мирных переговоров необходимы прекращение войны, включая боевые операции Израиля в Ливане, снятие санкций с Ирана, разморозка его активов, компенсация ущерба и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Последнее, кстати, как отмечают многие эксперты, прямо противоречит международному морскому праву. На этом фоне сегодня в Карибское море вошла авианосная ударная группа американских военно-морских сил во главе с атомным авианосцем «Нимитс». В ее состав входят авиагруппа Carrier Air Wing 17, эсминец «Гридли» и танкер обеспечения «Патексент». Переброска сил последовала сразу после того, как администрация президента США Дональда Трампа выдвинула против 94-летнего сейчас бывшего президента Кубы и ее неформального лидера Рауля Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан. Вот что заявил генеральный прокурор Соединенных Штатов Тодд Бланш. Сегодня мы объявляем о предъявлении обвинения Раулю Кастро и нескольким другим лицам в заговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов Америки. Господину Кастро и остальным также предъявлены дополнительные обвинения, включая уничтожение самолетов и 4 отдельных эпизода убийства. Убитые были безоружными гражданскими лицами и выполняли гуманитарные миссии по спасению и защите людей, спасавшихся от угнетения, пытавшихся пересечь Флоридский пролив. Как говорится в обвинительном заключении, Рауль Кастро и 5 его сообщников участвовали в заговоре, который закончился тем, что кубинские военные самолеты выпустили ракеты по этим гражданским самолетам, в результате чего погибли 4 американца. Впервые за почти 70 лет высшему руководству кубинского режима в США предъявлено обвинение в актах насилия, повлекших за собой гибель американских граждан. Если вы убиваете американцев, мы будем преследовать вас, независимо от того, кто вы, какой у вас титул, и в данном случае независимо от того, сколько времени прошло. Это был генеральный прокурор США Тодд Бланш в иске. Речь идет о событиях 1996 года. Тогда 4 участника организации Brothers to Rescue, Братство спасения, вылетели в рамках гуманитарной миссии, чтобы помочь кубинским беженцам на плотах, но кубинские истребители сбили 2 гражданских самолета Братства спасения над нейтральными водами. Несмотря на переброску войск в Карибское море, Дональд Трамп заявил, что не видит сейчас необходимости в военной эскалации против Кубы, охваченной тяжелейшим топливным кризисом после прекращения поставок на остров нефти из Венесуэлы. И последняя тема. Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося советского ученого, диссидента, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Дмитриевича Сахарова. И в память о нем короткая история, связанная с именем Андрея Сахарова, пересказанная в одном из эфиров «Радио Свобода» журналистом Сергеем Медведевым.
11: Борис Балтер, помните, был такой писатель. До свидания, мальчики. Вот, и это было после вручения Нобелевской премии. Он с инфарктом попал в первую городскую больницу. И там лежали трое. Сам Балтер, партапарадчик какой-то и простой работяга. И партапарадчик все, значит, с газет говорил и день и ночь он ругал Сахарова. И он такой, и сякой, и, так сказать, уже вот все, что, так сказать, говорили из газет. Там синдром инженера Гарина. Вот это все учитывалось. Балтер, ну, так вяло что-то сопротивлялся, но что с ним спорить. А потом этот аппаратчик вдруг перешел на человеческую ногу. Говорит, я не понимаю, ну вот как это? Он же трижды герой, у него же дача, у него же квартира, у него же паек, у него же Кремлевка. Не эта больница, Кремлевка, ты знаешь, какое там питание. Ну вот чего ему не хватало, чего? И тут работяга все это время, лежавший лицом к стене, развернулся и сказал, вот ты об этом и подумай.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода».
13: Кто? кто из политиков сделает вас богаче?
14: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
15: Я надеюсь на себя, прежде всего.
16: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
17: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
18: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
19: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
20: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
21: Будет экономического роста.
22: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
23: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
24: Сегодня я хочу рассказать вам об одной минуте счастья, которую я испытал.
25: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
24: И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака.
25: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, да, что он закричал. Почти выкрикнул это слово.
26: И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация.
27: Привет, это Виктор Кульганик.
28: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы расскажем о поездке Александра Галича в Новосибирск на музыкальный фестиваль, где он дал свой первый и единственный официальный концерт.
27: В этом эпизоде будет очень много рассказов самого Александра Аркадьевича, так как про это важнейшее для него событие он много говорил в эфире «Радио Свобода».
28: Я сейчас расскажу одну важную для понимания эпизода историю. 23 октября 1958 года Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». За эту премию Пастернак буквально заплатил собственной жизнью. Пастернака исключили из Союза писателей, из Союза переводчиков. Его пытались лишить гражданства. И в те времена своим друзьям он говорил, что перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну, так меня обливают помоями. Ведь не хочу подробнее рассказывать об этих клеветнических и дурацких статьях.
27: Ну, потому что в России всегда умели травить людей.
28: Да, это точно. Если позволишь, я просто процитирую кусочек стихотворения Пастернака. «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет, темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно». Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей.
27: Да, Полин, Пастернак действительно был очень важен для Александра Аркадьевича. Ну, достаточно вспомнить о том, что с песней памяти Пастернака, а именно эта песня и станет главной в нашем эпизоде, начался цикл Галича «Литераторские мостки». Уже после смерти Пастернака Галич регулярно бывал на его могиле в Переделкино, и воспоминания об этом тоже прозвучат сегодня в нашем подкасте. В одном из своих интервью Галич говорил, что однажды услышал сам лично в разговоре от Бориса Леонидовича такую фразу: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни, или не умирают никогда». А сам Галич сказал такие слова: «Борис Леонидович не умрет никогда». Это было сказано им в одном из его эфиров на радио «Свобода».
28: Пастернак умер от рака легких в подмосковном Переделкино 30 мая 1960 года. А вот так Галич сам рассказывал о том, как родилась песня памяти Пастернака.
24: «Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов патриаршего подворья, бывшей вотчины Колычевых, и внезапно пришедшие, наконец, строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели». Будь благословенно это мгновение, останься в памяти, не исчезни.
27: История этой песни тесно связана с Новосибирском и единственным официальным концертом Галича в Советском Союзе, о котором Полина уже упомянула в начале. Но прежде чем мы перейдем к рассказу об этом концерте, нам нужно обязательно рассказать о месте и обстоятельствах, в которых проходило это действо.
28: В начале 60-х, после 22-го съезда и по указке партии, по всему СССР начинают создаваться разные клубы. Музыкальные, туристические, любые. Один из таких клубов появляется в Новосибирском академгородке.
1: К академгородку мы, новосибирцы, относимся с особым чувством и даже гордимся им. К нам едут теперь люди не за заработками, за наукой. Есть чему поучиться сегодня в Сибири.
28: Физик-теоретик и, судя по всему, очень веселый человек Анатолий Бурштейн создает клуб под интегралом. Вот воспоминания одной из соосновательниц этого клуба Светланы Рожновой.
2: Такое было в городке братство. Даже мысли у меня не было, что тот человек, который дает мне читать и доверяет мне, этот человек никогда не предаст, никогда на меня не донесет.
27: Да, атмосфера в новосибирском академгородке была особенной. И то, что происходило в клубе в те времена, не вписывалось ни в какие рамки. Там показывали европейские авторские фильмы с последующим обсуждением. Там проходили выставки Филонова, Рериха, Фалька, Шагала. И там также проходили фестивали джазовой музыки и поэтические вечера.
28: А еще у клуба был устав. Я чуть-чуть, Витя, если ты позволишь, зачитаю.
27: Конечно.
28: Клуб под интегралом. Самопроизвольное, самородное, самовольное, самозванное, самочинное, самостоятельное и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты читаешь этот устав, то понимаешь, что люди, создавшие этот клуб под интегралом, мыслили явно нестандартно.
27: Ну, ты знаешь, Полина, Новосибирск — это вообще какой-то... И Новосибирский академгородок новосибирский — это был какой-то островок свободы в самые разные времена. То есть мы сейчас с тобой говорим про середину, конец 60-х, а в конце 80-х, то есть это спустя 20 лет, в СССР именно в академгородке выступали самые главные люди сибирской альтернативной сцены, такие как Янка Дягилева, Дмитрий Селиванов, Роман Неумоев и, конечно же, Егор Летов. И надо сказать, что для Летова Галич тоже был очень важным автором, и об этом он говорил во многих своих интервью.

0: А уже в новейшей истории России в 2004 году именно с Новосибирска началось такое арт-движение, как монстрация. Монстрации — это художественные акции. Они выглядят как демонстрации, но вместо нормальных классических лозунгов у людей аполитичные и абсурдные какие-то высказывания. Например, «Мы за все», «Не болтай языком, болтай ногами», «Ломай комедию», «Осторожно, люди» и так далее.
1: В прошлом году у меня тоже были на этом щите два плаката. «Мания величия Родины» и «Мания преследования Родины».
0: А первую монстрацию провели тоже в Новосибирске ребята из клуба «Под интегралом». Вместо того, чтобы пойти с красивыми стандартными плакатами на 1 мая, они нарисовали свои и гордо вышагивали с лозунгами «Люди, интегрируйтесь, перекуем мечи и орала на интегралы, радость народу».
2: Да, совершенно верно. То есть, еще раз говорю, Новосибирск — это был какой-то островок свободы в этом несвободном Советском Союзе. Итак, сейчас у нас с вами на дворе март 1968 года, и наш сосед Александр Галич приезжает в Новосибирск на фестиваль авторской песни.
3: К сожалению, получилось так, что никто из моего поколения, из поколения старших, так сказать, поэтов, поющих свои песни, ни Булата Куджава, ни Новелла Матвеева не смогли поехать на этот фестиваль, поехал от старших один я. Уже самый полет был необыкновенно удивительным. Представьте себе огромный самолет, и в этом самолете летит необыкновенно пестрая компания людей из Риги, из Ленинграда, из Москвы, из Киева, и все с гитарами, и все поют, и все перебивают друг друга, и все подсаживаются друг к другу и говорят: «А вот такая песня, это твоя». Когда мы прилетели, встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнище с весьма двусмысленной надписью: «Барды, вас ждет Сибирь». Город жил стихами и песнями. Дело в том, что в первый уже вечер должно было состояться несколько концертов в разных точках этого города. И вот люди шли по улице, они пели наши песни, они встречали нас, они узнавали кое-кого.
2: На самом деле об этом фестивале есть очень хороший документальный фильм, он называется «Хранители Сибири. Место силы и свободы». Его можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы даже используем некоторые фрагменты из этого фильма. Вот, например, воспоминания барда Владимира Бережкова.
4: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
0: А вот так сам Галич вспоминает о том, что творилось в те мартовские дни в новосибирском академгородке.
3: Должен сказать, что мы, участники этого фестиваля, уезжали просто совершенно охрипшими, потому что мы пели по 24 часа в сутки. Мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг другу. Естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь. А последний вечер состоялся большой концерт в зале Дома ученых. Зал вмещает около 2000 человек.
2: Еще одно свидетельство о тех днях от Валерия Меньшикова, организатора фестиваля.
5: Дальше хотели закрыть там первый концерт, не пустить Галича там. Но они боялись, и я это точно утверждаю, они боялись уже протеста академгородковцев. Академгородок был вот такой точкой, им не очень понятный фестиваль, например. Он показал, что мы, молодые, могли сделать какое-то действие, которая противоречит, может быть, там каким-то запретам. Вот мы просто считали, что да, мы имеем право.
0: И снова слушаем Галича из архивов «Свободы».
3: Когда я подошел к залу Дома ученых, я увидел три больших и пустых автобуса и несколько черных начальственных «Волг». Один из устроителей фестиваля с перепуганным лицом подбежал ко мне и сказал, что, знаете, Александр Аркадьевич, прибыло все новосибирское начальство, обкомовцы, и привезли с собой три автобуса молодцов из обкома комсомола. И, по нашим сведениям, они собираются устроить вам обструкцию.
0: Вспоминает журналист и режиссер Юрий Векслер.
6: Песни Галича вошли в мою жизнь в 60-е годы, но окончательно и бесповоротно в 1968 году, когда я, будучи студентом Новосибирского университета, попал на фестиваль бардов в Академгородке, где первый и последний раз в СССР перед большой аудиторией, перед большими залами выступал Александр Галич. Впечатление сохраняется по сей день. как сказала одна моя знакомая, ты знаешь, было ощущение, что вот сейчас войдут в зал вооруженные люди, откроются двери, войдут эти люди, и нас всех арестуют, и Галича вместе с нами, и нас вместе с ним. То есть был страх, который преодолевался. Страх, как мне кажется, был и у самого Александра Галича.
3: И должен сказать, что я почему-то не очень испугался. Наоборот, я ощутил эту веселую злость. Я прошел в здание, пошел за кулисы. Дело в том, что зал был переполнен и вот этим обкомовским молодчиком. Им не было места в зале, поэтому им поставили стулья на сцене, и они сидели за спиной у выступавших. Я выхожу на сцену, я чувствую спиною ненавидящие взгляды этих самых молодчиков, буравящих меня сзади. Я начал свое выступление с песни «Промолчи». А потом, представляя себе самому чрезвычайно хитрым, я сказал, что вот недавно в газете «Правда» была напечатана статья о достижениях советской литературы, и в этой статье упомянуто имя Пастернака и, собственно, та несправедливость, которая была допущена к нему в хрущевские времена, теперь исправлена. И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака. Разобрали венки на веники на полчасика, погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели, и терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане.
0: Вспоминает Юрий Векслер.
6: Он учил таким образом нас, сидящих в зале, преодолевать страх. Учил нас мужеству. За это я ему благодарен всю свою жизнь. Это был прекрасный урок.
7: Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у времени отгул. А над гробом встали мародеры и несут почетный караул.
3: Я спел эту песню, и когда ее закончил, произошло нечто необыкновенное. Случилась вот та минута невероятного счастья, о которой, собственно, я и хотел вам сегодня рассказать. Аплодисментов не было. Зал молчал, а потом зал начал вставать. Люди просто подымались и стоя, молча смотрели на сцену. Это был знак не какого-либо комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация памяти Бориса Леонидовича Пастернака. Я оглянулся, и я увидел, что молодчикам тоже пришло.

0: И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация. Это действительно был тот концерт, которого он заслуживал. Я не знаю, какие после этого последовали санкции и неприятности. То есть я, конечно, про них читала, что там было. Насколько эти неприятности были равны тому счастью, которое он испытал.
1: Вспоминает поэт и бард Юлий Ким.
2: Все выступальщики собрались, и Галич среди них. И договорились, и Галич охотно поддержал эту идею не дразнить гусей. Спеть что-нибудь то, что начальство как-нибудь проглотит. Когда дошла очередь до него, вышел к микрофону и спел «Память Пастернака» и еще две какие-то песни, и зал поднялся. Звучит это проклятие. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
3: И кто-то с пьяну вопрошал, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
2: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал, почти выкрикнул это слово.
4: Аплодисменты начались, вероятно, только через одну минуту, и были они какими-то сдержанными, и я бы сказал, гордыми аплодисментами. Гордыми за то, что они, эти люди, находившиеся в зале, были современниками великого поэта, затравленного, умершего, но оставшегося гордостью русской культуры. И должен сказать, что, пожалуй, эта минута одна из самых прекрасных минут моей жизни. Молчание этого зала. Молчаливая демонстрация в честь Бориса Леонидовича Пастернака.
3: Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе. Свеча нет, никакая не свеча. Горела люстра, очки на морде палача.

0: оленям, а как поленом по лицу голосованием.
1: Как всегда, очень быстро за эту свободу пришла расплата. Клуб под Интегралом закрыли, рассказывает Юрий Векслер из архива «Радио Свобода».
2: Дальнейшее развитие событий, которое привело как раз к краху кафе под Интегралом, которое, собственно, и было центром свободомыслия, центром такой вольности. Конечно, это подсказать было нельзя. У людей, которые зачинали это дело, никаких хоррор-сценариев в голове не было. Они, конечно, боролись, они понимали, что есть инстанции. Но представить себе, что потом ударят по голове довольно крепко, никто из них не представлял. Они просто радовались и праздновали. И вот ощущение праздника, оно, можно даже сказать, как по Хемингуэю, всегда со мной этот праздник. И я думаю, со всеми, кто тогда жил там.
0: Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели.
3: Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Центральный комитет. Секретно. Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом фестивале. Фестиваль в Новосибирске тщательно готовился его организаторами, причем его ярко выраженный политический характер сохранялся в тайне до самого открытия. 29 человек приехало из 9 городов – Галич, Бережков, Волынцев, Чесноков и другие. Участников этого, так сказать, фестиваля приветствовали телеграммами Высоцкий, Ким, Анчаров, Окуджава, Матвеева. Обращаем внимание отдела ЦК о необходимости принять меры. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов.

0: Локальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: И приняли решение заколебать нас своими атаками.
2: Пятый год войны ставит Путина перед сложным выбором. Умерить аппетиты или заставить Россию работать на войну. Деньги больше не приносят военных успехов, говорят аналитики Рераша.
3: А кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
2: Сторонники войны хотят победу и прямо сейчас. Но Минобороны пока показывает ее только на бумаге. Сможет ли Путин предложить им достижимую цель?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о сложном выборе для российской системы в обозримом будущем. Однако будущего у системы может и не быть. Так говорит верстке один из сотрудников администрации президента. Общее настроение депрессивное, а конкретных планов нет. Но все не так страшно, говорит источник, как пишут западные аналитики. Ведь оптимизм излучает и Владимир Путин.
5: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто.
4: Однако британский международный институт

0: Институт стратегических исследований, анализируя экономику России, приходит к выводу, что в ближайшем времени Владимиру Путину придется либо корректировать военные планы, либо тратить на войну все оставшиеся силы. Однако даже ярые сторонники этой войны не уверены, что эти силы есть в запасе.
1: Война против Украины спустя 4 года все сильнее бьет по самой России. Украинские дроны активно атакуют нефтяную инфраструктуру. Повреждены 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Зетблогеры снова спорят о провалах, а риторика об успешном использовании ВСУ дронов добралась и до федеральных каналов.
2: Они приняли решение заколебать нас своими атаками и, честно говоря, предпринимают усилия. Довольно успешные.
1: И действительно, за последние месяцы украинские беспилотники атаковали крупнейшие российские нефтеперерабатывающие заводы. Под удары попали объекты от юга России до Поволжья. Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин говорит уже о системном давлении на инфраструктуру.
3: Эффективность повышается. Если раньше, попали, не попали, иногда попали в какую-то одну установку, а весь остальной завод работает и работает. Или ущерб причинен небольшой, и за 2 недели устраняется этот ущерб. А сейчас, я смотрю, попадают по таким установкам, например, на Рязанском заводе, в принципе, мощность завода, она урезана наполовину, а пока будут устранять неприятные последствия на оставшейся на половине, то завод просто на какое-то время прекратит работу.
1: На этом фоне меняется тон внутри российской провоенной среды. Часть Z-блогеров уже исходит только из 2 вариантов развития событий.
4: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
1: Затяжная война без понятного финала начинает восприниматься как тупик. Но почти всегда все скатывается в критику управления и проблемы на местах.
5: Но согласитесь, когда в Туапсе местное начальство устанавливает боны против разлива нефти только после того, как нефть разлилась, о чем тут говорить? Это что, эффективное управление?
1: Внутри Z-среды усиливается недоверие к официальным сводкам. Военные блогеры все чаще обвиняют Минобороны в преувеличенных, либо вовсе фейковых успехах. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
6: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
1: История с якобы захваченными населенными пунктами, которые потом приходится штурмовать заново, становится отдельным предметом раздражения.
7: Также наши войска освободили вчера малую Токмачку рядом с Ореховым. Сегодня министр обороны поздравил части, которые в этом участвовали. Также мы давим в районе Малой Токмачки. Есть подвижение боя в районе Малой Токмачки, в районе Орехова, а также идут бои в районе Малой Токмачки.
0: Но сможет ли Кремль сформулировать для сторонников войны достижимые цели? Мы спросим у военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Летняя кампания начинается столь же невнятно, как завершилась зимне-весенним. Так пишет из тюрьмы Игорь Гиркин. По его словам, тени толкай туда-сюда не приведет к захвату всего Донбасса. А какие, на ваш взгляд, достижимые цели Путин может поставить на грядущее лето перед своими военными?
8: Они, несомненно, что проявляются в текущей активности российской армии, которая сконцентрирована на захвате Славянска в первую очередь. И, в принципе, прошивая лбом многочисленные линии украинской обороны, российская армия дошла сейчас к Славянску на расстояние примерно 12 километров по прямой, либо порядка 10 километров, 12, если учитывать со стороны вновь появившегося, вроде бы, во всяком случае, по вялым отчетам российских военкоров, плацдарма через Северский Донец. Вот, таким образом, в принципе, как бы захват Славянска для Путина явная идея фикс. И далее, видимо, даже более важно, чем захват более крупного соседнего Краматорска и вообще всей остальной территории Донецкой области, остающейся под контролем Киева. Вот, поэтому как бы, я думаю, что ну, к осени в Славянске будут уже вестись бои, скорее всего.
0: А есть ли в заявлениях или действиях военного руководства России хоть какие-то намеки о сокращении военных планов или хотя бы что на том же Славянске Путин остановится?
8: Нет.
0: То есть, а какие, есть ли какое-то понимание, сколько сил они готовы на это потратить?
8: Ну, очевидно, что на это будут потрачены и тратятся все поступающие резервы, которые удается мобилизовать. Вот. Но все, но не все, потому что есть еще несколько зон активности российской армии, где она пытается продвинуться вперед, идут тяжелые бои. Это в первую очередь территория Сумской области, где российская армия перешла границу примерно на 25 участках. Это территория южнее захваченного Россией Волчанска в Харьковской области, где российская армия очень медленно, но продвигается. Вот. Ну и, соответственно, как бы идут тяжелые бои юго-восточнее Купинска за там плацдармы, которые остаются у Украины на восточном берегу Оскола. Так что есть несколько зон, российская армия медленно движется все-таки от Гуляйполя на запад, обходя ту самую Малую Токмачку и, так сказать, стремясь зайти в тыл города Орехово. Вот, так что есть несколько участков, достаточно приоритетных для российской армии. Славянск из них выделяется наибольшей активностью. По некоторым источникам туда переведены большинство таких относительно свободных команд-дронщиков из России вот, для обеспечения прорыва. И шаг за шагом, но Россия продвигается там.
0: Ну вот, несмотря на это продвижение шаг за шагом, многие сторонники войны, многие военные блогеры пишут и описывают эту ситуацию словосочетанием «тупик» и «кризисом управления». Вот согласны ли вы, что дело в управлении, почему Россия продвигается так медленно? Или есть какие-то факторы, которые Кремлю абсолютно не подчиняются?
8: Ну, я не понимаю, что они имеют в виду по кризисам управления, поскольку как бы, армия действует и как-то ну, что-то происходит. Вот, есть проблема в ближнем тылу армейском на глубину 20-30 километров в связи с активизацией украинских дронов, скажем так, увеличение их дальности ФПВ-дронов и появление дронов, действующих на глубину больше, чуть больше или больше до 150 километров, то есть среднего радиуса действия, которое удачно бьют по российской логистике и российским ну, замеченным военным целям. Вот, в этом плане для некоторых подразделений, особенно на Запорожском фронте, возможно, действительно наступил кризис управления. Но в целом российская армия, к сожалению, демонстрирует наступательный потенциал. И тут как бы расслабляться, ожидать, так сказать, прекращения ее активности, опираясь только на заявления военкоров, мне кажется, неверно. Более того, опасным, поскольку это расслабляет тех, кто противодействует российской армии.
0: В этой ситуации нужен ли российской армии какой-то дополнительный рывок? Если они продвигаются стабильно, достаточно ли Путину просто оставить все как есть и пусть дальше все продвигается медленно-медленно?
8: Но стабильность продвижения российской армии во многом обусловлена тем, насколько украинская армия перебрасывает свои ударные подразделения, там штурмовые полки, насколько эффективно их пополняет эти полки после неизбежных потерь. В этом плане вот, пример Купинска, отбитого в прошлом году, весьма показателен. Пока каким-то причинам украинское военное руководство сосредоточено на том, чтобы использовать эти штурмовые части, прежде всего вдоль берега Днепра, отбивая вот, прибрежный район. Зачем это надо, мне не очень понятно, но как бы эти части в основном действуют там, либо на Гуляйпольском направлении, где они практически еженедельно переходят в глубокие контратаки, прерывают российскую оборону на том или ином участке, какое-то значительное, но потом как бы откатываются. МКС-3, их зона применения сейчас, это территория Днепропетровской области, ее самый юго-восточный угол, вот, где по более понятным политическим причинам, видимо, в ожидании каких-то переговоров, этапов переговоров, Украина стремится зачистить территорию Днепропетровской области от российских войск. Вот, и уже там в течение полугода там ведет довольно активное действие, в том числе наступательное. Вот, поэтому, видимо, для просто Киева Славянск не является приоритетом, поэтому как бы российская армия там наступает успешнее, чем как бы в Запорожской области.
0: Спасибо вам большое, Николай. Военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире и объяснял, как продвигается российская армия, какими темпами. И мы тут плавно переходим как раз к тупиковой точке, откуда начинается развилка. Бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Голд-Дэвис анализирует военное и экономическое положение России. И приходит он к выводу, что у управления России оно стоит перед выбором. Снижать свои военные амбиции или переходить к принудительным мерам в экономике. Вот что же, возможно, толкает Владимира Путина ко второму варианту, мы об этом расскажем вам в нашем материале.
9: В России замедляются темпы набора военных по контракту. В первом квартале 2026 года российская армия каждый день пополнялась примерно на 800 тысяч человек. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, обратил внимание экономист, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Он проанализировал данные по выплатам военным в государственном и региональных бюджетах, а также официальные заявления российских чиновников. При этом выплаты контрактникам только растут. В марте средний размер выплат достиг нового исторического максимума в 1 миллион 470 тысяч рублей. Медианный показатель чуть выше – 1 миллион 550 тысяч.
10: Можно с уверенностью заключить, что набор военных идет не по плану и что замедление не является результатом снижения целевых показателей, установленных Министерством обороны.
9: Коммерческая модель пополнения армии дает сбой с конца 2025 года, отмечают исследователи проекта «Рираша». Власти все чаще прибегают к скрытому принуждению. Усилилось давление на заключенных, задержанных, студентов, срочников, региональные администрации и бизнес. Полиция платит бонусы за уговоренных новобранцам, а вузам фактически ставят план по набору контрактников среди студентов. Исследователи констатируют, у россиян изменилось восприятие самой сделки. Если раньше многие верили, что контракт с Минобороны – это максимум на год, а война скоро закончится, то теперь стало понятно, участие в войне фактически бессрочное, а вероятность погибнуть или получить тяжелое ранение резко возрастает.
10: Несмотря на усилия пропаганды, в обществе существенно ухудшился образ как самой войны, так и ее участников. Высокие выплаты и отсутствие вертикального контроля привели в войсках к формированию системы коррупции и внутреннего насилия, которое воспринимается как крайне несправедливое и девальвирует потенциальные выгоды контракта. Информация о поборах, ямах, мясных штурмах и обнулениях стала достоянием общества, в котором к тому же сложилось крайне неоднозначное отношение к участникам войны. Они вызывают скорее настороженность и неприязнь. Люди сторонятся их, а работодатели стараются избегать.
9: Экономические проблемы из-за войны с Украиной фактически признал и Владимир Путин. Раздутые военные бюджеты вытесняют ресурсы из потребительского сектора. Малый и средний бизнес жалуются не только на высокие налоги, но и кадровый голод. Не в восторге провоенные комментаторы. Так футуролог Максим Калашников уверен.
11: Экономический кризис, вызванный затяжной войной, он продолжается. Я говорил и говорю, что переход войны вот из блица такого, малокровного, а то и бескровного, именно в затяжную такую позиционную бойню, это уже было, так сказать, заведомо проигрышно для нас. Это проигрыш для Российской Федерации. Ну, резервов, конечно, ресурсов хватило надолго, до 4 года, но ничто ведь не вечно, правда? Любые ресурсы, в конце концов, исчерпываются, если они нерационально используются. Вот. Уже понятно, что, как мы уже говорили, нужно будет решение. Иногда непростые. Вот. Ну что ж, посмотрим. Все многое зависит от, так сказать, неких и внешних факторов. Вот я на этот момент, я снимаю, не знаю, даст ли нам Китай кредит, межгосударственный, 9 миллиардов 100-150 долларов. Ну, вот, то, что если даст, это продление войны. Не даст, ну, как говорится, ситуация будет только усугубляться.
9: О том, что нынешняя модель ведения войны становится для России экономически все менее устойчивой, пишет и Найджел Голд Дэвис, старший научный сотрудник по России и Евразии Лондонского международного института стратегических исследований. Он сравнивает эту модель с военно-экономическим устройством в СССР времен Холодной войны. Кремлю приходится покупать ресурсы для войны по рыночным правилам, платить высокие зарплаты военным и работникам оборонных заводов, повышать выплаты контрактникам и занимать деньги для покрытия дефицита бюджета. Но долго это держаться не может.
10: Кремлю вскоре придется сделать фундаментальный выбор: либо резко повысить свои требования к экономике и обществу, либо сократить свои военные планы.
9: Для продолжения войны, как пишут исследователи, российские власти будут вынуждены пойти на непопулярные меры. Новая мобилизация, закрытие границ, отмена оставшихся гражданских свобод и переход к командной экономике советского типа.
0: И есть ли в России предпосылки к такому решению, мы спросим у доктора экономических наук Игоря Липсица. Игорь Владимирович, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
0: Есть ли сейчас в России предпосылки к возвращению к командной экономике, как это называет эксперт?
12: Ну, предпосылка номер один – это война. И предпосылка номер два – экономический кризис. Две серьезные предпосылки. Но, знаете, из предпосылок же не следует обязательная успешность этого перехода. Да? То есть, может быть, кто-то об этом и мечтает, кто-то и бы хотел это сделать, но, во-первых, это крайне сделать трудно, во-вторых, совершенно непонятно, будут ли какие-то результаты лучше, чем сейчас. Это же вопрос тоже отдельный. То есть, мечтать я, конечно, могу о плановой командной экономике, но это же довольно сложная система. И реализовать ее практически в таком виде, как она была в Советском Союзе, в нынешней рыночной экономике, очень трудно. Надо тогда, чтобы российская экономика перестала быть рыночной. Надо ликвидировать полностью частную собственность, все национализировать, все сделать государственным, чтобы все можно было управлять государственными указами, государственными планами, государственными директивами. Тогда еще можно пытаться сделать какую-то экономику. А если ты будешь, с одной стороны, пытаться делать командную экономику, а с другой стороны, вроде остаются какие-то частные собственники, то из этого ничего хорошего не выйдет, это будет полный раскардаш, и только потерянные деньги, и бесполезно будет это все усилие. Напоминаю, что Советский Союз конфисковал всю собственность у частных собственников, создал так называемую единую народно-хозяйственную собственность, ею пытался управлять. Управлял плохо, управлял бездарно, разрушил страну, потерял ресурсы, и в конце концов Советский Союз из-за этого рухнул. Но, по крайней мере, была некая понятная логика. Все государственное, управляя всем государством, как государственный орган. А когда у тебя частные компании, то это, конечно, безобразие, тогда и так управлять нельзя. Так что, чтобы перейти к вот этой самой командной системе, надо обнулить все результаты реформ 90-х годов, опять восстановить народно-хозяйственную собственность, национализировать всю собственность, выгнать всех олигархов, лишить всех частных собственников всего, что у них есть, и тогда управлять государственной собственностью по модели СССР. Другое дело, что не получится, но можно попытаться пытаться.
0: Вот говоря про национализацию, Дума в первом чтении приняла ограничение для дел о приватизации. Если закон дойдет до Путина, он его подпишет, то по делам об экстремизме и коррупции государство сможет забирать имущество бессрочно. Это признак возвращения в эту систему или все-таки эта система абсолютно какая-то мистификация и западные эксперты себе придумали, что Путин, возможно, такое рассматривает?
12: Нет, они не придумывают, они рассматривают теоретически возможные концепции. Насколько они реализуются в практике российской, мы сказать не можем, но законодательно они, в принципе, возможны, потому что сейчас, с одной стороны, вроде как бы сделали поблажку большого бизнесу, ввели срок давности по делам о приватизации, 10 лет с момента совершения акта приватизации, 3 года с момента, когда это стало известно органам следствия, такая тоже формулировка потрясающая. Но остался такой вариант, который очень сейчас активно используется как раз прокуратура, что активы являются стратегически значимыми, а собственник имеет там вид на жительство или гражданство другой страны. То есть он признается иностранцем, хотя его нельзя дискриминировать по российской конституции. Но тем не менее, признают иностранцем, и иностранец не имеет права контролировать стратегические активы. Под этим предлогом национализируют. Уже несколько таких историй было, в том числе там, с Домодедово и так далее. Так что в этом смысле вот теоретически возможность массовой национализации в России существует. Но, может быть, там, кроме какой-то такой маленькой там кондитерской, или маленького ресторана, но который никак не назовешь стратегическим. А так все крупное можно запросто отнять и сделать опять государственной собственностью.
0: Ну вот говоря про переход к плановой экономике, я подозреваю, что эксперт британский имел в виду, может быть, не абсолютно имел в виду переход к возвращению в Советский Союз, но там была формулировка «принудительные меры в экономике». Могут ли принудительные меры в экономике нести хоть какие-то положительные последствия, если все-таки Путин дойдет до них?
12: Ну, они уже существуют, на самом деле. Это же не конструкция какая-то такая теоретическая. На самом деле, когда началась война, уже ввели правило, что предприятие не может отказаться от гособоронзаказа. Это уголовная ответственность. И не может не выполнить гособоронзаказ. Это тоже уголовная ответственность. Это как раз и есть меры принудительного характера, которые уже действуют в экономике России. Так что в этом смысле уже частично это сделано. Насколько это будет широко, трудно сказать. Но, знаете, 2 года назад был такой любопытный факт. По регионам России разъезжал господин Патрушев, наверное, вам известный, да? Соратник Путина. И собирал он губернаторов, там, чиновников местных администраций, предпринимателей региональных, и всем говорил, что надо готовиться к переводу экономики на мобилизационные рельсы, и нужно разрабатывать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Что он под этим понимал, не очень понятно, но такие разговоры шли, такие разговоры происходили. Так что эта идея не такая уж совсем новая, что вот только что она прозвучала, мы с интересом тоже даем, возможно, это невозможно. Очень, я понимаю, есть серьезная группа людей в власти, которые бы с удовольствием перегнали всю экономику как раз в это самое состояние мобилизованности, только государственный заказ, только все, что на войну. И обратите внимание, что Путин как раз именно об этом и сказал недавно. Он же сказал, выступая на одном из мероприятий, где он был, что вот надо, чтобы вся страна работала ради фронта, как в Великую Отечественную войну. Чтобы все люди, вся экономика работала на фронт. Ради фронта, во имя фронта. Ну вот как раз та самая история, которую мы обсуждаем, что уже практически президент говорит, что он, в общем, бы хотел, чтобы вся экономика была заточена только на войну, а все остальное, ну как уж получится.
0: Почему же тогда, на ваш взгляд, сторонники такой мобилизационной модели не побеждают? Почему Путин не слушает их и не переводит страну и экономику на военные рельсы мобилизационные?
12: Ну поймите, что вокруг него же есть какая-то определенная группа близких людей. А эти люди являются частными собственниками. Они как бы не очень готовы отдавать свою частную собственность во имя каких-то красивых идеологических концепций даже господина Путина. Так что тут есть некоторые ограничения, что называется, реформа породила людей, реформа породила богачей, богачи породили Путина, но вот теперь вот как бы бороться Путину с собственными сторонниками, с Ротенбергами и прочими довольно тяжело, а они как бы не очень, я думаю, будут рады отдавать свою частную собственность во имя великого дела победы над Украиной. Так что тут есть проблемы.
0: Мы в сюжете нашем заостряли внимание на проблемах, которые появляются из-за того, что российская армия нанимает за деньги военных. И аналитический центр Рераша по мотивам соцопросов приходит к выводу, что с осени 24 года примерно россияне с низкими доходами снова отмечают, что их материальное положение становится хуже. И пишет эксперт, следы перераспределения доходов в пользу более бедных и депрессивных слоев населения больше не просматриваются. Почему, на ваш взгляд, гробовые больше не делают Россию богаче?
12: Во-первых, надо же сказать, что вот тут возникает любопытная история. Там контрактные деньги пытаются поплатить больше, а вот гробовые начали сокращать. Вот обратите внимание, что идет информация из России, что в ряде регионов очень заметно стали сокращать гробовые. И в этом смысле как бы вот такое ощущение, что вот тебя заманивает, а потом что с тобой случится, что ты получишь. Более того, накапливается негативный опыт у людей. Мне как раз женщина недавно об этом писала, что вот муж ушел, погиб, его обнулил командир, объявили его дезертиром, и она никакие деньги за него получить не может, даже толком похоронить не может. То есть накапливается этот опыт, что на самом деле как бы уже довольно часто государство пытается не заплатить деньги. И это уже вызывает как бы падение притока денег. Того, что было прежде, первый год войны, когда люди уходили на войну, и регионы, откуда люди массово уходили на войну, испытывали экономический подъем, как это было, например, в ТВ, такого теперь не происходит. Видимо, и приток стал меньше людей на контракты. И после контрактной выплаты тоже начинает не так хорошо поступать в регион. То есть вот этого эффекта долгосрочного благосостояния от того, что отправил мужа, брата, сына на войну, теперь уже не так, похоже, возникает.
0: Есть ли какие-то, может быть, сценарии у власти, как это менять? Или это просто объективная вещь и бесповоротная?
12: Ну, беда в том, что с деньгами становится плохо. Ну, вот просто же объективно, реальность-то. Дефицит бюджета за 4 месяца почти 6 триллионов. Это уже очень много. И мы не знаем, какой он будет по итогам года. Там есть разные оценки 12-18 триллионов. Мы не можем этого точно оценить, потому что мы не знаем, сколько Россия получит за счет повышения цен на нефть. Но не очень, судя по всему, много. Там оценки 3, ну 4, но, в общем, это не покроет весь дефицит. И поэтому, ну, как бы платить существенно больше тяжело. Ведь до последнего времени как бы выплаты очень многие вот этим контрактникам шли за счет региональных бюджетов. То есть федеральный центр платил, но еще очень много доплачивал регион. А у регионов такая тяжелая сейчас финансовая ситуация, они все в беде, в дефицитах. Они доплачивать не могут, и заставить их платить больше тоже не получится. У них просто физически нет денег на то, чтобы это делать. Поэтому вот как раз и возникает идея, что в такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением. Но, по-моему, он уже понял, что у него... что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
0: Игорь Владимирович, у нас около минуты остается. Тогда вот короткий вопрос под вывод. Неужели может случиться вообще, хотя бы в теории, в стране такая ситуация, когда денег больше не хватает для мотивации бюджетников и выплат?
12: Ну, тогда, может быть, разные вещи. Могут, конечно, напечатаны быть в огромном количестве пустые деньги. Еще больше, чем сейчас, могут быть наложены какие-то санкции, ограничения на сбережение населения. В такой ситуации уже могут быть абсолютно любые шаги.
0: Если можно хотя бы, может быть, 2-3 шага, чтобы примерно понимать, какие развилки.
12: Ну, например, смотрите, у нас, значит, в банках России лежат около 70 триллионов денег населения, сбережения, и более 60 триллионов – это сбережения предприятий. Можно их на время заморозить, лишить доступа и эти деньги использовать, и проценты по ним не выплачивать, а использовать эти проценты, начисляемые банками, для финансирования дефицита бюджета. То есть деньги не будут конфискованы, но на некоторое количество лет ты лишишься к ним доступа, а доступ будет иметь только государство, оно будет за тебя получать процентные выплаты, обещая эти деньги вернуть когда-нибудь в будущем. Запросто можно это сделать.
0: Ну вот это как раз, наверное, тот сценарий, который больше всего обсуждался в интернете в последние недели, который пугал людей. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Экономист Игорь Липсиц был с нами в эфире и объяснял, перед какой развилкой стоит российская власть, что возможно делать с экономикой в той ситуации, которая случилась. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, что вы думаете, какую сторону выберет Владимир Путин, если он действительно стоит перед такой развилкой. И увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни на кого.
2: Я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
11: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью нейробиолога Бена Райана. Как социальные сети меняют наш мозг? Чем похожи щенята и фейки в интернете? Почему мозгу нужны друзья? И зачем выключать уведомления на телефоне? Нейробиолог, приглашенный лектор Стэнфордского университета и популяризатор науки Бен Райан рассказывает о том, почему социальные сети вызывают одиночество, тревогу и депрессию, и как справиться с онлайн-зависимостью. С ним беседует Ксения Соколянская.
12: Бен, на вашей странице на сайте Стэнфорда сказано, что вы одинаково увлечены и своими научными исследованиями, и научпросветом в соцсетях. Я думаю, что можно смело сказать, сейчас вы один из самых известных в интернете нейроученых. Вопрос такой, существуют ли какие-то опасности для мозга, если человек проводит много времени онлайн, пусть даже с пользой и для благой цели?
13: Мы живем в мире, где любой человек может выложить видео. Кто угодно может в это втянуться. Вы выкладываете видео в Инстаграм или ТикТок, и вдруг ваше видео становится вирусным. Внезапно ваша нейронная сеть и ваш мозг концентрируются на этом захватывающем новом приключении. Это было интересно, это было весело. Как мне сделать это снова? И эти платформы прекрасно осведомлены, что это огромный всплеск дофамина. Я испытывал это, я видел, как это испытывают другие. В начале карьеры я мог публиковать видео перед сном, а потом проснуться среди ночи, чтобы проверить телефон. Я не спал всю ночь, проверяя, как там видео. К счастью, я сильно дистанцировался от этого. И сейчас я буквально выложил видео прямо перед этим интервью, и мне все равно. Оно уже в сети, как пойдет, так пойдет. Потому что я научился дистанцироваться от этого. Это слишком затягивает, чтобы позволять себе слишком сильно переживать. Думаю, это интересный момент, потому что, как мне кажется, социальные сети, особенно ТикТок, делают вот что. Они дают вам испытать это чувство в самом начале. Я заметил, что обычно первый пост, иногда второй или третий, который человек выкладывает, набирает непропорционально много просмотров. У тебя может быть всего 30 подписчиков, а видео набирает 180 тысяч просмотров. Думаю, они делают это специально, потому что хотят, чтобы вы испытали, каково это сделать виральное видео и получить этот всплеск публичности, и захотеть пережить это снова. Потому что в интересах ТикТока и Инстаграм, чтобы создатели постоянно заполняли платформу контентом, и они могли на этом выигрывать. Так что есть такой аспект. Как нейроученый, я прекрасно отдаю себе отчет в своей зависимости от этих ощущений. И есть аспект самих соцсетей вообще и рисков, которые связаны с тем, что ими злоупотребляют подписчики. По работе мне приходится проводить много времени онлайн по многим причинам. И есть много исследований, показывающих, чем больше времени люди проводят онлайн, тем хуже они себя чувствуют. Но у них растут показатели депрессии, растет тревожность, и они на самом деле становятся более одинокими, несмотря на то, что мы называем это социальными сетями. Есть даже клинические исследования, где людям предлагали взять паузу от соцсетей, и когда они это делали, их тревожность снижалась, их депрессия становилась легче. У соцсетей есть много плюсов. Они позволяют нам быть на связи, получать информацию с невероятной скоростью. Но есть и много плохого, что с ними приходит. Я, как нейроученый, много думаю о таких вещах, но не уверен, что средний человек думает об этом так же, как я.
8: So, do you have any personal recipe of that balance?
12: Есть ли у вас личный рецепт баланса? Как вы используете свои научные знания, чтобы проводить здоровое количество времени в соцсетях во благо, но без всей этой тревожности и других побочных эффектов?
8: But not get all those anxiety and other side effects.
14: Yeah, I don't have any notifications on. I made that decision a really long time ago.
13: У меня полностью выключено уведомление. Я принял это решение уже очень давно и доволен. Сейчас у меня выключены все уведомления, кроме SMS и звонков, даже Snapchat, которым я пользуюсь в личной жизни, а не для работы.
14: Having no notifications is amazing because it allows me to be in full control of my attention and there's fewer.
13: Отсутствие уведомлений — это потрясающе, потому что это позволяет мне полностью контролировать внимание. Вы меньше отвлекаетесь из-за того, что какому-то человеку понравился ваш пост. Пропускаю ли я иногда что-то важное? Наверное, но лучше так, чем когда тобой полностью управляет лента обновлений. Еще одна вещь, которую все должны понимать: у каждого мозга есть склонность застревать в определенных поведенческих паттернах.
14: You know, basically addiction and to getting stuck in certain behavioral tendencies. There are certain ways that.
13: Существуют способы сделать систему вознаграждения максимально затягивающими. Это хорошо известно в психологии. Это может быть скроллинг в соцсетях или однорукий бандит в казино. Иногда ты получаешь вознаграждение, иногда нет. И самая затягивающая система — это так называемый режим переменного подкрепления. Сейчас я объясню.
14: It's called a variable ratio reward system. That means nothing to the average person. Let me explain what it means.
13: Существует схема с фиксированным соотношением. Ты получаешь награду каждый раз, когда совершаешь действие. Или каждые два, или каждые три раза. То есть у вознаграждения есть фиксированное расписание. Казино устроено не так, потому что это не самый затягивающий формат. Сильнее всего затягивает, когда это происходит случайно. Допустим, в среднем каждое десятое дергание рычага игрового автомата приносит награду, но не всегда именно десятое. Иногда ты выигрываешь, а потом дергаешь опять и неожиданно выигрываешь снова. Вау, это огромный сюрприз для мозга. Теперь ты точно сыграешь еще. Но для следующего выигрыша может понадобиться уже 20 попыток. Этот переменный график самый аддиктивный. И со скроллингом в соцсетях то же самое. Свайп. Обычное видео, еще свайп, что-то, что очень понравилось и чем хочется поделиться. Дальше опять несколько никаких видео и так до следующего победителя. Мы застреваем в цикле переменного вознаграждения. Для создателей контента все еще хуже. Я могу выложить 20 видео, и только одно будет успешным. Я могу даже не понимать, почему именно оно, но знаю, чем больше я выкладываю, тем выше шанс снова испытать эти ощущения. Я уже говорил, что платформы подсаживают молодых авторов. Первое, второе, третье видео идет отлично. Вы получаете свое вознаграждение. Гонитесь снова, выкладываете еще 5. Ни одно не заходит, выкладываете 6, куча просмотров, дофамин. Окей, хочу испытать это снова. Новое заходит опять, но в следующий раз понадобится сделать уже 40 видео. Контент-креаторам особенно тяжело в этой схеме переменного вознаграждения.
14: The way I kind of prevent this for myself is I distance myself from the outcomes. My goal is to.
13: Отвечая на ваш вопрос, я стараюсь максимально дистанцировать себя от просмотров и результатов. Моя цель — просвещать публику. Я хочу приводить науку к людям. Конечно, обидно, когда я трачу 6 часов на подготовку 16-секундного ролика, все разжевываю, внимательно читаю исследования, стараюсь точно и увлекательно объяснить, потом выкладываю, а просмотров гораздо меньше, чем надеялся. Это разочаровывает. Но я не говорю себе, надо делать следующий ролик, чтобы он обязательно залетел. Моя миссия — просвещать. Я дистанцируюсь от эффекта вознаграждения и, надеюсь, уменьшаю дофаминовую погоню, чтобы создавать в комфортном для меня режиме без потребности постить каждый день.
8: You know, we are just in the beginning of our conversation, and you have already repeated word dopamine for...
12: Только начали беседу, а вы уже несколько раз повторили слова «дофамин» и «награда». Существует мнение, что наш мозг на самом деле не стремится к состоянию счастья. Он хочет, чтобы мы выжили. Но когда вы говорите о вознаграждении, это значит, что мы все-таки ищем эти эмоции? Как это работает?
13: Дофамин — это нейромедиатор обучения. Мы часто думаем, что это чувство, которое возникает, например, на американских горках. «Ууу, дофамин!» Мы считаем, что это возбуждение, но это не совсем так. Дофамин выделяется, когда мы переживаем что-то приятное, но не для того, чтобы сказать «это классно», а чтобы помочь нам выучить это состояние и захотеть повторить его в будущем. Поэтому, говоря о дофамине и награде, я часто использую еще термин «подкрепление». И да, вы правы, мозг — орган, созданный, чтобы помогать нам выживать. И он помогает нам выживать, обучая нас тому, что нам полезно. Представим примитивную жизнь тысячелетия назад. Вы с другими людьми ищете еду или охотитесь. И вот вы находите лук со съедобными ягодами. Мозг выделяет массу дофамина. Это потрясающе, я нашел ягоды. Но цель мозга, чтобы вы запомнили обстоятельства. Где этот лук? Как я сюда попал? С кем я был? Он поддерживает память, обучение, подкрепление. Потому что приятные вещи, вызывающие выброс дофамина, подкрепляющие, хочется повторить. Секс, например, приятен. Почему? Потому что он эволюционно выгоден. Важно, чтобы секс приносил удовольствие, чтобы мы размножались. Но есть вещи, не полезные для нас, которые обманывают дофаминовую систему, например, кокаин. Он напрямую вызывает вброс дофамина в мозге, сообщая: «Это хорошо, давай еще». Потому кокаин вызывает такую сильную зависимость. Он буквально говорит мозгу: «Продолжай». Похожий эффект и у социальных сетей. Свайпнули, увидели интересное видео, получили дофамин. Может быть, это что-то сексуальное, например, видео знакомого человека в купальнике. Мозг считает, что это социально значимая информация и сигнализирует. Это захватывает. Оставайся, смотри, повтори позже. И так мы оказались в мире, где каждый раз, когда нам нечего делать, в очереди на кассе или ожидая врача, мы смотрим в телефон. We're standing at the cash register, we're waiting at the doctor's office, and what does everybody do when they're sitting there with nothing to do?
8: May I ask you, in terms of those reactions, could that type of content that you...
12: А может ли полезный контент, который делаете вы, или контент в медиа, который производим мы, быть таким же привлекательным, как фото знакомого в купальнике, или приятным, как милый животный? Или с точки зрения науки это невозможно?
8: Or something as rewarding as cute animals? Or this is scientifically impossible?
14: It's not scientifically impossible. It's about context, right? I think if
13: научно это не невозможно. Все зависит от контекста. Если это срочная новость, одна сторона напала на другую, происходит нечто значимое. Человек включает новости, он ищет ответ на важный вопрос. В таком контексте ваша новость может быть самой ценной и привлекательной вещью во Вселенной, потому что она дает мозгу то, что он ищет, закрывает информационную дыру. Но в обычной жизни новости, наука и полезные повседневные вещи, которые неплохо было бы знать, но которые не спасают жизнь, не будут так же захватывать, как щенята или как фейки, которые люди просто выдумывают. Почему дезинформация такая проблема? Потому что можно будет придумать что угодно, и это будет куда интереснее, чем правда.
12: Дофаминовая яма и дофаминовый детокс. Это правда или это интернет-легенды?
14: Okay, a nuanced answer. You can have a dopamine crash, and you can have a dopamine detox. But I think the way that these things are...
13: Надо отвечать подробно. Дофаминовая яма и дофаминовый детокс возможны, но, скорее всего, это не то, о чем вы читали в соцсетях. Часто, когда кто-то хочет нам что-то продать, он выдумывает разные вещи, чтобы вы захотели это купить. Если кто-то говорит: «Купите мой набор для дофаминового детокса», это невозможно. Я, как нейроученый, вообще не понимаю, что это значит. Но дофаминовая яма абсолютно возможна.
14: Or ecstasy, right? MDMA acts on dopamine. It acts on other chemicals in the brain as well, serotonin, norepinephrine.
13: Например, при приеме наркотика MDMA он воздействует на дофамин и на серотонин и норадреналин, заставляя высвободиться весь накопленный дофамин необычным для мозга образом. После этого человек оказывается в этой яме. У вас в запасе не осталось дофамина. Нейроны его хранили, а MDMA заставил их выплеснуться. На следующий день многие ощущают уныние, отсутствие мотивации, грусть. Так что яма возможна, но это не то, о чем обычно говорят онлайн.
14: The way it's described online.
8: If this misuse of social
12: media, а может ли злоупотребление соцсетями привести к дофаминовой яме?
14: Yeah, I think that's not studied yet, truly.
13: Это еще толком не изучено. Я считаю, что когда кто-то делает твердое заявление по неизученной теме, например, «Да, соцсети вызывают дофаминовую яму», это несостоятельно. Как я могу так утверждать без доказательств, просто потому что мне так кажется? Я могу сказать «мне кажется, что это возможно». Это очень отличается от «есть научные данные». Возможно ли? Да, вполне. Может, не яма, но чрезмерная зависимость от соцсетей, использование их постоянно для снятия тревоги, отвлечения от реальной жизни может быть очень вредным. Зависимость от соцсетей реальна. Это уже становится диагнозом. Думаю, он войдет уже в следующее диагностическое руководство по психическим расстройствам. Зависимым от соцсетей точно можно стать. Попасть в дофаминовую яму, не знаю, не уверен.
11: Слушайте радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Ксения Соколянская беседует с нейробиологом Беном Райаном.
12: Это отличный момент перейти к вопросу о вашей книге. Она называется «Почему мозгу нужны друзья?». Объясните, пожалуйста, почему.
14: Yeah, of course. Well, I've a little bit hinted at this already, actually. So I said humans are social animals, right? We exist very well in groups, and so.
13: Я уже отчасти говорил, люди — социальные животные. Мы отлично существуем в группах. Многое в работе мозга обусловлено тем, как все было в давние времена. Сила эволюции. У нас есть выражение, что люди запрограммированы на связь, wired for connection. Что это значит? Это значит, что мы получаем социальное вознаграждение, дофамин, а также серотонин, окситоцин, когда мы рядом с другими. Почему? Потому что люди лучше выживают в группах. Если взглянуть на 500 тысяч лет назад, выживали те, кто был в группе. Наш мозг развился так, чтобы нам было хорошо рядом с другими, чтобы мы были мотивированы держаться вместе ради выживания. С другой стороны, когда мы одни, вдали от племени, в древнем мире это было серьезной угрозой, шанс погибнуть был выше. Сегодня это уже не так. Вот я сейчас один, и ничего страшного не случится, но моему мозгу все еще страшна сама идея быть одному. Когда мы изолированы, запускается стресс-ответ, активируется ось ДГН. Одна из основных нейроэндокринных систем организма. Растет кортизол. То есть одиночество — это буквально одна из форм стресса. Постоянная изоляция — это хронический стресс. А у него могут быть очень плохие последствия. У нас плохая картина социальной изоляции. Крупные исследования на миллион людей показывают, что изолированные люди на 32% чаще умирают от любых причин. У них выше риски сердечных болезней, деменции, диабета, депрессии, тревожности, суицида, потому что мы не предназначены для изоляции. Нашим мозгам нужны другие. Собственно, поэтому мозгу нужны друзья. Нам нужно приоритизировать социальную связь. Я написал книгу, потому что в США, да и в остальном мире, проблема изоляции стоит очень серьезно. Люди проводят гораздо меньше времени вместе. Ковид это усилил.
12: У меня есть данные ВОЗ. Я специально посмотрела перед интервью. 16% людей в мире испытывают социальную изоляцию.
8: Experience social isolation. This is huge, right?
14: Yeah, I mean, oh, gosh, 16.
13: Господи, 16 вы сказали.
12: Да, каждый шестой.
14: That's yeah, that you know, that's pretty bad. In America, I think it's a lot worse. Here in the U.S., there's a survey a couple of years ago found that
13: Это довольно плохо, и, думаю, в США все еще хуже. Был опрос пару лет назад, 58% людей заявили, что одиноки. А если смотреть данные о времени, проведенном в обществе других людей, между 2013 и 2021 годами, время, которое люди проводят в одиночестве, выросло на 36 часов в месяц, всего за 8 лет. То есть за эти 8 лет почти полную рабочую неделю перенесли из времени, проведенного с кем-то, в одиночество. Это значимо, учитывая, что общение улучшает настроение, вызывает выделение позитивных нейромедиаторов, а одиночество — кортизол, воспаление, множество негативных последствий. Мы переставили 30 часов хорошего воздействия на мозг на плохое. Люди вроде бы знают, что социализация полезна. Они думают, наверное, будет неплохо провести какое-то время с друзьями на выходных. Но и поваляться на диване, отдохнуть как следует, тоже будет неплохо. Я не думаю, что люди понимают, какие научные данные за этим стоят, и поэтому я написал книгу. Мне кажется, это похоже на вопрос сна. Люди в целом знают, что нужно спать по 7-8 часов. И они знают, что если поспят всего 4 часа, они будут чувствовать себя гораздо хуже. Есть популярные статьи про глимфатическую систему, про то, как мозг очищается во сне, как сон влияет на память. А вот данные о значении и пользе социальной связи, как мне кажется, не смогли покинуть академические круги. Люди мало знают, что именно делает общение с мозгом. Поэтому я и написал книгу, как ученый, изучавший этот вопрос 10 последних лет.
14: To write this book as a neuroscientist who's been studying this stuff for a decade.
8: This is fascinating. When you say being around others,
12: когда вы говорите «быть рядом с другими», есть ли разница, если человек находится среди тех, кто ему нравится, или среди случайных людей?
8: He likes, or just random strangers.
14: You can imagine that the science here kind of tracks with the lived experience, right?
8: Okay.
14: That clearly.
13: Наука тут полностью соответствует жизненному опыту. Очевидно, что время с лучшим другом лучше для мозга, чем взаимодействие с незнакомцем или тем более с тем, кто вам не нравится. Предполагая, что это неприятное взаимодействие. Хотя, если у вас хороший контакт с тем, кто вам не особо нравится, это может быть очень даже терапевтично. Ого, может, мы не такие уж и разные.
14: You can also benefit greatly from interacting with strangers. There's a lot of science on this too, and this is actually one of my favorite areas.
13: Но и от общения с незнакомцами можно сильно выиграть. Много исследований показывают, когда люди общаются с незнакомцами в поезде, в автобусе, они чувствуют себя гораздо лучше, и незнакомцам тоже лучше, хотя до этого люди ожидали, что пользы не будет, что будет неловко, что их оттолкнут. На деле же отличный опыт. Я везде и в книге говорю, надо этим пользоваться. Мы окружены незнакомцами в ресторанах, магазинах, у врача, и не общаемся. Хотя исследования показывают, что это нам полезно. Можно пробовать, задать вопрос, начать разговор и посмотреть, куда пойдет. И, кстати, в тех исследованиях, где к незнакомцам подходили для общения, процент отказов был 0%.
12: Важность физического контакта — еще один мой вопрос. Почему прикосновения, объятия, рукопожатия так важны?
14: I have a whole chapter in the book on love and deep connection, and I talk in there about.
13: У меня целая глава о любви и глубокой связи, там про прикосновение. Это очень интересно. Много работ показывают, что прикосновение важно, даже когда мы этого не осознаем. Например, есть исследования с официантами. Легкое прикосновение к руке или еще какое-то приличное касание, и чаевые выше.
14: The person that they were serving, you know, touch, they touch their arm or they, whatever, you know, obviously an appropriate touch. When they did that, they got greater tips. And there's also, you know, studies showing that like touching others can improve likability, can improve like the sort of connection you have.
13: Есть данные, что прикосновения повышают симпатию и чувство связи. В целом, позитивное социальное прикосновение вызывает выброс окситоцина. Его называют гормоном любви. Это и гормон, и нейромедиатор. Он циркулирует в теле и передает сигналы между нейронами. Окситоцин — социальный клей. Почему? Вероятно, потому что он вызывает выброс дофамина и серотонина. А дофамин, как мы знаем, сообщает мозгу: «Это хорошо, сюда надо вернуться». Так что если кто-то делает вам массаж или обнимает вас, Мозг выделяет окситоцин, за этим следуют выбросы дофамина и серотонина. И это сигнализирует обратно в мозг. Это было полезно. Потому что, опять-таки, 500 тысяч лет назад это было полезно для выживания. И сегодня мозг тоже говорит. Это отличный признак. Этот человек позаботится о тебе. Он может понять, что ваш романтический партнер надежен, что с ним можно, говоря научным языком, завести потомство. Плюс у окситоцина есть еще множество бонусов, кроме того, что он помогает формировать эту очень особенную связь между людьми. Он уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, усиливает рост костей, снижает социальную тревожность. Так что прикосновение полезно мозгу и телу множеством способов.
8: This is very interesting. We live in a world where we can be connected.
12: Мы живем в мире, где можно оставаться на связи 24/7 и все равно чувствовать себя совершенно одиноким. Раньше мы говорили о соцсетях. Почему инструменты, изначально созданные для того, чтобы оставаться на связи, на деле усугубляют изоляцию?
8: Why do they in fact deepen that isolation instead?
14: I have a theory on this, and I published it. I call it the virtual disengagement hypothesis.
13: У меня есть теория, я ее опубликовал. Я называю ее гипотезой виртуального разъединения, virtual disengagement. Идея такая: когда мы общаемся лицом к лицу, почему мозг понимает, что я говорю с человеком, а не со стаканом воды? Потому что у объекта есть мимика, тон голоса, язык тела, социальные сигналы, которые мозг обучен распознавать. Есть данные, что распознавание этих сигналов активирует область эмпатии, понимания и разделения эмоций другого. Но в соцсетях, в худшем случае, вы увидите просто текст. Твит — всего лишь текст, описывающий чувства. Социальных сигналов нет, ни мимики, ни тона. Мозгу нечем активировать систему эмпатии, поэтому мозг не обрабатывает это как полноценное социальное взаимодействие. Что, в общем-то, очевидно. Листая ленту и видя 20 постов, вы не уходите с ощущением, что провели 20 разговоров. Вы получили социальную информацию, но мозг вовлекся не так. Есть данные, что онлайн мы получаем меньше социального вознаграждения, что логично. Мозг не видит человека, он видит экран. Плюс моя теория утверждает, что системы эмпатии не включаются. Мы меньше принимаем эмоции другого и меньше заботимся о них. Отсюда враждебность и агрессия.
14: What's the experience of being a creator online? I get attacked.
13: Первый ваш вопрос был про мой опыт в соцсетях. Меня постоянно атакуют, люди ругаются в комментариях, других травят. Но я не думаю, что эти люди такие же в реальной жизни. Просто онлайн они меньше понимают и чувствуют эмоции другого. Это как бросить дротик и отвернуться до того, как он попадет. Вы не видите боли, которую причинили. Примерно это и происходит. Соцсети позволяют оставаться на связи, но не обеспечивают настоящей связи, как ее распознает мозг.
8: If one has lost his sense of connection,
12: если кто-то в какой-то момент утратил чувство связи, можно ли перезагрузить его и снова стать более социальным и почувствовать себя лучше?
14: Yes, it is.
13: Да, можно.
12: Это обратимо.
14: Oh yeah, yeah, for sure. But I'm glad you asked this question because there's a big but here that you may have trouble doing that because what happens is when we become isolated.
13: О, да, конечно. Но хорошо, что вы спросили. Есть большое «но». Это может быть трудно. Когда мы изолируемся, происходит несколько негативных вещей. Мозг начинает иначе обрабатывать социальную информацию. Уровень социального вознаграждения снижается, выделяется меньше окситоцина при взаимодействии. Поэтому, выйдя в люди после долгой паузы, вы можете испытать меньше обычной радости. Это плохо, потому что, придя домой, вы подумаете: «Фу, не хочу повторять».

0: Это было интервью нейробиолога Бена Райана Ксении Соколянской. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

«Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 22 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Кремль отрицает, что Владимир Путин установил крайний срок окончания войны против Украины. В России фиксируется резкий рост числа банкротств физических лиц. Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Куба представляет собой угрозу национальной безопасности США и что надежд на дипломатическое урегулирование между Вашингтоном и Гаваной немного. Также сегодня.
1: Даже если эти дела формально и разные, и обвинения будут предъявлены разные, но понятно, что все политические они между собой связаны. И связаны они тем, что это все люди из одной организации.
0: Что стоит за задержанием муфтиев, связанных с духовным управлением мусульман России, возглавляемым Равилем Гайнутдином? Информационное агентство Bloomberg сообщило сегодня со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией, о том, что президент России Владимир Путин хотел бы до конца этого года перед лицом проблем в экономике России и на фронте завершить войну против Украины. Однако он по-прежнему настаивает на ряде условий, в частности, на полном контроле над Донбассом, а также на заключении некоего соглашения о безопасности с Европой, которое де-факто признавало бы территориальные завоевания Москвы. Публикация появилась на фоне продолжения обмена между Россией и Украиной ударами и беспилотниками, в результате которых с обеих сторон ежедневно гибнут мирные жители, десятки получают ранения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня же опроверг сообщение Bloomberg о планах Москвы завершить войну в Украине к определенному сроку. В ходе сегодняшнего пресс-кола Песков также назвал терактом сегодняшний удар предположительно украинских беспилотников по зданию колледжа в оккупированном России городе Старобельск в Луганской области.
2: Чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание

0: конечно же, должен понести киевский режим.
1: Согласно заявлениям властей так называемой Луганской Народной Республики, в момент удара в здании колледжа в Старобельске находились не менее 86 учеников в возрасте от 14 до 18 лет. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о 4 погибших и почти 40 раненых. Вот что в интервью «Известиям» рассказала одна из пострадавших.
2: Мы только начали убегать с комнаты, и возле кухни на 5-м этаже меня привалило плитой. Я вышла из комнаты вот в спешке, и все. Дальше у меня, ну, просто как во тьме все. Я помню то, что я потом через время очнулась, вижу то, что, ну, у меня ноги придавлены, я начинаю кричать. Ну, благо, что спасатели военные, которые там разбирали все, они услышали мои крики и вытащили меня оттуда.
1: Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова называла терактами так называемые дальнобойные санкции Украины против России. Удары украинских беспилотников по нефтяным объектам в глубине российской территории, часто расположенным в сотнях километров от российской границы.
3: Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами, совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. Нагло заявляет о новых, как он сформулировал, дальнобойных санкций в отношении России, ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта.
1: Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший в городе Славутич на севере Украины, рядом с Черниговым, наоборот, назвал дальнобойные санкции Украины против России совершенно справедливыми.
4: У нас есть возможность для
1: У нас есть возможность здесь укрепиться, есть способности превентивно работать в отношении российских территорий. Отсюда может быть и угроза нынешнему руководству Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть реально чувствовать, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей. Мы помним, что в 22-м году наступление было из территории Беларуси тоже. Мы этого не забудем. Украинские силы обороны, силы безопасности, наша разведка знают, какие угрозы существуют и как отвечать. Отвечать с нашей стороны, безусловно, справедливо. Я хочу сегодня поблагодарить нашу армию за очередную порцию наших дальнобойных санкций против российской нефтепереработки. Есть серьезнейшие результаты. Расстояние от нашей государственной границы 800 километров НПЗ в Сызрани, попадание подтверждено. Каждая наша дальнобойная санкция – это аргумент, чтобы некоторые передумали втягиваться в войну и чтобы у россиян формировалось ощущение, что эту войну нужно завершать. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Как вы слышали, он упомянул о вчерашнем ударе по НПЗ в Сызрани. Там погибли 2 человека, на НПЗ возник пожар. В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали Ярославль. По данным издания «Астра», целью ночной атаки стал НПЗ «Славнефть Янос», который ранее уже подвергался ударам. Как я рассказывал, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в Центральной России были вынуждены остановить или сократить свое производство после атак украинских беспилотников в последние недели. Эти потери во многом нивелировали дополнительные доходы, которые Россия получает благодаря повышению цен на нефть из-за войны в Персидском заливе. В интервью «Радио Свобода» член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска Дон Бейкон, поддержал жесткие санкции против России, заявив, что Соединенные Штаты должны продолжать оказывать сильное финансовое давление на Москву.
5: Мы не должны ослаблять давление на Россию и снимать с нее санкции. Мы должны держать их за горло и душить их, потому что все эти деньги они используют для бомбардировок городов в Украине. И это аморальная стратегия. Аморально говорить: окей, ослабим санкции против России, пока они бомбят города каждую ночь. У Украины сейчас есть преимущество. Они отвоевывают территории, бомбят нефтяные объекты вблизи Москвы. У них есть крылатые ракеты с дальностью 2000 миль, которые работают. Теперь россияне видят взрывы в Москве, когда Украина атакует военные цели. И это меняет правила игры. И поэтому я считаю, что у Украины есть преимущество. Они на пороге крупной победы над кем-то намного сильнее их, что невероятно. Они борются за свою жизнь, в отличие от россиян. Когда ты борешься за свою жизнь, ты борешься отчаянно, борешься с помощью технологий и креатива. Именно это и делает Украина.
1: Мнение члена Палаты представителей Конгресса США, республиканца от штата Небраска Дона Бейкена. Тем временем Россия и Беларусь завершили учения по отработке применения ядерного оружия, в ходе которых с космодрома Плесецк в Архангельской области были проведены пуски межконтинентальных ракет по целям на полигоне Кура на Камчатке. Вчера президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с участниками учений. Адресатом сделанного им заявления явно были страны НАТО.
6: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси.
1: У военных экспертов остается много вопросов по поводу того, в какой степени в вышеупомянутых учениях участвовали вооруженные силы Беларуси. Но в Беларуси эти учения освещались довольно активно. Авторитарный лидер страны Александр Лукашенко заявил, среди прочего, что Запад готовит информационный фон для нападения на Россию и Беларусь.
7: Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Меня еще настораживает то, что они начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет. Они как будто готовят, информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает.
1: Главы министерств иностранных дел государств-членов НАТО провели двухдневное совещание Североатлантического совета в шведском городе Хельсингборг, чтобы завершить подготовку к саммиту НАТО. Он состоится в июле в Анкаре. Комментируя угрозы в адрес европейских стран Альянса, звучащие из Москвы и Минска, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал жесткий ответ тем, кто попытается напасть на любую из стран Союза.
8: Пусть ни у кого не будет сомнений, наша способность и решимость защищать каждого союзника абсолютны. Если кто-то окажется настолько безрассудным, что нападет, ответ будет разрушительным.
1: Вы слушаете «Время свободы». В Москве на конференции под названием «Банкротство физических лиц. Новые реалии» была представлена статистика банкротств российских граждан за первый квартал. Эта статистика фиксирует резкий рост банкротств физических лиц. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
9: С января по март включительно процедуру личного банкротства в России прошли 137,5 тысяч человек. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого 2025 года. Общее число банкротов достигло в стране 2 миллионов 220 тысяч. Причем 7,5 тысяч за 10 с небольшим лет существования процедуры прошли ее дважды. А около полусотни россиян умудрились обанкротиться трижды, что, надо сказать, совсем непросто, поскольку между двумя банкротствами должно пройти не менее 5 лет. Женщины признаются финансово несостоятельными чаще, их доля 56%. Тут можно, конечно, фантазировать, что женщина более ответственно относится к тому, чтобы обеспечивать семью, залезают в долги, чтобы прокормить детей. Но, во-первых, женщин в России в принципе больше, чем мужчин. И эта диспропорция с каждым месяцем войны только растет. А во-вторых, мужчины гораздо чаще женщин решают проблему долгов, подписав контракт, после чего и доходы у них растут, и по долгам платить не нужно. Они получают отсрочку по обслуживанию кредитов. Живут, правда, недолго. Любопытен и возрастной срез. Почти половина банкротов, 47%, это миллениалы. Поколение, родившееся между 81 и 96 годами прошлого века. На втором месте, но почти с двукратным отставанием, 26%, предыдущее поколение X. Самые старшие представители которого уже разменяли седьмой десяток, поскольку в эту группу включаются те, кто родились начиная с 1965 года. То есть на эти два поколения приходится 3/4 банкротств. И объясняется это просто. К ним относятся люди 30-60 лет, то есть самые экономически активные возраста. Более старшие, бумеры, банкротятся реже всех. На них приходится всего 7% случаев. Зато зумеры, большинство которых родилось уже в 21 веке, стремительно наращивают свою долю среди банкротов. Год назад их было всего 15%, теперь уже 20%. И это связано с активной кампанией российских банков, направленной на выдачу кредитов и кредитных карт молодым людям с чистыми кредитными историями. Более старшие поколения уже и так в долгах, а Банк России постоянно снижает лимиты на выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Теперь о совсем неприятном. За год в России резко в 2,5 раза участились случаи, когда суды по банкротству отказывали несостоятельным гражданам в списании долгов. Основанием отказа, как правило, служит выявление скрытых доходов заемщиков. Охотятся сейчас на эти самые скрытые доходы все, кому не лень, включая налоговые органы, которые, не щадя живота своего, обеляют российскую экономику. На платежеспособности россиян все это и рост числа банкротов, которым кредит взять крайне сложно, и охота государству на доходы, которые оно считает теневыми, сказывается не лучшим образом. А поскольку правительство недавно назначило спрос со стороны населения одним из главных источников роста экономики, то и у экономики перспективы явно не улучшаются.
1: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 22 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Москве и других регионах России в последние дни были задержаны муфтии и исламские ученые. В частности, задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов, муфтий северо-западных регионов России Мухаммад Хини, бывший муфтий Карелии, проповедник мечети Южного Бутова Висам Али Бардвил, а также преподаватель медресе и сотрудник Саратовского духовного управления Нидан Аль-Хих. Примечательно, что все задержанные так или иначе связаны с духовным управлением мусульман России или Советом муфтиев, который возглавляет Равиль Гайнуддин. Журналисты обратили также внимание на то, что о задержаниях первым начал писать в своем телеграм-канале провластный российский религиовед Роман Силантьев. Автор телеграм-канала «Нерусский» Ренат Мухаметов подтверждает версию о том, что происходящее напрямую связано с давлением российских властей на структуры муфтия Равиля Гайнуддина, которые в целом поддерживают Кремль, но выступают против ряда начинаний силовых структур России.
10: Даже если эти дела формально и разные, и обвинения будут предъявлены разные, но понятно, что все политически они между собой связаны. И связаны они тем, что это все люди из одной организации. И, по сути, они просто как инструмент, а не повод. Это обвинение руководству Совета муфтиев России и Духовного управления Российской Федерации. Совершенно это очевидно. И, в принципе, те люди, которые много лет возглавляют кампанию и борьбу с структурами Гайнуддина, вот их как бы рупор Роман Силантьев, такой известный вот деятель, географ по образованию, называющийся религиоведом, он прямо написал, что работают по гайнуддиновцам, что все это будет продолжаться. То есть он, собственно, ничего не отрицает. Все это имеет общий корень, и цель — это руководство Совета муфтиев России. Понятно, что Совет муфтиев — это тоже такая структура неформально, как бы, в систему государства. Формально это, конечно, религиозная, по сути, общественная организация. Поскольку эта структура возникла в 90-е годы, причем возникла по собственной инициативе в результате некого процесса бунта нового молодого духовенства против старого такого советской религиозной бюрократии, ну, было понятно давно уже, что после 2022 года, февраля 2022 года, что будущего у Совета муфтиев в таком виде нет. Просто не остается некого пространства, какого-то политического люфта для их существования. Формально, ну, были вопросы там, когда духовное управление вот Гайнуддина выступило против, например, попытки со стороны силовиков и особенно главы Следственного комитета Бастрыкина запретить никабы. Проблема была в том, что помимо этих вуалей, там в законах, которые вносились в Госдуму, там уже явно маячила уже попытка запретить уже не только вуали, а уже и просто платки обычные, то, что хиджабами называют. Или недавний повод, вот Гайнуддин резко выступил против законопроекта, вот, тоже уже внесенного в Госдуму, о запрете коллективных молитв в жилых помещениях. Их как бы попытки заступаться за мигрантов, попытки отстоять в последнее время появившиеся в достаточно большом количестве исламские культурные центры, структуры Гайнутдина, в общем, вот они пытались как-то осторожно все это отстаивать, как бы говорить, что это нехорошо, не нужно, зачем это как бы вот людей настраивать против себя. При этом как бы и духовное управление, все вот эти гайнутдиновские, они точно так же, как все остальные духовные управления, которые с ними борются, они все поддерживают то, что происходит в Украине, активно там проводят все мероприятия, сборы, волонтерствуют.
1: Мнение автора телеграм-канала «Нерусский» Рената Мухаметова. Фрагмент его интервью в программе «Настоящее время. Азия». Время свободы. Министерство иностранных дел Кубы назвало нелегитимными и незаконными обвинения в убийстве американских граждан, которые Министерство юстиции США выдвинуло против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. С критикой этих обвинений выступили также Россия и Китай. Между тем, несмотря на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас не видит необходимости в военной эскалации против Кубы, госсекретарь США Марк Рубио в своем комментарии подчеркнул, что режим на Кубе продолжает представлять собой угрозу национальной безопасности Америки и что он сомневается в том, что с этим режимом удастся договориться мирным путем.
11: Куба не только располагает вооружением, приобретенным у России и Китая за последние годы, но и предоставляет свою территорию для деятельности российских и китайских разведывательных служб. По этой причине Куба на протяжении многих лет рассматривается как угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, Куба остается одним из ключевых спонсоров терроризма в регионе. Достаточно вспомнить вооруженные группировки, действовавшие в Колумбии и дестабилизировавшие страну в течение многих лет при поддержке существующего на Кубе режима. Все это лишь подтверждает, что Куба продолжает представлять угрозу национальной безопасности США. Еще одной серьезной угрозой является несостоявшееся государство, всего в 90 милях от американского побережья, управляемое союзниками наших геополитических противников. Президент всегда отдает предпочтение мирному урегулированию и дипломатическим переговорам. Это остается нашей приоритетной позицией и в отношении Кубы. Однако, если говорить откровенно, учитывая, с кем нам приходится иметь дело сегодня, вероятность достижения такого соглашения невелика.
1: Это был госсекретарь США Марко Рубио. На вопрос журналистов о том, собирается ли американская администрация доставить Рауля Кастро в США для предъявления обвинений, Рубио ответил, цитата по сайту BBC, «Я не собираюсь говорить о том, как мы собираемся доставить его сюда. Если бы мы пытались доставить его сюда, зачем бы я стал рассказывать прессе о наших планах?» Конец цитаты. Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что США, цитата, «ожидают, что Рауль Кастро появится там по собственной воле или иным образом». Вы слушаете «Время свободы». Власти Ирана опровергают заявление представителей американской администрации, включая президента Трампа, о том, что в ходе переговоров о прекращении войны между США и Ираном достигнут прорыв. И продолжают выдвигать все новые условия заключения мирного соглашения, включая контроль над водами Ормузского пролива. Между тем, игроки сборной Ирана по футболу вчера были замечены у посольства США в Анкаре, где они, по-видимому, получали американские визы для участия в чемпионате мира по футболу в Северной Америке, причем все три игры иранской команды в отборочной группе пройдут именно в США. Чемпионат начнется 11 июня. А два дня назад в Иране состоялись проводы иранских футболистов, которые больше напоминали проводы солдат на войну. Присутствовавшие распевали песни со словами «Пусть наши ракеты и дроны поразят сердце Тель-Авива», скандировали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю», а с напутственным словом к спортсменам обратился Хосейн Икта, высокопоставленный командир корпуса стражи Исламской революции, член ополчения Басидж, известный своей ролью вербовщика и идеолога. Мы идем туда, где каждое касание мяча, каждый шаг на футбольном поле похож на битву нашего народа. Ребята из нашей национальной команды едут в зону войны. Эти ребята хотят играть в память о тех, кто управлял установками ПВО и запускал ракеты. Кубок мира в этот раз отличается от всех остальных. так же, как наши бойцы охраняют ворота Ормузского пролива, так же, как они блокируют Ормузский пролив, наши ребята поедут туда и, иншалла, смогут защитить свои ворота. Они едут на кубок, чтобы покончить со всем этим раз и навсегда. Это стоит увидеть. Они вселят такое чувство горя в сердце Трампа и сердца предателей, продавших свою страну, что для каждого это станет заслуживающим внимания представлением. Это было заявление высокопоставленного командира корпуса стражи исламской революции Хосейна Йекты на проводах футболистов сборной Ирана на чемпионат мира по футболу. Откровенно говоря, Дональд Трамп никогда не был замечен в особом пристрастии к виду спорта, который в Америке называют сокер. Он заявил недавно, что не против приезда сборной Ирана, поскольку этого хочет президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп назвал потрясающим парнем. При этом, как стало известно, ФИФА намерена запретить болельщикам вывешивать во время матчей государственный флаг Ирана, существовавший в этой стране до исламской революции 1979 года. Тогда в центре иранского флага изображался лев. Пятница, рубрика «Книга недели». Парижское издание «Имко Пресс» совместно с продюсерским центром «Пари Кэмп» выпустило сборник «Поэты время». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
12: Ничего нет более естественного, чем русская поэзия в Париже. Это ее родной дом. Если Берлин был мачехой российских городов, то Париж – поэтическая мать. Традиции печатания русских стихов в Париже давние и почтенные. Еще до революции 1917 года здесь выходили сборники Николая Гумилева, Константина Бальмонта, Ильи Эренбурга, а уж в эпоху первой волны эмиграции напечататься в Париже стремились все. И издательство «Имко Пресс», подчеркивая значение поэтического вклада в дело зарубежья, организовало серию «Русские поэты», где перед самой Второй мировой увидели свет книги Георгия Адамовича, Вячеслава Иванова, Александра Гингера, Довида Кнута, Бориса Поплавского, Юрия Торпиана, Зинаиды Гиппиус. Сразу после войны издание поэтических сборников было подхвачено активнейшей Ириной Яссен, переместившейся в Нью-Йорк, но отдавшей Парижу дань и основавшей здесь стихотворное издательство «Рифма». Коллекционеры сохранили вышедшие здесь книги Анатолия Штейгера, Тамары Величковской, Аглаиды Шиманской, Виктора Мамченко, Антонина Ладинского, самой Ирины Яссен и других. Примерной редкостью считается 45-страничный сборник Владимира Набокова «Стихотворение» 1952 года на ломкой, рассыпающейся от перелистывания бумаги. Третья волна эмиграции также имела своих активистов. Поэт и переводчик Василий Битаки не успел приехать в Париж, как в 1974 году первым делом основал издательство «Ритм», выпуская не только оказавшихся в эмиграции авторов Виолетту Иверни или свои стихи, но и тех, кто еще оставался в Советском Союзе – Елену Игнатову, Лину Костенко, Виктора Кривулина. Издательство «Имко Пресс» в те же годы предложило издателям серию сборников русских классиков, либо запрещенных, либо труднодоступных в СССР. Георгия Иванова, Николая Гумилева, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус, Сергея Клычкова. Концепция серии – выпускать покойных авторов. Лежащий теперь на столе сборник «Поэты время» 2026 года выходит не просто в другое историческое время, но, кажется, и на другой планете. У его участников, в отличие от предыдущих поколений, есть отличный читательский опыт. Они не просто сами попали в зарубежье, но имели возможность прочесть о прежних волнах изгнанников целую библиотеку литературы. Никому из них не нужно объяснять, как горек хлеб чужбины и какова разоблаченная морока тоски по родине. У сегодняшнего поэта эти знания в крови, так же, как в крови и собственный опыт еще недавнего свободного говорения, вдруг оборвавшегося войной. Подобная двойная оптика обещает поэтической речи особый ракурс. Составитель сборника Дмитрий Макаров, недавний петербуржец и москвич, так видит свою задачу. Здесь под одной обложкой собраны стихи восьми авторов с разными судьбами и поэтиками, по-разному звучащими голосами, пишет он. Их объединяет то, что все они в 24-25 годах участвовали в проекте «Поэты время», где слово «поэт» пишется с большой буквы, а «время» с маленькой. В легендарном книжном магазине парижского издательства «Имка Пресс» среди зеленых стеллажей современные поэты говорили, что бывает не так уж часто, не только о себе, но и о других, об авторах, которые важны для них. Рассуждение о времени – одна из главных тем поэзии на протяжении всего ее существования. А уж последние несколько лет чума и война заставляют чуть не ежедневно проводить параллели с событиями столетней давности и заново обращаться к классике. Шутки про то, как надоело жить в исторических событиях, звучат с пугающей частотой. Сегодня поэзия, продолжает Дмитрий Макаров, как никогда реагирует на происходящее в социальных сетях, ставших, по сути, главным издательством русской поэзии. В книгу вошли стихи Марии Степановой, Дмитрия Веденяпина, Анны Аркатовой, Глеба Шульпякова, Наума Блика, Вадика Королева, Валентины Фехтер и составителя сборника Дмитрия Макарова. Здесь есть и те, отмечает составитель, кого можно назвать живыми классиками, награжденные многими премиями известные поэты, и авторы молодые, работающие не только в поэзии, но и в театре, и на эстраде. Большинство текстов создано в последние 3 года. Нужно ли говорить, какие события в них отразились? Наверное, читателю 26-го года и так все будет ясно. А если попадется на глаза любителю поэзии, скажем, 22-го столетия, то пусть он или она прочтут ее, не оглядываясь назад, но соизмеряя с этими стихами свою эпоху. И дай Бог, чтобы многое показалось им в этих строчках печальным преувеличением, пишет Дмитрий Макаров. Возобновляя с этого года имковскую серию 80-х, избранная поэзия будет печатать произведения живущих сегодня поэтов. В ближайшее время появятся книги Марии Степановой, Дмитрия Веденяпина, Полины Борсковой.
1: Выпущенный издательством «Имка Пресс» сборник «Поэт и время» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода». Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
14: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
15: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
16: Очень осторожно.
17: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
18: Я не употребляю информацию.
19: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
20: По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
21: Иностранные агенты – это наши друзья.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы. Почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы. И если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
23: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста, и чтобы его место был назначен новый. И, наконец, вот этот вот новый, причем вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из-за этого в отставку, вот работал в финансах много лет, и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента, он консервативный, экономически консервативный республиканец.
0: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
23: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, Центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса, что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика, она в хорошем состоянии.
0: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции, и Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Пауэллом.
23: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию, но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
22: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и Пауэлл понижал ставку, но слишком медленно, и поэтому он кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
23: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки. Но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
22: Но она, Трамп, наверное,
23: уже выросла в апреле.
22: Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ней с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
23: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
22: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
23: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди – это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам. Они все-таки хотят, чтобы был, ну, не то что какой-то консенсус, они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция, и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка, чего-то от него требовать.
22: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
23: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он в сущности с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, который назначил Трамп, Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимой от нее. Они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют. Нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория. Это некоторая точка зрения.
22: Хорошо. Вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
23: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу это сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8,
22: а это
23: почти вдвое выше цели. И
22: это из-за того, из-за войны системы. Это из-за войны в Иране. Повышение цен на нефть.
23: Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей. Но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то, может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, от ВОЖ требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Уорша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот, мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго.
22: То есть
23: неделю, может, две.
22: Либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
23: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Уорш не сможет. Там ни экономистов, которые бы хотели сделать, нет, ни силы, которые их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 процентных пункта, даже на 0,75 процентных пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Уорш вместо слишком медленного Пауэлла. Я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
22: Хорошо. У меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
23: Конечно, для тех, кто не отрываясь следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
22: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
23: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая или беспартийная и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами, то есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату, там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд, суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад. Специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще не кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
22: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды... Вирджинии же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам, и все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
23: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это, в сущности, еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок. Они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд. И специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки, специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали... Это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика джерримандеринга, пенорезки округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить. Давайте, про да. математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да, то есть если у тебя там, вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, то значит твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если... происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
22: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили... плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
23: хороший пример.
22: Но если
23: хороший
22: избиратели пример. Недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно?
23: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ, вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
0: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения в джерримандеринге плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократы или республиканцы, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
23: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам, так грубая прикидка, примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество.

0: процента и получили палату представителей, в которой на два голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
1: Хорошо. Мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзии. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Они приняли решение заколебать нас своими атаками.
8: Пятый год войны ставит Путина перед сложным выбором. Умерить аппетиты или заставить Россию работать на войну. Деньги больше не приносят военных успехов, говорят аналитики Рераша.
9: А кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
8: Сторонники войны хотят победу и прямо сейчас. Но Минобороны пока показывает ее только на бумаге. Сможет ли Путин предложить им достижимую цель?
1: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о сложном выборе для российской системы в обозримом будущем. Однако будущего у системы может и не быть. Так говорит в верстке один из сотрудников администрации президента. Общее настроение депрессивное, а конкретных планов нет. Но все не так страшно, говорит источник, как пишут западные аналитики. Ведь оптимизм излучает и Владимир Путин.
10: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто.
1: Однако британский международный институт стратегических исследований, анализируя экономику России, приходит к выводу, что в ближайшем времени Владимиру Путину придется либо корректировать военные планы, либо тратить на войну все оставшиеся силы. Однако даже ярые сторонники этой войны не уверены, что эти силы есть в запасе.
11: Война против Украины спустя 4 года все сильнее бьет по самой России. Украинские дроны активно атакуют нефтяную инфраструктуру. Повреждены 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Z-блогеры снова спорят о провалах, а риторика об успешном использовании ВСУ дронов добралась и до федеральных каналов.
7: Они приняли решение заколебать нас своими атаками и, честно говоря, предпринимают усилия. Довольно успешные.
11: И действительно, за последние месяцы украинские беспилотники атаковали крупнейшие российские нефтеперерабатывающие заводы. Под удары попали объекты от юга России до Поволжья. Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин говорит уже о системном давлении на инфраструктуру.
12: Эффективность повышается. Если раньше, попали, не попали, иногда попали в какую-то одну установку, а весь остальной завод работает и работает. Или ущерб причинен небольшой, и за 2 недели устраняется этот ущерб. А сейчас, я смотрю, попадают по таким установкам, например, на Рязанском заводе, в принципе, вот мощность завода, она...

0: урезана наполовину. А пока будут устранять неприятные последствия на вот оставшейся на половине, то завод просто на какое-то время прекратит работу.
1: На этом фоне меняется тон внутри российской провоенной среды. Часть Z-блогеров уже исходит только из двух вариантов развития событий.
2: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
1: Затяжная война без понятного финала начинает восприниматься как тупик. Но почти всегда все скатывается в критику управления и проблемы на местах.
3: Ну, согласитесь, когда в Туапсе местное начальство устанавливает боны против разлива нефти только после того, как нефть разлилась, ну, о чем тут говорить? Это что, эффективное управление?
1: Внутри Z-среды усиливается недоверие к официальным сводкам. Военные блогеры все чаще обвиняют Минобороны в преувеличенных, либо вовсе фейковых успехах. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
4: Прежде всего, ну, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
1: История с якобы захваченными населенными пунктами, которые потом приходится штурмовать заново, становится отдельным предметом раздражения.
5: Также наши войска освободили вчера малую Токмачку рядом с Орехом. Сегодня министр обороны поздравил части, которые в этом участвовали. Также мы давим в районе Малой Токмачки. Есть подвижение боя в районе Малой Токмачки, в районе Орехова, а также идут бои в районе Малой Токмачки.
6: Но сможет ли Кремль сформулировать для сторонников войны достижимые цели? Мы спросим у военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Летняя кампания начинается столь же невнятно, как завершилась зимне-весенним. Так пишет из тюрьмы Игорь Гиркин. По его словам, тени толкай туда-сюда не приведет к захвату всего Донбасса. А какие, на ваш взгляд, достижимые цели Путин может поставить на грядущее лето перед своими военными?
7: Они, несомненно, что проявляются в текущей активности российской армии, которая сконцентрирована на захвате Славянска в первую очередь. И, в принципе, как бы прошивая лбом многочисленные линии украинской обороны, российская армия дошла сейчас к Славянску на расстоянии, ну, примерно 12 километров по прямой, либо порядка 10 километров 12, если учитывать со стороны вновь появившегося, вроде бы, во всяком случае, по вялым отчетам российских военкоров, плацдарма через Северский Донец. Вот, таким образом, в принципе, как бы захват Славянска для Путина явно идея фикс, и далее, видимо, даже более важный, чем захват более крупного соседнего Краматорска и вообще всей остальной территории Донецкой области, остающейся под контролем Киева. Вот, поэтому, как бы, я думаю, что, ну, к осени в Славянске будут уже вестись бои, скорее всего.
6: А есть ли в заявлениях или действиях военного руководства России хоть какие-то намеки о сокращении военных планов или хотя бы что на том же Славянске Путин остановится?
7: Нет.
6: То есть, а какие, есть ли какое-то понимание, сколько сил они готовы на это потратить?
7: Ну, очевидно, что на это будут потрачены и тратятся все поступающие резервы, которые удается мобилизовать. Вот. Но все, но не все, потому что есть еще несколько зон активности российской армии, где она пытается продвинуться вперед, идут тяжелые бои. Это в первую очередь территория Сумской области, где российская армия перешла границу примерно на 25 участках. Это территория южнее захваченного Россией Волчанска в Харьковской области, где российская армия очень медленно, но продвигается. Вот. Ну и, соответственно, как бы идут тяжелые бои юго-восточнее Купинска за там плацдармы, которые остаются у Украины на восточном берегу Оскола. Так что есть несколько зон, российская армия медленно движется все-таки от Гуляйполя на запад, обходя ту самую Малую Токмачку и, так сказать, стремясь зайти в тыл города Орехово. Вот, так что есть несколько участков, достаточно приоритетных для российской армии. Славянск из них выделяется наибольшей активностью. По некоторым источникам туда переведены большинство таких относительно свободных команд дронщиков из России для обеспечения прорыва. И шаг за шагом, но Россия продвигается там.
6: Но вот несмотря на это продвижение шаг за шагом, многие сторонники войны, многие военные блогеры пишут и описывают эту ситуацию словосочетанием «тупик» и «кризисом управления». Вот согласны ли вы, что дело в управлении, почему Россия продвигается так медленно? Или есть какие-то факторы, которые Кремлю абсолютно не подчиняются?
7: Я не понимаю, что они имеют в виду под кризисом управления, поскольку как бы, армия действует и как-то что-то происходит. Вот. Есть проблема в ближнем тылу армейском на глубину 20-30 километров в связи с активизацией украинских дронов, скажем так, увеличение их дальности ФПВ-дронов и появление дронов, действующих на глубину больше, чуть больше или больше до 150 километров, то есть среднего радиуса действия, которые удачно бьют по российской логистике и российским замеченным военным целям. Вот, в этом плане для некоторых подразделений, особенно на Запорожском фронте, возможно, действительно наступил кризис управления. Но в целом российская армия, к сожалению, демонстрирует наступательный потенциал, и тут как бы расслабляться, ожидать, так сказать, прекращения ее активности, опираясь только на заявления военкоров, мне кажется, неверно. Более того, опасным, поскольку это расслабляет тех, кто противодействует российской армии.
6: В этой ситуации нужен ли российской армии какой-то дополнительный рывок, если они продвигаются стабильно? Достаточно ли Путину просто оставить все как есть и пусть дальше все продвигается медленно-медленно?
7: Но стабильность продвижения российской армии во многом обусловлена тем, насколько украинская армия перебрасывает свои ударные подразделения, там штурмовые полки, насколько эффективно их пополняют эти полки после неизбежных потерь. В этом плане, вот, пример Купинска, отбитого в прошлом году, весьма показательно. Пока каким-то причинам украинское военное руководство сосредоточено на том, чтобы использовать эти штурмовые части, прежде всего вдоль берега Днепра, отбивая прибрежный район. Зачем это надо, мне не очень понятно, но как бы эти части в основном действуют там, либо на Гуляйпольском направлении, где они практически еженедельно переходят в глубокие контратаки, прорывают российскую оборону на том или ином участке, какое-то значительное, но потом как бы откатываются. И, наконец, третья их зона применения сейчас – это территория Днепропетровской области, ее самый юго-восточный угол, где по более понятным политическим причинам, видимо, в ожидании каких-то переговоров, этапов переговоров, Украина стремится зачистить территорию Днепропетровской области от российских войск, и уже там в течение полугода там ведет довольно активное действие, в том числе наступательное. Поэтому, видимо, для просто Киева Славянск не является приоритетом, поэтому как бы российская армия там наступает успешнее, чем как бы в Запорожской области.
6: Спасибо вам большое, Николай. Военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире и объяснял, как продвигается российская армия, какими темпами. И мы тут плавно переходим как раз к тупиковой точки, откуда начинается развилка. Бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Голд-Дэвис анализирует военное и экономическое положение России, и приходит он к выводу, что у управления России оно стоит перед выбором: снижать свои военные амбиции или переходить к принудительным мерам в экономике. Вот что же, возможно, толкает Владимира Путина ко второму варианту, мы об этом расскажем вам в нашем материале.
8: В России замедляются темпы набора военных по контракту. В первом квартале 2026 года российская армия каждый день пополнялась примерно на 800 тысяч человек. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, обратил внимание экономист, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Он проанализировал данные по выплатам военным в государственном и региональных бюджетах, а также официальные заявления российских чиновников. При этом выплаты контрактникам только растут. В марте средний размер выплат достиг нового исторического максимума в 1 миллион 470 тысяч рублей. Медианный показатель чуть выше – 1 550 тысяч.
9: Можно с уверенностью заключить, что набор военных идет не по плану и что замедление не является результатом снижения целевых показателей, установленных Министерством обороны.
8: Коммерческая модель пополнения армии дает сбой с конца 2025 года, отмечают исследователи проекта «Рираша». Власти все чаще прибегают к скрытому принуждению. Усилилось давление на заключенных, задержанных, студентов, срочников, региональные администрации и бизнес. Полиция платит бонусы за уговоренных новобранцам, а вузам фактически ставят план по набору контрактников среди студентов. Исследователи констатируют, у россиян изменилось восприятие самой сделки. Если раньше многие верили, что контракт с Минобороны – это максимум на год, а война скоро закончится, то теперь стало понятно, участие в войне фактически бессрочное, а вероятность погибнуть или получить тяжелое ранение резко возрастает.
9: Несмотря на усилия пропаганды, в обществе существенно ухудшился образ как самой войны, так и ее участников. Высокие выплаты и отсутствие вертикального контроля привели в войсках к формированию системы коррупции и внутреннего насилия, которое воспринимается как крайне несправедливое и девальвирует потенциальные выгоды контракта. Информация о поборах, ямах, мясных штурмах и обнулениях стала достоянием общества, в котором к тому же сложилось крайне неоднозначное отношение к участникам войны. Они вызывают скорее настороженность и неприязнь. Люди сторонятся их, а работодатели стараются избегать.
8: Экономические проблемы из-за войны с Украиной фактически признал и Владимир Путин. Раздутые военные бюджеты вытесняют ресурсы из потребительского сектора. Малый и средний бизнес жалуются не только на высокие налоги, но и кадровый голод. Не в восторге провоенные комментаторы. Так футуролог Максим Калашников уверен.
10: Экономический кризис, вызванный затяжной войной, он продолжается. Я говорил и говорю, что переход войны вот из блица такого, малокровного, а то и бескровного, именно в затяжную такую позиционную бойню, это уже было, так сказать, заведомо проигрышно для нас. Это проигрыш для Российской Федерации. Ну, резервов, конечно, ресурсов хватило надолго, до 4 года, но ничто ведь не вечно, правда? Любые ресурсы, в конце концов, исчерпываются, если они нерационально используются. Вот. Уже понятно, что, как мы уже говорили, нужны будут решения. Иногда непростые. Вот. Ну что ж, посмотрим. Все многое зависит от, так сказать, неких и внешних факторов. Вот я на этот момент, я снимаю, не знаю, даст ли нам Китай кредит межгосударственный, 9 миллиардов 100-150 долларов. Ну вот, то, что если даст, это продление войны. Не даст, ну, как говорится, ситуация будет только усугубляться.
8: О том, что нынешняя модель ведения войны становится для России экономически все менее устойчивой, пишет и Найджел Голд Дэвис, старший научный сотрудник по России и Евразии Лондонского международного института стратегических исследований. Он сравнивает эту модель с военно-экономическим устройством в СССР времен Холодной войны. Кремлю приходится покупать ресурсы для войны по рыночным правилам, платить высокие зарплаты военным и работникам оборонных заводов, повышать выплаты контрактникам и занимать деньги для покрытия дефицита бюджета. Но долго это держаться не может.
9: Кремлю вскоре придется сделать фундаментальный выбор. Либо резко повысить свои требования к экономике и обществу, либо сократить свои военные планы.
8: Для продолжения войны, как пишут исследователи, российские власти будут вынуждены пойти на непопулярные меры. Новая мобилизация, закрытие границ, отмена оставшихся гражданских свобод и переход к командной экономике советского типа.
6: И есть ли в России предпосылки к такому решению, мы спросим у доктора экономических наук Игоря Липсица. Игорь Владимирович, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
6: Есть ли сейчас в России предпосылки к возвращению к командной экономике, как это называет эксперт?
11: Ну, предпосылка номер один – это война. И предпосылка номер два – экономический кризис. Две серьезные предпосылки. Но, знаете, из предпосылок же не следует обязательная успешность этого перехода. Да? То есть, может быть, кто-то об этом и мечтает, кто-то и бы хотел это сделать. Но, во-первых, это крайне сделать трудно, во-вторых, совершенно непонятно, будут ли какие-то результаты лучше, чем сейчас. Это же вопрос тоже отдельный. То есть мечтать я, конечно, могу о планово-командной экономике, но это же довольно сложная система. И реализовать ее практически в таком виде, как она была в Советском Союзе, в нынешней рыночной экономике, очень трудно. Надо тогда, чтобы российская экономика перестала быть рыночной. Надо ликвидировать полностью частную собственность, все национализировать, все сделать государственным, чтобы все можно было управлять государственными указами, государственными планами, государственными директивами. Тогда еще можно пытаться сделать какую-то экономику. А если ты будешь, с одной стороны, пытаться делать командную экономику, а с другой стороны, вроде остаются какие-то частные собственники, то из этого ничего хорошего не выйдет, это будет полный раскардаш, и только потеряны деньги, и бесполезно будет это все усилие. Напоминаю, что Советский Союз конфисковал всю собственность у частных собственников, создал так называемую единую народно-хозяйственную собственность, ею пытался управлять. Управлял плохо, управлял бездарно, разрушил страну, потерял ресурсы, и в конце концов Советский Союз из-за этого рухнул. Но, по крайней мере, была некая понятная логика. Все государственное, управляя всем государством, как государственный орган. А когда у тебя частные компании, то это, конечно, безобразие, тогда и так управлять нельзя. Так что, чтобы перейти к вот этой самой командной системе, надо обнулить все результаты реформ 90-х годов, опять восстановить народно-хозяйственную собственность, национализировать всю собственность, выгнать всех олигархов, лишить всех частных собственников всего, что у них есть, и тогда управлять государственной собственностью по модели СССР. Другое дело, что не получится, но можно попытаться пытаться.
6: Вот говоря про национализацию, Дума в первом чтении приняла ограничение для дел о приватизации. Если закон дойдет до Путина, он его подпишет, то по делам об экстремизме и коррупции государство сможет забирать имущество бессрочно. Это признак возвращения в эту систему или все-таки эта система абсолютно какая-то мистификация и западные эксперты себе придумали, что Путин, возможно, такое рассматривает?
11: Нет, они не придумывают, они рассматривают теоретически возможные концепции. Насколько они реализуются в практике российской, мы сказать не можем, но законодательно они, в принципе, возможны, потому что сейчас, с одной стороны, вроде как бы сделали поблажку большого бизнесу, ввели срок давности по делам о приватизации, 10 лет с момента совершения акта приватизации, 3 года с момента, когда это стало известно органам следствия, такая тоже формулировка потрясающая. Но остался такой вариант, который очень сейчас активно используется как раз прокуратура, что активы объявляются стратегически значимыми, а собственник имеет там вид на жительство или гражданство другой страны, то есть он признается иностранцем, хотя его нельзя дискриминировать по российской конституции, но тем не менее признают иностранцем, а иностранец не имеет права контролировать стратегические активы. Под этим предлогом национализируют. Уже несколько таких историй было, в том числе там, с Домодедово и так далее. Так что в этом смысле вот теоретически возможность массовой национализации в России существует. Но, может быть, там, кроме какой-то такой маленькой там кондитерской, более маленького ресторана, но который никак не назовешь стратегическим. А так все крупное можно запросто отнять и сделать опять государственной собственностью.
6: Ну вот говоря про переход к плановой экономике, я подозреваю, что эксперт британский имел в виду, может быть, не абсолютно имел в виду переход к возвращению в Советский Союз, но там была формулировка «принудительные меры в экономике». Могут ли принудительные меры в экономике нести хоть какие-то положительные последствия, если все-таки Путин дойдет до них?
11: Ну, они уже существуют, на самом деле. Это же не конструкция какая-то такая теоретическая. На самом деле, когда началась война, уже ввели правило, что предприятие не может отказаться от гособоронзаказа. Это уголовная ответственность. И не может не выполнить гособоронзаказ. Это тоже уголовная ответственность. Это как раз и есть меры принудительного характера, которые уже действуют в экономике России. Так что в этом смысле уже частично это сделано. Насколько это будет широко, трудно сказать. Но, знаете, 2 года назад был такой любопытный факт. По регионам России разъезжал господин Патрушев, наверное, вам известный, да? Соратник Путина. И собирал он губернаторов, там, чиновников местных администраций, предпринимателей региональных, и всем говорил, что надо готовиться к переводу экономики на мобилизационные рельсы, и нужно разрабатывать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Что он под этим понимал, не очень понятно, но такие разговоры шли, такие разговоры происходили. Так что эта идея не такая уж совсем новая, что вот только что она прозвучала, мы с интересом обсуждаем, возможно, это невозможно. Очень, я понимаю, есть серьезная группа людей в власти, которые бы с удовольствием перегнали всю экономику как раз в это самое состояние мобилизованности, только государственный заказ, только все, что на войну. И обратите внимание, что Путин как раз именно об этом и сказал недавно. Он же сказал, выступая на одном из мероприятий, где он был, что вот надо, чтобы вся страна работала ради фронта, как в Великую Отечественную войну. Чтобы все люди, вся экономика работала на фронт, ради фронта, во имя фронта. Ну вот как раз та самая история, которую мы обсуждаем, что уже практически президент говорит, что он, в общем, бы хотел, чтобы вся экономика была заточена только на войну, а все остальное, ну как уж получится.
6: Почему же тогда, на ваш взгляд, сторонники такой мобилизационной модели не побеждают? Почему Путин не слушает их и не переводит страну и экономику на военные рельсы мобилизационные?
11: Ну, поймите, что вокруг него же есть какая-то определенная группа близких людей. А эти люди являются частными собственниками. Они как бы не очень готовы отдавать свою частную собственность во имя каких-то красивых идеологических концепций даже господина Путина. Так что тут есть некоторые ограничения, что называется, реформа породила людей, реформа породила богачей, богачи породили Путина. Но вот теперь вот как бы бороться Путину с собственными сторонниками, с Ротенбергами и прочими довольно тяжело, а они как бы не очень, я думаю, будут рады отдавать свою частную собственность во имя великого дела победы над Украиной. Так что тут есть проблемы.
6: Мы в сюжете нашем заостряли внимание на проблемах, которые появляются из-за того, что российская армия нанимает за деньги военных. И аналитический центр Рераша по мотивам соцопросов приходит к выводу, что с осени 24 года примерно россияне с низкими доходами снова отмечают, что их материальное положение становится хуже. И пишет эксперт, следы перераспределения доходов в пользу более бедных и депрессивных слоев население больше не просматривается. Почему, на ваш взгляд, гробовые больше не делают Россию богаче?
11: Во-первых, надо же сказать, что вот тут возникает любопытная история. Там контрактные деньги пытаются платить больше, а вот гробовые начали сокращать. Вот обратите внимание, что идет информация из России, что в ряде регионов очень заметно стали сокращать гробовые. И в этом смысле как бы вот такое ощущение, что вот тебя заманивает, а потом что с тобой случится, что ты получишь. Более того, накапливается негативный опыт у людей. Мне как раз женщина недавно об этом писала, что вот муж ушел, погиб, его обнулил командир, объявили его дезертиром, и она никакие деньги за него получить не может, даже толком похоронить не может. То есть накапливается этот опыт, что на самом деле как бы уже довольно часто государство пытается не заплатить деньги. И это уже вызывает как бы падение притока денег. Того, что было прежде, первый год войны, когда люди уходили на войну, и регионы, откуда люди массово уходили на войну, испытывали экономический подъем, как это было, например, в ТВ, такого теперь не происходит. Видимо, и приток стал меньше людей на контракты. И послеконтрактные выплаты тоже начинают не так хорошо поступать в регион. То есть вот этого эффекта долгосрочного благосостояния от того, что отправил мужа, брата, сына на войну, теперь уже не так, похоже, возникает.
6: Есть ли какие-то, может быть, сценарии у власти, как это менять? Или это просто объективная вещь и бесповоротная?
11: Ну, беда в том, что с деньгами становится плохо. Ну, вот просто же объективная реальность-то. Дефицит бюджета за 4 месяца почти 6 триллионов. Это уже очень много. И мы не знаем, какой он будет по итогам года. Там есть разные оценки 12-18 триллионов. Мы не можем этого точно оценить, потому что мы не знаем, сколько Россия получит за счет повышения цен на нефть. Но не очень, судя по всему, много. Там оценки 3, ну 4, но, в общем, это не покроет весь дефицит. И поэтому, ну, как бы платить существенно больше тяжело. Ведь до последнего времени как бы выплаты очень многие вот этим контрактникам шли за счет региональных бюджетов. То есть федеральный центр платил, но еще очень много доплачивал регион. А у регионов такая тяжелая сейчас финансовая ситуация, они все в беде, в дефицитах. Они доплачивать не могут, и заставить их платить больше тоже не получится. У них просто физически нет денег на то, чтобы это делать. Поэтому вот как раз и возникает идея, что в такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением. Но, по-моему, он уже понял, что у него... что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
6: Игорь Владимирович, у нас около минуты остается. Тогда вот короткий вопрос под вывод. Неужели может случиться вообще, хотя бы в теории, в стране такая ситуация, когда денег больше не хватает для мотивации бюджетников и выплат?
11: Ну, тогда, может быть, разные вещи. Могут, конечно, напечатаны быть в огромном количестве пустые деньги. Еще больше, чем сейчас, могут быть наложены какие-то санкции и ограничения на сбережение населения. В такой ситуации уже могут быть абсолютно любые шаги.
6: Если можно хотя бы, может быть, 2-3 шага, чтобы примерно понимать, какие развилки.
11: Ну, например, смотрите, у нас, значит, в банках России лежат около 70 триллионов денег населения сбережения, и более 60 триллионов – это сбережения предприятий. Можно их на время заморозить, лишить доступа и эти деньги использовать, и проценты по ним не выплачивать, а использовать эти проценты, начисляемые банками, для финансирования дефицита бюджета. То есть деньги не будут конфискованы, но на некоторое количество лет ты лишишься к ним доступа, а доступ будет иметь только государство, оно будет за тебя получать процентные выплаты, обещая эти деньги вернуть когда-нибудь в будущем. Запросто можно это сделать.
6: Ну вот это как раз, наверное, тот сценарий, который больше всего обсуждался в интернете в последние недели, который пугал людей. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Экономист Игорь Липсиц был с нами в эфире и объяснял, перед какой развилкой стоит российская власть, что возможно делать с экономикой в той ситуации, которая случилась. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, что вы думаете, какую сторону выберет Владимир Путин, если он действительно стоит перед такой развилкой. И увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
11: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью нейробиолога Бена Райана. Как социальные сети меняют наш мозг? Чем похожи щенята и фейки в интернете? Почему мозгу нужны друзья? И зачем выключать уведомления на телефоне? Нейробиолог, приглашенный лектор Стэнфордского университета и популяризатор науки Бен Райан рассказывает о том, почему социальные сети вызывают одиночество, тревогу и депрессию, и как справиться с онлайн-зависимостью. С ним беседует Ксения Соколянская.
12: Бен, на вашей странице на сайте Стэнфорда сказано, что вы одинаково увлечены и своими научными исследованиями, и научпросветом в соцсетях. Я думаю, что можно смело сказать, сейчас вы один из самых известных в интернете нейроученых. Вопрос такой, существуют ли какие-то опасности для мозга, если человек проводит много времени онлайн, пусть даже с пользой и для благой цели?
13: Мы живем в мире, где любой человек может выложить видео. Кто угодно может в это втянуться. Вы выкладываете видео в Инстаграм или ТикТок, и вдруг ваше видео становится вирусным. Внезапно ваша нейронная сеть и ваш мозг концентрируются на этом захватывающем новом приключении. Это было интересно, это было весело. Как мне сделать это снова? И эти платформы прекрасно осведомлены, что это огромный всплеск дофамина. Я испытывал это, я видел, как это испытывают другие. В начале карьеры я мог опубликовать видео перед сном, а потом проснуться среди ночи, чтобы проверить телефон. Я не спал всю ночь, проверяя, как там видео. К счастью, я сильно дистанцировался от этого. И сейчас я буквально выложил видео прямо перед этим интервью, и мне все равно. Оно уже в сети, как пойдет, так пойдет. Потому что я научился дистанцироваться от этого. Это слишком затягивает, чтобы позволять себе слишком сильно переживать. Думаю, это интересный момент, потому что, как мне кажется, социальные сети, особенно ТикТок, делают вот что. Они дают вам испытать это чувство в самом начале. Я заметил, что обычно первый пост, иногда второй или третий, который человек выкладывает, набирает непропорционально много просмотров. У тебя может быть всего 30 подписчиков, а видео набирает 180 тысяч просмотров. Думаю, они делают это специально, потому что хотят, чтобы вы испытали, каково это сделать виральное видео и получить этот всплеск публичности, и захотеть пережить это снова. Потому что в интересах ТикТока и Инстаграм, чтобы создатели постоянно заполняли платформу контентом, и они могли на этом выигрывать. Так что есть такой аспект. Как нейроученый, я прекрасно отдаю себе отчет в своей зависимости от этих ощущений. И есть аспект самих соцсетей, вообще и рисков, которые связаны с тем, что ими злоупотребляют подписчики. По работе мне приходится проводить много времени онлайн по многим причинам. И есть много исследований, показывающих, чем больше времени люди проводят онлайн, тем хуже они себя чувствуют. У них растут показатели депрессии, растет тревожность, и они на самом деле становятся более одинокими, несмотря на то, что мы называем это социальными сетями. Есть даже клинические исследования, где людям предлагали взять паузу использовал соцсетей, и когда они это делали, их тревожность снижалась, их депрессия становилась легче. У соцсетей есть много плюсов. Они позволяют нам быть на связи, получить информацию с невероятной скоростью. Но есть и много плохого, что с ними приходит. Я, как нейроученый, много думаю о таких вещах, но не уверен, что средний человек думает об этом так же, как я.
12: So, do you have any personal recipe of that balance?
8: Есть ли у вас личный рецепт баланса? Как вы используете свои научные знания, чтобы проводить здоровое количество времени в соцсетях во благо, но без всей этой тревожности и других побочных эффектов?
12: But not get all those anxiety and other side effects.
14: У меня полностью выключено уведомление. Я принял это решение уже очень давно и доволен.
13: Сейчас у меня выключены все уведомления, кроме SMS и звонков, даже Snapchat, которым я пользуюсь в личной жизни, а не для работы.
14: Having no notifications is amazing because it allows me to be in full control of my attention and there's fewer.
13: Отсутствие уведомлений — это потрясающе, потому что это позволяет мне полностью контролировать внимание. Вы меньше отвлекаетесь из-за того, что какому-то человеку понравился ваш пост. Пропускаю ли я иногда что-то важное? Наверное, но лучше так, чем когда тобой полностью управляет лента обновлений. Еще одна вещь, которую все должны понимать: у каждого мозга есть склонность застревать в определенных поведенческих паттернах.
14: You know, basically addiction and to getting stuck in certain behavioral tendencies. There are certain ways that.
13: Существуют способы сделать систему вознаграждения максимально затягивающими. Это хорошо известно в психологии. Это может быть скроллинг в соцсетях или однорукий бандит в казино. Иногда ты получаешь вознаграждение, иногда нет. И самая затягивающая система — это так называемый режим переменного подкрепления. Сейчас я объясню.
14: It's called a variable ratio reward system. That means nothing to the average person. Let me explain what it means.
13: Существуют схемы с фиксированным соотношением. Ты получаешь награду каждый раз, когда совершаешь действие. Или каждые два, или каждые три раза. То есть у вознаграждения есть фиксированное расписание. Казино устроено не так, потому что это не самый затягивающий формат. Сильнее всего затягивает, когда это происходит случайно. Допустим, в среднем каждое десятое дергание рычага игрового автомата приносит награду, но не всегда именно десятое. Иногда ты выигрываешь, а потом дергаешь опять и неожиданно выигрываешь снова. Вау, это огромный сюрприз для мозга. Теперь ты точно сыграешь еще. Но для следующего выигрыша может понадобиться уже 20 попыток. Этот переменный график самый аддиктивный. И со скроллингом в соцсетях то же самое. Свайп — обычное видео, еще свайп, что-то, что очень понравилось и чем хочется поделиться. Дальше опять несколько никаких видео и так до следующего победителя. Мы застреваем в цикле переменного вознаграждения. Для создателей контента все еще хуже. Я могу выложить 20 видео, и только одно будет успешным. Я могу даже не понимать, почему именно оно, но знаю, чем больше я выкладываю, тем выше шанс снова испытать эти ощущения. Я уже говорил, что платформы подсаживают молодых авторов. Первое, второе, третье видео идет отлично. Вы получаете свое вознаграждение. Гонитесь снова, выкладываете еще 5. Ни одно не заходит, выкладываете 6, куча просмотров, дофамин. Окей, хочу испытать это снова. Новое заходит опять, но в следующий раз понадобится сделать уже 40 видео. Контент-креаторам особенно тяжело в этой схеме переменного вознаграждения.
14: Prevent this for myself is I like I said I distance myself from the outcomes. My goal is to.
13: Отвечая на ваш вопрос, я стараюсь максимально дистанцировать себя от просмотров и результатов. Моя цель — просвещать публику. Я хочу приводить науку к людям. Конечно, обидно, когда я трачу 6 часов на подготовку 16-секундного ролика, все разжевываю, внимательно читаю исследования, стараюсь точно и увлекательно объяснить, потом выкладываю, а просмотров гораздо меньше, чем надеялся. Это разочаровывает. Но я не говорю себе, надо делать следующий ролик, чтобы он обязательно залетел. Моя миссия — просвещать, я дистанцируюсь от эффекта вознаграждения и, надеюсь, уменьшаю дофаминовую погоню, чтобы создавать в комфортном для меня режиме, без потребности постить каждый день.
15: You know, we are just in the beginning of our conversation, and you have already repeated words dopamine for.
8: Только начали беседу, а вы уже несколько раз повторили слова «дофамин» и «награда». Существует мнение, что наш мозг на самом деле не стремится к состоянию счастья. Он хочет, чтобы мы выжили. Но когда вы говорите о вознаграждении, это значит, что мы все-таки ищем эти эмоции. Как это работает?
13: Дофамин — это нейромедиатор обучения. Мы часто думаем, что это чувство, которое возникает, например, на американских горках. Дофамин. Мы считаем, что это возбуждение, но это не совсем так. Дофамин выделяется, когда мы переживаем что-то приятное, но не для того, чтобы сказать «это классно», а чтобы помочь нам выучить это состояние и захотеть повторить его в будущем. Поэтому, говоря о дофамине и награде, я часто использую еще термин «подкрепление». И да, вы правы, мозг — орган, созданный, чтобы помогать нам выживать. И он помогает нам выживать, обучая нас тому, что нам полезно. Представим примитивную жизнь тысячелетия назад. Вы с другими людьми ищете еду или охотитесь. И вот вы находите лук со съедобными ягодами. Мозг выделяет массу дофамина. Это потрясающе. Я нашел ягоды. Но цель мозга, чтобы вы запомнили обстоятельства. Где этот лук? Как я сюда попал? С кем я был? Он поддерживает память, обучение, подкрепление. Потому что приятные вещи, вызывающие выброс дофамина, подкрепляющие, хочется повторить. Секс, например, приятен. Почему? Потому что он эволюционно выгоден. Важно, чтобы секс приносил удовольствие, чтобы мы размножались. Но есть вещи, не полезные для нас, которые обманывают дофаминовую систему, например, кокаин. Он напрямую вызывает вброс дофамина в мозге, сообщая: «Это хорошо, давай еще». Потому кокаин вызывает такую сильную зависимость. Он буквально говорит мозгу: «Продолжай». Похожий эффект и у социальных сетей. Свайпнули, увидели интересное видео, получили дофамин. Может быть, это что-то сексуальное, например, видео знакомого человека в купальнике. Мозг считает, что это социально значимая информация и сигнализирует. Это захватывает. Оставайся, смотри, повтори позже. И так мы оказались в мире, где каждый раз, когда нам нечего делать, в очереди на кассе или ожидая врача, мы смотрим в телефон.
14: We're standing at the cash register, we're waiting at the doctor's office, and what does everybody do when they're sitting there with nothing to do?
15: May I ask you, in terms of those reactions, could that type of content that you...
8: А может ли полезный контент, который делаете вы, или контент в медиа, который производим мы, быть таким же привлекательным, как фото знакомого в купальнике, или приятным, как милые животные? Или с точки зрения науки это невозможно?
15: Or this is scientifically impossible?
14: It's not scientifically impossible. It's about context, right? I think if
13: научно это не невозможно. Все зависит от контекста. Если это срочная новость, одна сторона напала на другую, происходит нечто значимое. Человек включает новости, он ищет ответ на важный вопрос. В таком контексте ваша новость может быть самой ценной и привлекательной вещью во Вселенной, потому что она дает мозгу то, что он ищет, закрывает информационную дыру. Но в обычной жизни новости, наука и полезные повседневные вещи, которые неплохо было бы знать, но которые не спасают жизнь, не будут так же захватывать, как щенята или как фейки, которые люди просто выдумывают. Почему дезинформация такая проблема? Потому что можно будет придумать что угодно, и это будет куда интереснее, чем правда.
8: Дофаминовая яма и дофаминовый детокс. Это правда или это интернет-легенды?
14: Okay, a nuanced answer. You can have a dopamine crash, and you can have a dopamine detox. But I think the way that these things are...
13: Надо отвечать подробно. Дофаминовая яма и дофаминовый детокс возможны, но, скорее всего, это не то, о чем вы читали в соцсетях. Часто, когда кто-то хочет нам что-то продать, он выдумывает разные вещи, чтобы вы захотели это купить. Если кто-то говорит: «Купите мой набор для дофаминового детокса», это невозможно. Я, как нейроученый, вообще не понимаю, что это значит. Но дофаминовая яма абсолютно возможна.
14: Or ecstasy, right? MDMA acts on dopamine. It acts on other chemicals in the brain as well, serotonin, norepinephrine.
13: Например, при приеме наркотика MDMA он воздействует на дофамин и на серотонин и норадреналин, заставляя высвободиться весь накопленный дофамин необычным для мозга образом. После этого человек оказывается в этой яме. У вас в запасе не осталось дофамина. Нейроны его хранили, а MDMA заставил их выплеснуться. На следующий день многие ощущают уныние, отсутствие мотивации, грусть. Так что яма возможна, но это не то, о чем обычно говорят онлайн.
14: The way it's described online.
15: If this misuse of social
8: media, а может ли злоупотребление соцсетями привести к дофаминовой яме?
14: Yeah, I think that's not studied yet, truly.
13: Это еще толком не изучено. Я считаю, что когда кто-то делает твердое заявление по неизученной теме, например, «Да, соцсети вызывают дофаминовую яму», это несостоятельно. Как я могу так утверждать без доказательств, просто потому что мне так кажется? Я могу сказать, мне кажется, что это возможно. Это очень отличается от «есть научные данные». Возможно ли? Да, вполне. Может, не яма, но чрезмерная зависимость от соцсетей, использование их постоянно для снятия тревоги, отвлечения от реальной жизни может быть очень вредным. Зависимость от соцсетей реальна. Это уже становится диагнозом. Думаю, он войдет уже в следующее диагностическое руководство по психическим расстройствам. Зависимым от соцсетей точно можно стать. Попасть в дофаминовую яму, не знаю, не уверен.
11: Слушайте радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Ксения Соколянская беседует с нейробиологом Беном Райаном.
8: Это отличный момент перейти к вопросу о вашей книге. Она называется «Почему мозгу нужны друзья?». Объясните, пожалуйста, почему.
14: Yeah, of course. Well, I've a little bit hinted at this already, actually. So I said humans are social animals, right? We exist very well in groups, and so.
13: Я уже отчасти говорил, люди — социальные животные. Мы отлично существуем в группах. Многое в работе мозга обусловлено тем, как все было в давние времена. Сила эволюции. У нас есть выражение, что люди запрограммированы на связь, wired for connection. Что это значит? Это значит, что мы получаем социальное вознаграждение, дофамин, а также серотонин, окситоцин, когда мы рядом с другими. Почему? Потому что люди лучше выживают в группах. Если взглянуть на 500 тысяч лет назад, выживали те, кто был в группе. Наш мозг развился так, чтобы нам было хорошо рядом с другими, чтобы мы были мотивированы держаться вместе ради выживания. С другой стороны, когда мы одни, вдали от племени, в древнем мире это было серьезной угрозой, шанс погибнуть был выше. Сегодня это уже не так. Вот я сейчас один, и ничего страшного не случится, но моему мозгу все еще страшна сама идея быть одному. Когда мы изолированы, запускается стресс-ответ, активируется ось ГГН. Одна из основных нейроэндокринных систем организма. Растет кортизол. То есть одиночество — это буквально одна из форм стресса. Постоянная изоляция — это хронический стресс. А у него могут быть очень плохие последствия. У нас плохая картина социальной изоляции. Крупные исследования на миллион людей показывают, что изолированные люди на 32% чаще умирают от любых причин. У них выше риски сердечных болезней, деменции, диабета, депрессии, тревожности, суицида, потому что мы не предназначены для изоляции. Нашим мозгам нужны другие. Собственно, поэтому мозгу нужны друзья. Нам нужно приоритизировать социальную связь. Я написал книгу, потому что в США, да и в остальном мире, проблема изоляции стоит очень серьезно. Люди проводят гораздо меньше времени вместе. Ковид это усилил.
8: У меня есть данные ВОЗ. Я специально посмотрела перед интервью. 16% людей в мире испытывают социальную изоляцию.
15: Experience social isolation. This is huge, right?
14: Yeah, I mean, oh, gosh, 16.
13: Господи, 16 вы сказали.
8: Да, каждый шестой.
14: That's yeah, that you know, that's pretty bad. In America, I think it's a lot worse. Here in the U.S., there's a survey a couple of years ago found that
13: Это довольно плохо, и, думаю, в США все еще хуже. Был опрос пару лет назад, 58% людей заявили, что одиноки. А если смотреть данные о времени, проведенном в обществе других людей, между 2013 и 2021 годами время, которое люди проводят в одиночестве, выросло на 36 часов в месяц, всего за 8 лет. То есть за эти 8 лет почти полную рабочую неделю перенесли из времени, проведенного с кем-то, в одиночество. Это значимо, учитывая, что общение улучшает настроение, вызывает выделение позитивных нейромедиаторов, а одиночество — кортизол, воспаление, множество негативных последствий. Мы переставили 30 часов хорошего воздействия на мозг на плохое. Люди вроде бы знают, что социализация полезна. Они думают, наверное, будет неплохо провести какое-то время с друзьями на выходных. Но и поваляться на диване, отдохнуть как следует, тоже будет неплохо. Я не думаю, что люди понимают, какие научные данные за этим стоят, и поэтому я написал книгу. Мне кажется, это похоже на вопрос сна. Люди в целом знают, что нужно спать по 7-8 часов, и они знают, что если поспят всего 4 часа, они будут чувствовать себя гораздо хуже. Есть популярные статьи про глимфатическую систему, про то, как мозг очищается во сне, как сон влияет на память. А вот данные о значении и пользе социальной связи, как мне кажется, не смогли покинуть академические круги. Люди мало знают, что именно делает общение с мозгом. Поэтому я и написал книгу, как ученый, изучавший этот вопрос 10 последних лет.
14: To write this book as a neuroscientist who's been studying this stuff for a decade.
15: This is fascinating. When you say being around others,
8: когда вы говорите «быть рядом с другими», есть ли разница, если человек находится среди тех, кто ему нравится, или среди случайных людей?
15: He likes, or just random strangers.
14: You can imagine that the science here kind of tracks with the lived experience, right?
15: Okay.
14: That clearly,
13: наука тут полностью соответствует жизненному опыту. Очевидно, что время с лучшим другом лучше для мозга, чем взаимодействие с незнакомцем или тем более с тем, кто вам не нравится. Предполагая, что это неприятное взаимодействие. Хотя, если у вас хороший контакт с тем, кто вам не особо нравится, это может быть очень даже терапевтично. Ого, может, мы не такие уж и разные.
14: You can also benefit greatly from interacting with strangers. There's a lot of science on this too, and this is actually one of my favorite areas.
13: Но и от общения с незнакомцами можно сильно выиграть. Много исследований показывают, когда люди общаются с незнакомцами в поезде, в автобусе, они чувствуют себя гораздо лучше, и незнакомцам тоже лучше, хотя до этого люди ожидали, что пользы не будет, что будет неловко, что их оттолкнут. На деле же отличный опыт. Я везде и в книге говорю, надо этим пользоваться. Мы окружены незнакомцами в ресторанах, магазинах, у врача, и не общаемся. Хотя исследования показывают, что это нам полезно. Можно пробовать, задать вопрос, начать разговор и посмотреть, куда пойдет. И, кстати, в тех исследованиях, где к незнакомцам подходили для общения, процент отказов был 0%.
8: Важность физического контакта — еще один мой вопрос. Почему прикосновения, объятия, рукопожатия так важны?
14: I have a whole chapter in the book on love and deep connection, and I talk in there about.
13: У меня целая глава о любви и глубокой связи, там про прикосновение. Это очень интересно. Много работ показывают, что прикосновение важно, даже когда мы этого не осознаем. Например, есть исследования с официантами. Легкое прикосновение к руке или еще какое-то приличное касание, и чаевые выше.
14: The person that they were serving, you know, touch, they touch their arm or they whatever, you know, obviously an appropriate touch. When they did that, they got greater tips. And there's also, you know, studies showing that like touching others can improve likability, can improve like the sort of connection you have.
13: Есть данные, что прикосновения повышают симпатию и чувство связи. В целом, позитивное социальное прикосновение вызывает выброс окситоцина. Его называют гормоном любви. Это и гормон, и нейромедиатор. Он циркулирует в теле и передает сигналы между нейронами. Окситоцин — социальный клей. Почему? Вероятно, потому что он вызывает выброс дофамина и серотонина. А дофамин, как мы знаем, сообщает мозгу: «Это хорошо, сюда надо вернуться». Так что если кто-то делает вам массаж или обнимает вас, мозг выделяет окситоцин, за этим следуют выбросы дофамина и серотонин. И это сигнализирует обратно в мозг. Это было полезно. Потому что, опять-таки, 500 тысяч лет назад это было полезно для выживания, и сегодня мозг тоже говорит, это отличный признак, этот человек позаботится о тебе. Он может понять, что ваш романтический партнер надежен, что с ним можно, говоря научным языком, завести потомство. Плюс у окситоцина есть еще множество бонусов, кроме того, что он помогает формировать эту очень особенную связь между людьми. Он уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, усиливает рост костей, снижается социальную тревожность. Так что прикосновение полезно мозгу и телу множеством способов.
15: Мы
8: живем в мире, где можно оставаться на связи 24/7 и все равно чувствовать себя совершенно одиноким. Раньше мы говорили о соцсетях. Почему инструменты изначально созданы для того, чтобы оставаться на связи, на деле усугубляют изоляцию?
14: And I published it. I call it the virtual disengagement hypothesis.
13: У меня есть теория, я ее опубликовал. Я называю ее гипотезой виртуального разъединения, virtual disengagement. Идея такая, когда мы общаемся лицом к лицу, почему мозг понимает, что я говорю с человеком, а не со стаканом воды? Потому что у объекта есть мимика, тон голоса, язык тела, социальные сигналы, которые мозг обучен распознавать. Есть данные, что распознавание этих сигналов активирует область эмпатии, понимания и разделения эмоций другого. Но в соцсетях, в худшем случае, вы увидите просто текст. Твит — всего лишь текст, описывающий чувства. Социальных сигналов нет, ни мимики, ни тона. Мозгу нечем активировать систему эмпатии, поэтому мозг не обрабатывает это как полноценное социальное взаимодействие. Что, в общем-то, очевидно. Листая ленту и видя 20 постов, вы не уходите с ощущением, что провели 20 разговоров. Вы получили социальную информацию, но мозг вовлекся не так. Есть данные, что онлайн мы получаем меньше социального вознаграждения, что логично. Мозг не видит человека, он видит экран. Плюс моя теория утверждает, что системы эмпатии не включаются. Мы меньше принимаем эмоции другого и меньше заботимся о них. Отсюда враждебность и агрессия.
14: What's the experience of being a creator online? I get attacked.
13: Первый ваш вопрос был про мой опыт в соцсетях. Меня постоянно атакуют, люди ругаются в комментариях, других травят. Но я не думаю, что эти люди такие же в реальной жизни. Просто онлайн они меньше понимают и чувствуют эмоции другого. Это как бросить дротик и отвернуться до того, как он попадет. Вы не видите боли, которую причинили. Примерно это и происходит. Соцсети позволяют оставаться на связи, но не обеспечивают настоящей связи, как ее распознает мозг.
8: Если кто-то в какой-то момент утратил чувство связи, можно ли перезагрузить его и снова стать более социальным и почувствовать себя лучше?
13: Да, можно.
8: Это обратимо.
14: But I'm glad you asked this question because there's a big but here that you may have trouble doing that because what happens is when we become isolated.
13: О, да, конечно. Но хорошо, что вы спросили. Есть большое «но». Это может быть трудно. Когда мы изолируемся, происходит несколько негативных вещей. Мозг начинает иначе обрабатывать социальную информацию. Уровень социального вознаграждения снижается, выделяется меньше окситоцина при взаимодействии. Поэтому, выйдя в люди после долгой паузы, вы можете испытать меньше обычной радости. Это плохо, потому что, придя домой, вы подумаете, «фу, не хочу повторять», и провалитесь еще глубже в изоляцию.
14: I'm not doing that again, right? And then you go even deeper into isolation. So one thing to be aware of there. The second thing is that
13: Второе. Изоляция смещает фокус мозга на негативные социальные сигналы. Вы чаще интерпретируете нейтральное как негативное или оскорбительное.
14: And the third thing that can happen is that social isolation is associated with problems with trust. And so when you are interacting with someone,
13: третье, начинается проблема с доверием. Вы меньше доверяете другим. Они это считывают и меньше доверяют вам.
14: And because of that, because you're not trusting them, they will pick up on that and they will not trust you as much. But you also have to
13: recognize that. То есть выбраться из изоляции реально, но надо понимать, первые пару взаимодействий могут быть хуже обычного и не будут репрезентативны. Важно, как вы будете себя чувствовать на третьем, четвертом, пятом контакте.
11: Это было интервью нейробиолога Бена Райана Ксении Соколянской. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
0: Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.

0: Сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
1: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

«Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 22 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Кремль отрицает, что Владимир Путин установил крайний срок окончания войны против Украины. В России фиксируется резкий рост числа банкротств физических лиц. Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Куба представляет собой угрозу национальной безопасности США и что надежд на дипломатическое урегулирование между Вашингтоном и Гаваной немного. Также сегодня.
1: Даже если эти дела формально и разные, и обвинения будут предъявлены разные, но понятно, что все политически они между собой связаны. И связаны они тем, что это все люди из одной организации.
0: Что стоит за задержанием муфтиев, связанных с духовным управлением мусульман России, возглавляемым Равилем Гайнутдином? Информационное агентство Bloomberg сообщило сегодня со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией, о том, что президент России Владимир Путин хотел бы до конца этого года перед лицом проблем в экономике России и на фронте завершить войну против Украины. Однако он по-прежнему настаивает на ряде условий, в частности, на полном контроле над Донбассом, а также на заключении некоего соглашения о безопасности с Европой, которое де-факто признавало бы территориальные завоевания Москвы. Публикация появилась на фоне продолжения обмена между Россией и Украиной ударами беспилотниками, в результате которых с обеих сторон ежедневно гибнут мирные жители, десятки получают ранения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня же опроверг сообщение Bloomberg о планах Москвы завершить войну в Украине к определенному сроку. В ходе сегодняшнего пресс-кола Песков также назвал терактом сегодняшний удар, предположительно, украинских беспилотников по зданию колледжа в оккупированном России городе Старобельск в Луганской области.
2: Чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим.
0: Согласно заявлениям властей так называемой Луганской Народной Республики, в момент удара в здании колледжа в Старобельске находились не менее 86 учеников в возрасте от 14 до 18 лет. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о 4 погибших и почти 40 раненых. Вот что в интервью «Известиям» рассказала одна из пострадавших.
3: Мы только начали убегать с комнаты, и возле кухни на 5-м этаже меня привалило плитой. Я вышла из комнаты вот в спешке, и все. Дальше у меня, ну, просто как во тьме все. Я помню то, что я потом через время очнулась, вижу то, что, ну, у меня ноги придавлены, я начинаю кричать, ну, благо, что спасатели военные, которые там разбирали все, они услышали мои крики и вытащили меня оттуда.
0: Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова называла терактами так называемые дальнобойные санкции Украины против России. Удары украинских беспилотников по нефтяным объектам в глубине российской территории, часто расположенным в сотнях километров от российской границы.
4: Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами, совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. Нагло заявляет о новых, как он сформулировал,

0: сформулировал, дальнобойных санкциях в отношении России ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта.
1: Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший в городе Славутич на севере Украины рядом с Черниговым, наоборот, назвал дальнобойные санкции Украины против России совершенно справедливыми.
2: У нас есть возможность здесь укрепиться,
1: есть способности превентивно работать в отношении российских территорий. Отсюда может быть и угроза нынешнему руководству Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть реально чувствовать, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей. Мы помним, что в 22-м году наступление было из территории Беларуси тоже. Мы этого не забудем. Украинские силы обороны, силы безопасности, наша разведка знают, какие угрозы существуют и как отвечать. Отвечать с нашей стороны, безусловно, справедливо. Я хочу сегодня поблагодарить нашу армию за очередную порцию наших дальнобойных санкций против российской нефтепереработки. Есть серьезнейшие результаты. Расстояние от нашей государственной границы 800 километров НПЗ в Сызрани, попадание подтверждено. Каждая наша дальнобойная санкция – это аргумент, чтобы некоторые передумали втягиваться в войну и чтобы у россиян формировалось ощущение, что эту войну нужно завершать. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Как вы слышали, он упомянул о вчерашнем ударе по НПЗ в Сызрани. Там погибли 2 человека, на НПЗ возник пожар. В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали Ярославль. По данным издания «Астра», целью ночной атаки стал НПЗ «Славнефть Янос», который ранее уже подвергался ударам. Как я рассказывал, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в Центральной России были вынуждены остановить или сократить свое производство после атак украинских беспилотников в последние недели. Эти потери во многом нивелировали дополнительные доходы, которые Россия получает благодаря повышению цен на нефть из-за войны в Персидском заливе. В интервью «Радио Свобода» член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска Дон Бейкон, поддержал жесткие санкции против России, заявив, что Соединенные Штаты должны продолжать оказывать сильное финансовое давление на Москву.
3: Мы не должны ослаблять давление на Россию и снимать с нее санкции. Мы должны держать их за горло и душить их, потому что все эти деньги они используют для бомбардировок городов в Украине. И это аморальная стратегия. Аморально говорить: окей, ослабим санкции против России, пока они бомбят города каждую ночь. У Украины сейчас есть преимущество. Они отвоевывают территории, бомбят нефтяные объекты вблизи Москвы. У них есть крылатые ракеты с дальностью 2000 миль, которые работают. Теперь россияне видят взрывы в Москве, когда Украина атакует военные цели. И это меняет правила игры. И поэтому я считаю, что у Украины есть преимущество. Они на пороге крупной победы над кем-то намного сильнее их, что невероятно. Они борются за свою жизнь, в отличие от россиян. Когда ты борешься за свою жизнь, ты борешься отчаянно, борешься с помощью технологий и креатива. Именно это и делает Украина.
1: Мнение члена Палаты представителей Конгресса США, республиканца от штата Небраска, Дона Бейкона. Тем временем Россия и Беларусь завершили учения по отработке применения ядерного оружия, в ходе которых с космодрома Плесецк в Архангельской области были проведены пуски межконтинентальных ракет по целям на полигоне Кура на Камчатке. Вчера президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с участниками учений. Адресатом сделанного им заявления явно были страны НАТО.
4: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, Наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси.
1: У военных экспертов остается много вопросов по поводу того, в какой степени в вышеупомянутых учениях участвовали вооруженные силы Беларуси. Но в Беларуси эти учения освещались довольно активно. Авторитарный лидер страны Александр Лукашенко заявил, среди прочего, что Запад готовит информационный фон для нападения на Россию и Беларусь.
2: Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Меня еще настораживает то, что они начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет. Они как будто готовят, информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает.
1: Главы министерств иностранных дел государств-членов НАТО провели двухдневное совещание Североатлантического совета в шведском городе Хельсингборг, чтобы завершить подготовку к саммиту НАТО. Он состоится в июле в Анкаре. Комментируя угрозы в адрес европейских стран Альянса, звучащие из Москвы и Минска, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал жесткий ответ тем, кто попытается напасть на любую из стран Союза.
5: Пусть ни у кого не будет сомнений, наша способность и решимость защищать каждого союзника абсолютны. Если кто-то окажется настолько безрассудным, что нападет, ответ будет разрушительным.
1: Вы слушаете «Время свободы». В Москве на конференции под названием «Банкротство физических лиц. Новые реалии» была представлена статистика банкротств российских граждан за первый квартал. Эта статистика фиксирует резкий рост банкротств физических лиц. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: С января по март включительно процедуру личного банкротства в России прошли 137,5 тысяч человек. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого 2025 года. Общее число банкротов достигло в стране 2 миллионов 220 тысяч. Причем 7,5 тысяч за 10 с небольшим лет существования процедуры прошли ее дважды. А около полусотни россиян умудрились обанкротиться трижды, что, надо сказать, совсем непросто, поскольку между двумя банкротствами должно пройти не менее 5 лет. Женщины признаются финансово несостоятельными чаще, их доля 56%. Тут можно, конечно, фантазировать, что женщина более ответственно относится к тому, чтобы обеспечивать семью, залезают в долги, чтобы прокормить детей. Но, во-первых, женщин в России в принципе больше, чем мужчин. И эта диспропорция с каждым месяцем войны только растет. А во-вторых, мужчины гораздо чаще женщин решают проблему долгов, подписав контракт, после чего и доходы у них растут, и по долгам платить не нужно. Они получают отсрочку по обслуживанию кредитов. Живут, правда, недолго. Любопытен и возрастной срез. Почти половина банкротов, 47%, это миллениалы. Поколение, родившееся между 81 и 96 годами прошлого века. На втором месте, но почти с двукратным отставанием, 26%, предыдущее поколение X. Самые старшие представители которого уже разменяли 7-й десяток, поскольку в эту группу включаются те, кто родились начиная с 1965 года. То есть на эти два поколения приходится 3/4 банкротств. И объясняется это просто. К ним относятся люди 30-60 лет, то есть самые экономически активные возраста. Более старшие, бумеры, банкротятся реже всех. На них приходится всего 7% случаев. Зато зумеры, большинство которых родилось уже в 21 веке, стремительно наращивают свою долю среди банкротов. Год назад их было всего 15%, теперь уже 20%. И это связано с активной кампанией российских банков, направленной на выдачу кредитов и кредитных карт молодым людям с чистыми кредитными историями. Более старшие поколения уже и так в долгах, а Банк России постоянно снижает лимиты на выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Теперь о совсем неприятном. За год в России резко в 2,5 раза участились случаи, когда суды по банкротству отказывали несостоятельным гражданам в списании долгов. Основанием отказа, как правило, служит выявление скрытых доходов заемщиков. Охотятся сейчас на эти самые скрытые доходы все, кому не лень, включая налоговые органы, которые, не щадя живота своего, обеляют российскую экономику. На платежеспособности россиян все это и рост числа банкротов, которым кредит взять крайне сложно, и охота государственные доходы, которые оно считает теневыми, сказывается не лучшим образом. А поскольку правительство недавно назначило спрос со стороны населения одним из главных источников роста экономики, то и у экономики перспективы явно не улучшаются.
1: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 22 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Москве и других регионах России в последние дни были задержаны муфтии и исламские ученые. В частности, задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов, муфтий северо-западных регионов России Мухаммад Хини, бывший муфтий Карелии, проповедник мечети Южного Бутова Висам Али Бардвил, а также преподаватель медресе и сотрудник Саратовского духовного управления Нидан Аль-Хих. Примечательно, что все задержанные так или иначе связаны с духовным управлением мусульман России или Советом муфтиев, который возглавляет Равиль Гайнуддин. Журналисты обратили также внимание на то, что о задержаниях первым начал писать в своем телеграм-канале провластный российский религиовед Роман Силантьев. Автор телеграм-канала «Нерусский» Ренат Мухаметов подтверждает версию о том, что происходящее напрямую связано с давлением российских властей на структуры муфтия Равиля Гайнуддина, которые в целом поддерживают Кремль, но выступают против ряда начинаний силовых структур России.
7: Даже если эти дела формально и разные, и обвинения будут предъявлены разные, но понятно, что все политически они между собой связаны. И связаны они тем, что это все люди из одной организации. И, по сути, они просто как инструмент, а не повод. А это обвинение руководству Совета муфтиев России и Духовного управления Российской Федерации. Совершенно это очевидно. И, в принципе, те люди, которые много лет возглавляют кампанию и борьбу с структурами Гайнуддина, вот их как бы рупор Роман Силантьев, такой известный вот деятель, географ по образованию, называющийся религиоведом, он прямо написал, что работают по гайнуддиновцам, что все это будет продолжаться. То есть он, собственно, ничего не отрицает. Все это имеет общий корень, и цель — это руководство Совета муфтиев России. Понятно, что Совет муфтиев — это тоже такая структура, неформально как бы система государства. Формально это, конечно, религиозная, по сути, общественная организация. Поскольку эта структура возникла в 90-е годы, причем возникла по собственной инициативе в результате некого процесса бунта нового молодого духовенства против старого такого советской религиозной бюрократии, ну, было понятно давно уже, что после 2022 года, февраля 2022 года, что будущего у Совета муфтиев в таком виде нет. Просто не остается некого пространства, какого-то политического люфта для их существования. Формально, ну, были вопросы там, когда духовное управление вот Гайнуддина выступило против, например, попытки со стороны силовиков и особенно главы Следственного комитета Бастрыкина запретить никабы. Проблема была в том, что помимо этих вуалей, там в законах, которые вносились в Госдуму, там уже явно маячила уже попытка запретить уже не только вуали, а уже и просто платки обычные, да, то, что хиджабы им называют. Или недавний повод, вот Гайнуддин резко выступил против законопроекта, вот, тоже уже внесенного в Госдуму, о запрете коллективных молитв в жилых помещениях. Их как бы попытки заступаться за мигрантов, попытки отстоять в последнее время появившиеся в достаточно большом количестве исламские культурные центры, структуры Гайнуддина, в общем, вот они пытались как-то осторожно все это отстаивать, как бы говорить, что это нехорошо, не нужно, зачем это как бы вот людей настраивают против себя. При этом как бы и духовное управление, все вот эти гайнуддиновские, они точно так же, как все остальные духовные управления, которые с ними борются, они все поддерживают то, что происходит в Украине, активно там проводят все мероприятия, сборы, волонтерствуют.
1: Мнение автора телеграм-канала «Нерусский» Рената Мухаметова. Фрагмент его интервью в программе «Настоящее время. Азия». Время свободы. Министерство иностранных дел Кубы назвало нелегитимными и незаконными обвинения в убийстве американских граждан, которые Министерство юстиции США выдвинуло против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. С критикой этих обвинений выступили также Россия и Китай. Между тем, несмотря на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас не видит необходимости в военной эскалации против Кубы, госсекретарь США Марк Рубио в своем комментарии подчеркнул, что режим на Кубе продолжает представлять собой угрозу национальной безопасности Америки и что он сомневается в том, что с этим режимом удастся договориться мирным путем.
8: Куба не только располагает вооружением, приобретенным у России и Китая за последние годы, но и предоставляет свою территорию для деятельности российских и китайских контрразведных служб. По этой причине Куба на протяжении многих лет рассматривается как угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, Куба остается одним из ключевых спонсоров терроризма в регионе. Достаточно вспомнить вооруженные группировки, действовавшие в Колумбии и дестабилизировавшие страну в течение многих лет при поддержке существующего на Кубе режима. Все это лишь подтверждает, что Куба продолжает представлять угрозу национальной безопасности США. Еще одной серьезной угрозой является несостоявшееся государство, всего в 90 милях от американского побережья, управляемое союзниками наших геополитических противников. Президент всегда отдает предпочтение мирному урегулированию и дипломатическим переговорам. Это остается нашей приоритетной позицией и в отношении Кубы. Однако, если говорить откровенно, учитывая, с кем нам приходится иметь дело сегодня, вероятность достижения такого соглашения невелика.
1: Это был госсекретарь США Марко Рубио. На вопрос журналистов о том, собирается ли американская администрация доставить Рауля Кастро в США для предъявления обвинений, Рубио ответил, цитата по сайту BBC, «Я не собираюсь говорить о том, как мы собираемся доставить его сюда. Если бы мы пытались доставить его сюда, зачем бы я стал рассказывать прессе о наших планах?» Конец цитаты. Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что США, цитата, «ожидают, что Рауль Кастро появится там по собственной воле или иным образом». Вы слушаете «Время свободы». Власти Ирана опровергают заявление представителей американской администрации, включая президента Трампа, о том, что в ходе переговоров о прекращении войны между США и Ираном достигнут прорыв, и продолжают выдвигать все новые условия заключения мирного соглашения, включая контроль над водами Ормузского пролива. Между тем, игроки сборной Ирана по футболу вчера были замечены у посольства США в Анкаре, где они, по-видимому, получали американские визы для участия в чемпионате мира по футболу в Северной Америке, причем все три игры иранской команды в отборочной группе пройдут именно в США. Чемпионат начнется 11 июня. А два дня назад в Иране состоялись проводы иранских футболистов, которые больше напоминали проводы солдат на войну. Присутствовавшие распевали песни со словами «Пусть наши ракеты и дроны поразят сердце Тель-Авива», скандировали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю», а с напутственным словом к спортсменам обратился Хосейн Йекта, высокопоставленный командир корпуса стражи Исламской революции, член ополчения Басидж, известный своей ролью вербовщика и идеолога. Мы идем туда, где каждое касание мяча, каждый шаг на футбольном поле похож на битву нашего народа. Ребята из нашей национальной команды едут в зону войны. Эти ребята хотят играть в память о тех, кто управлял установками ПВО и запускал ракеты. Кубок мира в этот раз отличается от всех остальных. Так же, как наши бойцы охраняют ворота Ормузского пролива, так же, как они блокируют Ормузский пролив, наши ребята поедут туда и, иншалла, смогут защитить свои ворота. Они едут на кубок, чтобы покончить со всем этим раз и навсегда. Это стоит увидеть. Они вселят такое чувство горя в сердце Трампа и сердца предателей, продавших свою страну, что для каждого это станет заслуживающим внимания представлением. Это было заявление высокопоставленного командира корпуса стражи Исламской революции Хосейна Йекты на проводах футболистов сборной Ирана на чемпионат мира по футболу. Откровенно говоря, Дональд Трамп никогда не был замечен в особом пристрастии к виду спорта, который в Америке называют «сокер». Он заявил недавно, что не против приезда сборной Ирана, поскольку этого хочет президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп назвал «потрясающим парнем». При этом, как стало известно, ФИФА намерена запретить болельщикам вывешивать во время матчей государственный флаг Ирана, существовавший в этой стране до Исламской революции 1979 года. Тогда в центре иранского флага изображался лев. Пятница, рубрика «Книга недели». Парижское издание «Имка Пресс» совместно с продюсерским центром «Пари Кемп» выпустило сборник «Поэты время». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
9: Ничего нет более естественного, чем русская поэзия в Париже. Это ее родной дом. Если Берлин был мачехой российских городов, то Париж – поэтическая мать. Традиции печатания русских стихов в Париже давние и почтенные. Еще до революции 17-го года здесь выходили сборники Николая Гумилева, Константина Бальмонта, Ильи Эренбурга, а уж в эпоху первой волны эмиграции напечататься в Париже стремились все. И издательство «Имка Пресс», подчеркивая значение поэтического вклада в дело зарубежья, организовало серию «Русские поэты», где перед самой Второй мировой увидели свет книги Георгия Адамовича, Вячеслава Иванова, Александра Гингера, Довида Кнута, Бориса Поплавского, Юрия Торпиана, Зинаиды Гиппиус. Сразу после войны издание поэтических сборников было подхвачено активнейшей Ириной Яссен, переместившейся в Нью-Йорк, но отдавшей Парижу дань и основавшей здесь стихотворное издательство «Рифма». Коллекционеры сохранили вышедшие здесь книги Анатолия Штейгера, Тамары Величковской, Аглаиды Шиманской, Виктора Мамченко, Антонина Ладинского, самой Ирины Яссен и других. Примерной редкостью считается 45-страничный сборник Владимира Набокова «Стихотворение» 1952 года, наломкой, рассыпающейся от перелистывания бумаги. Третья волна эмиграции также имела своих активистов. Поэт и переводчик Василий Битаки не успел приехать в Париж, как в 1974 году первым делом основал издательство «Ритм», выпуская не только оказавшихся в эмиграции авторов Виолетту Иверни или свои стихи, но и тех, кто еще оставался в Советском Союзе – Елену Игнатову, Лину Костенко, Виктора Кривулина. Издательство «Имка Пресс» в те же годы предложило издателям серию сборников русских классиков, либо запрещенных, либо труднодоступных в СССР. Георгия Иванова, Николая Гумилева, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус, Сергея Клычкова. Концепция серии – выпускать покойных авторов. Лежащий теперь на столе сборник «Поэт и время» 2026 года выходит не просто в другое историческое время, но, кажется, и на другой планете. У его участников, в отличие от предыдущих поколений, есть отличный читательский опыт. Они не просто сами попали в зарубежье, но имели возможность прочесть о прежних волнах изгнанников целую библиотеку литературы. Никому из них не нужно объяснять, как горек хлеб чужбины и какова разоблаченная морока тоски по родине. У сегодняшнего поэта эти знания в крови, так же, как в крови и собственный опыт еще недавнего свободного говорения, вдруг оборвавшегося войной. Подобная двойная оптика обещает поэтической речи особый ракурс. Составитель сборника Дмитрий Макаров, недавний петербуржец и москвич, так видит свою задачу. Здесь под одной обложкой собраны стихи 8 авторов с разными судьбами и поэтиками, по-разному звучащими голосами, пишет он. Их объединяет то, что все они в 24-25 годах участвовали в проекте «Поэт и время», где слово «поэт» пишется с большой буквы, а «время» с маленькой. В легендарном книжном магазине парижского издательства «Имка Пресс» среди зеленых стеллажей современные поэты говорили, что бывает не так уж часто, не только о себе, но и о других, об авторах, которые важны для них. Рассуждение о времени – одна из главных тем поэзии на протяжении всего ее существования. А уж в последние несколько лет чума и война заставляют чуть не ежедневно проводить параллели с событиями столетней давности и заново обращаться к классике. Шутки про то, как надоело жить в исторических событиях, звучат с пугающей частотой. Сегодня поэзия, продолжает Дмитрий Макаров, как никогда реагирует на происходящее в социальных сетях, ставших, по сути, главным издательством русской поэзии. В книгу вошли стихи Марии Степановой, Дмитрия Веденяпина, Анны Аркатовой, Глеба Шульпякова, Наума Блика, Вадика Королева, Валентина Фехтер и составителя сборника Дмитрия Макарова. Здесь есть и те, отмечает составитель, кого можно назвать живыми классиками, награжденные многими премиями известные поэты, и авторы молодые, работающие не только в поэзии, но и в театре, и на эстраде. Большинство текстов создано в последние 3 года. Нужно ли говорить, какие события в них отразились? Наверное, читателю 26-го года и так все будет ясно. А если попадется на глаза любителю поэзии, скажем, 22-го столетия, то пусть он или она прочтут ее, не оглядываясь назад, но соизмеряя с этими стихами свою эпоху. И дай бог, чтобы многое показалось им в этих строчках печальным преувеличением, пишет Дмитрий Макаров. Возобновляя с этого года имковскую серию 80-х, избранная поэзия будет печатать произведения живущих сегодня поэтов. В ближайшее время появятся книги Марии Степановой, Дмитрия Веденяпина, Полины Борсковой.
1: Выпущенный издательством «Имка Пресс» сборник «Поэт и время» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода». Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
11: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
12: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
13: Очень осторожно.
14: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
15: Я не употребляю информацию.
16: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
17: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
18: Иностранные агенты – это наши друзья.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы. И почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы. И если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
20: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста, и чтобы на его место был назначен новый. И, наконец, вот этот вот новый, причем, вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из этого в отставку, вот работал в финансах много лет и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента, он консервативный, экономически консервативный республиканец.
19: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
20: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова – Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка, это то, что работает в период кризиса. Что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
13: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции. И Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Паулом.
20: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию. Но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
13: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и система понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому он кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
20: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки, но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
13: Но она, Трамп, наверное, уже выросла в апреле. Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ним с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
20: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми народ находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы там при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
19: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
20: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди, это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам, они все-таки хотят, чтобы был не то, что какой-то консенсус, они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
19: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
20: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он, в сущности, с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, которого назначил Трамп. Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимой от нее. Они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют. Нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория. Это некоторая точка зрения.
0: Хорошо. Вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
20: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу-то сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8,
0: а это
20: почти вдвое выше цели.
0: Это из-за того, из-за войны. Системы. Это из-за войны в Иране.
20: Повышение цен на нефть. Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей, но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то, может быть, тарифы 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, от Уорша требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Уорша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго.
0: Ну, то есть
20: неделю, может, две.
0: Ну, то есть, либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
20: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Уорш не сможет. Там ни экономистов, которые бы хотели сделать, нет, ни силы, которые их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 пункта, даже на 0,75 пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Уорш вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
19: Хорошо. У меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
20: Конечно, для тех, кто, не отрываясь, следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
19: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
20: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая или беспартийная и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами, то есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату, там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд, суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад. Специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
19: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды, Вирджинии же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам, и все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
20: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это, в сущности, еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок, они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд, и специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки, специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика Джерримандеринга, пенариски округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да? То есть если у тебя там... вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, это значит, твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь.
19: То есть...
20: И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
19: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили... плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
20: хороший пример.
19: Но если хороший избиратели пример. Недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно?
20: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ. Вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
19: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения в джерримандеринге плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократы или республиканцы, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
20: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% – это дает демократам, так грубая прикидка, примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9 – это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть, даже 4%, то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах, и вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть на самом деле плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 24-м году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3%. И получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
19: Хорошо. Мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио».

0: Все трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг. Воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров», подготовленный в Нью-Йорке. «E pluribus unum». Передача Александра Гениса. Эфир 6 февраля 2003 года.
2: Вы слушаете передачу Александра Гениса «E pluribus unum».
3: Озабоченный антиамериканскими настроениями Госдепартамент США предпринял своеобразную акцию. В Вашингтоне была составлена антология эссе 15 ведущих американских авторов, в которых они отвечали на один вопрос: что значит быть американским писателем? 60-страничная брошюра, уже переведенная на арабский, французский, испанский и русский языки, будет бесплатно распространяться во всех странах мира через американские посольства. Суть этого проекта вовсе не в том, чтобы нанятые правительством писатели сочинили коллективный панегирик Америки. Да на это никогда бы не согласились именитые авторы, среди которых есть такие звезды, как пулитцеровский лауреат Ричард Форд и два поэта-лауреата Роберт Пинский и Билл Коллинз. Америке вовсе не нужно, чтобы ее хвалили. Ей надо, чтобы ее понимали. А добиться этого сегодня не так просто. Слишком часто образ страны исчерпывает несколько плоских клише. Каждый раз, когда я бываю за границей, меня поражает, как часто за рубежом облик Америки предстает одной и той же плоской карикатурой. Ковбой, Техас, Рэмбо. Все это бесспорно продукты американской цивилизации, географии и культуры. Но американцы не могут узнать себя в этом шарже. Ведь сами себя они видят в первую очередь разными. Главное, фундаментальное, субстанциональное свойство Америки – богатство различий, цветущая сложность, принципиально несводимая к единому типу жизни и мысли. Американская идея, а если угодно и американская мечта, в том и состоит, чтобы явить пример новой формы общежития – соединение без слияния. Цель этого всемирно-исторического проекта декларирует первый и самый лаконичный государственный документ США. Девиз страны «E pluribus unum» – «из многих единое». Более правильный, хотя и не буквальный перевод этих латинских слов – «при разнообразии едины». Как у всей американской государственной символики, источник этого девиза – древнеримский. Фраза взята из первой книги трактата Цицерона об обязанностях.
2: «Пифагор требует от дружбы, чтобы многие были как бы одним». Великой является общность, которую создают обоюдные услуги. Поскольку они взаимны и людям по сердцу, то те, кто оказывает их друг другу, связывают прочные узы.
3: Даже сейчас, спустя столетия, ощущается дерзкая новизна американской концепции государственного строительства. Прообразом державы оказывается дружба, а не семья, как в конфуцианских моделях Востока, и не совокупная национальная душа с ее голосом крови и почвы, как в романтической, идущей от Гердера, традиции Запада. Суть американского государства в единстве независимых людей, свободно выбравших общество друг друга. Создавая свою страну по формуле, описывающую дружбу, Америка тем самым подчеркивала добровольность союза, объединяющего не разные народы, а разные личности, каждый из которых представляет лишь самое себя. Издалека эта мозаика сливается в один неверный смазанный образ. Чтобы разглядеть составляющие ее части, нужна другая оптика, как раз та, которой орудуют писатели. В силу своего ремесла они занимаются единичным, индивидуальным, уникальным. Уже поэтому они, пожалуй, лучше всех способны показать Америку такой, как она есть, то есть разной. Подобный взгляд, если и не упраздняет мишень, делает ее менее уязвимой. В этом, собственно, суть всей затеи, предпринятой Госдепартаментом. Америку нельзя собрать в один Макдональдс, говорят вошедшими в книгу эссе писатели, многие из которых, характерное совпадение, цитируют Уолта Уитмана.
2: «Слышу, поет Америка, разные песни поет». Каждый поет свое, присущее только ему.
3: Успех этой своевременной акции предрешает прецедент времен Холодной войны. Для поколения наших шестидесятников не было у Америки лучших защитников, чем ее великие писатели: Хемингуэй, Фолкнер, Стейнбек, Селлинджер. Именно они разоружили

0: советскую пропаганду, которая ничего не смогла противопоставить обаянию и силе их книг. Понимая это, Курт Вонигут однажды обратился в Конгресс с просьбой пригласить в США переводчицу Райт Ковалеву, которая, как сказал писатель, сделала больше всех для улучшения советско-американских отношений. В переломные 80-е годы американские писатели Доктороу, Апдек, Олби и тот же Вонигут объездили всю Восточную Европу, исподволь готовя ее страны к судьбоносным переменам. Теперь эта тактика, надеются организаторы проекта, должна помочь другим, в первую очередь исламскому миру, узнать ту Америку, которую нельзя разглядеть зрением, невооруженным талантом ее лучших писателей. Подробнее об этом начинании рассказывает нашему корреспонденту Владимиру Морозову редактор книги «Писатели об Америке» Джордж Клак.
1: Мистер Клак, на кого рассчитана ваша книга и как родился ее замысел?
2: This is a worldwide pamphlet.
1: Книга рассчитана на зарубежного читателя. США имеет около 160 посольств за рубежом. Все они получат нашу книгу. Она интересна в первую очередь интеллектуалам, писателям, журналистам, художникам, артистам, потому что написана их коллегами, творческими людьми. Мы в информационном агентстве США решили задать 15 известным писателям, поэтам, эссеистам единственный вопрос: что значит быть американским писателем? И получили 15 различных ответов. Собранные вместе, они выйдут отдельной книгой. Она будет полезна и тем, кто изучает английский язык или просто Америку, студентам университетов, а может быть и старшеклассникам. В чем разница между тем, как американцы видят сами себя, и тем, как их видят другие? За рубежом существует типичный образ Америки. Сказочное богатство, полное изобилие, но одновременно это и царство насилия. Очерки, собранные в нашей книге, далеки от того, чтобы представить США земным раем. Там достаточно много критики. Образ страны предстает во всей сложности. Из книги видно, что мы общество широчайших возможностей. На какой бы ступени экономической лестницы человек ни находился, у него всегда есть возможность для роста, для получения образования. В нашем сборнике Америка предстает страной традиций, где в почете семейные ценности. У каждого из наших авторов свой взгляд на Америку, но созданный ими образ отличается от того негативного стереотипа, который царит во многих странах мира. Мистер Клак, помогла ли американская культура выиграть холодную войну? По-моему, да. Например, для России много лет издавался журнал «Америка». Я был его последним редактором перед тем, как он закрылся в начале 90-х годов. Когда Иосиф Бродский жил уже в Америке, мы пригласили его в редакцию и взяли у него интервью. Он, в частности, рассказал, что, будучи молодым человеком в Ленинграде, постоянно старался заполучить номер Америки. Узкий круг писателей и художников передавал друг другу единственный экземпляр. По словам Бродского, он находил там и правду об Америке, и Америку иллюзорную. Его согревала сама мысль о том, что где-то есть другой мир, в котором существует свобода. Кроме того, за железный занавес проникали джаз, американские выставки, радио. Можно сказать, что американская культура была одним из основных факторов, решивших исход холодной войны. Чаще всего об Америке судят по массовой культуре: Голливуд, музыка, моды. Плюсы и минусы такой ситуации. Я не хочу критиковать Голливуд. Там делают разные фильмы. Но на экспорт идут в основном ленты, в которых Арнольд Шварценеггер или другие супермены гоняются за врагами, идет драка и стрельба. Опросы общественного мнения за рубежом показывают, что зрители любят такие фильмы, и благодаря им складывается определенный образ Америки. Это виртуальная реальность, фантазия, в которой насилие и прочие эксцессы достигают гипертрофированного уровня. Наша книга дает более реальный образ. Это не просто черное и белое боевика, но мир с полутонами, в котором живут живые люди, а не герои триллеров. Я не хочу сказать, что наш сборник дает истину в конечной инстанции. У каждого автора и читателя эта истина своя. Мистер Клак, а что вообще может сделать культура, чтобы улучшить образ Америки в глазах иностранцев? Кстати, почему в Америке, в отличие от других стран, нет Министерства культуры? Американская культура очень популярна в мире и является одной из основных статей нашего экспорта. Но в американской культуре нет официальной линии или просто единой линии. Я не представляю, как можно заставить культуру работать на образ страны. В США нет универсальной академии, где бы учили, как делать фильмы, писать песни или рисовать картины. Каждый делает это по-своему. В Америке по давней традиции всегда скептически относились к большому централизованному правительству. У нас никогда и не пытались создать Министерство культуры. Есть Национальный фонд искусств. Он выделяет сравнительно небольшие средства на развитие различных форм искусства. Но по поводу распределения этих денег нет никакой официальной линии. Даже намек на возможность такой линии рождает подозрение. Когда мы пригласили участвовать в нашем сборнике 15 известных писателей, то их сразу взяли на заметку. У них брали интервью и просили объяснить, не теряют ли они свою творческую свободу, участвуя в книге, издаваемой правительством. Творчество и политика правительства – эти две сферы деятельности всегда существовали отдельно друг от друга. Мистер Клак, а можно ли будет купить вашу книгу в США? Нет. В 1948 году, когда создавали информационное агентство США, была в разгаре холодная война. Агентство должно было противостоять советской пропаганде. Но американский конгресс опасался, что агентство может начать пропаганду и среди американцев. Поэтому в принятом в 1948 году законе было оговорено, что издание и радиопрограммы правительственного агентства запрещается распространять на территории Америки. Так что наша книга предназначена только для других стран.
3: Вы слушаете передачу Александра Гениса «E pluribus unum».
0: Отведя первую часть нашей передачи рассказу о разумной, отдельной, но единичной инициативе, я хочу оставшееся время посвятить более общему и более личному вопросу. Сформулировать его можно так. Что значит американская культура для остального мира и как она воздействует на него? Понятно, что в таких категориях проблема кажется и является неподъемной, необъятной. Поэтому я хочу сузить вопрос и поговорить о том, что знаю лучше всего, о себе. Как все, с кем мне когда-либо приходилось дружить, я вырос в атмосфере огромного интереса и любви к Америке. В сущности, это чрезвычайно странно. Пока я жил в России, мне никогда не приходилось видеть живого американца. Но власти сделали все, чтобы я его ненавидел. В моем учебнике латышского языка для второго класса приводился рассказ о злосчастной чернокожей девочке из Чикаго, которой безработный папа купил на последние деньги туфли. Они оказались малы, но продавец из расизма отказался обменять покупку. Все это мы должны были учить и пересказывать своими словами, но близко к тексту, на латышском языке. Как легко догадаться, в Риге хватало своих национальных проблем, но с Америкой автором учебника справиться было проще. Неудивительно, что я так толком и не выучил латышский. Чуть позже я ближе познакомился с американцами по советской научной фантастике. Запад занимал в ней огромное место. Он и был ее истинной тайной, которую авторы искали на Марсе, а находили в Америке.
3: Переулки были похожи на каменные ущелья, дворики на клетке. Повсюду продавались орехи, углы в комнатах, акции, билеты в оперу. Монашки подзывали такси, чтобы ехать по своим делам в банк, ремонтную контору или на молитву.
0: Советская фантастика становилась фантастичной только тогда, когда я имел дело с Америкой. Ее мир лежал в другой плоскости, с ней нельзя договориться, с пришельцами это сделать гораздо проще. Америку нельзя понять, так как она лишена даже собственной логики. В романе справедливо забытого фантаста Георгия Мартынова американский пьяница-звездолетчик наливает цистерну своей ракеты вместо жидкого кислорода 200 литров виски, обрекая себя на верную гибель. Много лет спустя несколько моих знакомых сделали себе карьеру в Америке, демонстрируя в здешних университетах антиамериканскую пропаганду. Обычно советские фильмы 50-х годов, изображавших янки идиотами или монстрами. Только здесь я и обнаружил, с каким размахом и энтузиазмом велась антиамериканская пропаганда, сколько сил и денег власть угрохала на то, чтобы создать во мне стойкую неприязнь ко всему американскому. И что же противостояло всем этим потугам? Да почти ничего. Книжки, сочинения американских писателей, открыв которые, я, как и большинство моих сверстников, навсегда полюбил Америку. Причем, вспоминая задним числом своих любимых американских писателей, я понимаю, что ни один из них никогда не занимался тем, что можно было бы назвать на изуверском языке агитпросвета пропагандой американских ценностей и американского образа жизни. Напротив, все они скорее уже ругали свою родину, во всяком случае, пользуясь тем же волюпиком, не уклонялись от изображения социальных язв. И не потому, что только такие книги переводились на русский, а потому, что писатели, нормальные писатели, никогда ничего не пропагандируют. Писатель пишет об исключениях. Рядовая жизнь – фон, на котором происходит то, от чего она перестает быть рядовой. Это отступление и называется сюжетом. Неудивительно, что, перебравшись в Америку, я не обнаружил тут не только тех американцев, которых живописали советские авторы, но и тех, которые встречались у американских писателей. Это, надо сказать, было моим самым большим разочарованием, которое я до сих пор не простил Америке, но делать нечего. Литература просто не похожа на жизнь, как бы нам этого иногда не хотелось. Другое дело, что в американской культуре было нечто такое, что пленяло всех, до кого она добиралась. Проще всего сказать «свобода». Куда труднее понять, что она значит. Свобода, как жизнь и смерть, понятие неопределимое, экзистенциональное. Ее можно пережить, но нельзя описать. Поэтому и свобода американской литературы следует искать не в книгах, а в авторах. При всем разнообразии взглядов, политических и эстетических убеждений, они разделяли общую установку, появившуюся еще на заре американской литературы. Джордж Оруэлл красочно описывает это мироощущение в своем очерке о Марк Твене.
3: Это была пора, когда шло покорение огромных равнинных просторов. Перед людьми открывались безграничные возможности, маячили неслыханные богатства, и человеческое племя чувствовало себя свободным. Оно на самом деле было свободным, каким никогда не было. Государственная власть сюда практически не добиралась, церковь была слаба, проповедовала разными голосами, а земли было вдоволь. Если тебе разонравилась работа, ты мог двинуть хозяину в зубы и податься дальше на запад. Судьба человека не была предопределена от рождения. В известном смысле именно ради этого парижские толпы штурмовали Бастилию. И читая Твена, Брэдгарта, Уитмана, чувствуешь, что их старания были не напрасны.
0: Следующее поколение американских писателей, то, что открыло нам Америку, переосмыслило миф о свободном Западе в персональную свободу, в право человека быть собой без оглядки на общепринятое. Как однажды сказал Норман Мейлер, сформировавший американский вариант литературного экзистенциализма.
3: Перед лицом смерти человек должен разойтись с обществом и отказаться от корней, чтобы успеть найти самого себя.
0: Свобода у американского писателя тотальна, неразборчива, разрушительна, созидательна, первична. Она предшествует всему, ибо в ней содержится критерий истины. Более того, сама истина может быть обретена только в свободном акте выбора. Ее нельзя ни навязать, ни втолковать, ни принять. Истина сама прорастает в душе, когда ее ищут, без насилия и даже помощи. Это никем не декларируемая, но всегда ощутимая концептуальная предпосылка определила весь строй американской литературы, не говоря уже о биографии ее авторов. Только недавно я узнал, что, собственно говоря, привело таких писателей, как Скотт Фицджеральд или Хемингуэй, в добровольную европейскую миграцию. Конечно, на то были множество внутренних и потому спорных причин. Но была и одна простая, очевидная внешняя причина – сухой закон. И речь, конечно, не о пьянстве, во всяком случае, не русским об этом говорить. Хемингуэй где-то написал: «Я был так пьян, что прочитанная страница Тургенева навсегда врезалась в память». Венч Кирофеев точно бы такого не понял. Дело в том, что сухой закон, какими бы высоконравственными соображениями он не был продиктован, явился актом, попирающим свободу. Американские писатели, не мыслящие себя без нее, не хотели, чтобы власть говорила им, что делать и как себя вести. Все это никак не связано с политикой. Многие американские авторы с одобрением относились к социалистическим идеям. У Фолкнера, скажем, самые симпатичные герои снобской трилогии – американские коммунисты. Но это в теории. Мне трудно представить себе хорошего американского писателя любых убеждений в советских условиях. Природу этой несовместимости объяснил все тот же проницательный апологет свободы Джордж Оруэлл в своем радиовыступлении «Литература и тоталитаризм».
3: Современная литература по самому своему существу – творение личности. Либо она правдиво передает мысли и чувства личности, либо же ничего не стоит. Ведь творчество – прежде всего чувство, а чувство нельзя вечно контролировать извне. Литература, имеющая хоть какую-то ценность, возможна лишь при условии, что пишущий ощущает истинность того, что пишет. Если этого нет, исчезнет творческий инстинкт.
0: Для писателя кошмар тоталитарного режима не в запретных, а в предписанных темах. Впрочем, по дороге к заранее известному концу автор обладал известной свободой маневра, которой с непревзойденным искусством пользовались лучшие советские писатели. Но мы им все-таки предпочитали американцев. Их книги были с открытым концом. Я все время говорю о литературе, потому что она мне ближе и дороже всего. Но освобождающий потенциал американской культуры ощущался во всех ее проявлениях. Лучше всего об этом написал, конечно, уже упоминавшийся сегодня Бродский. Не могу отказать себе в удовольствии привести тут так идущую к делу цитату из его эссе «Трофейное».
3: Нужно помнить про наши широты, наши наглухо застегнутые, жесткие, зажатые, диктуемые зимней психологией нормы публичного и частного поведения, чтобы оценить впечатление от голого длинноволосого одиночки, преследующего блондинку в гуще тропических джунглей, с шимпанзе в качестве Санчо Пансы и лианами в качестве средств передвижения. Я утверждаю, что одни только 4 серии «Тарзана» способствовали десталинизации больше, чем серии Чехрущева на 20-м съезде.

0: Американская культура поплатилась за свой успех. Сегодня в ней часто видят угрозу, ее обвиняют в империализме, с ней воюют интеллектуалы и политики. Наверное, это нормальная, даже необходимая защитная реакция, которая в определенном смысле идет на пользу всем. Ведь любая конкуренция полезна потребителю. Главное, в азарте борьбы не забывать, что новый свет – наследник, но не соперник старого. То, что рождается здесь и сейчас, принадлежит не Америке, а всем, до кого добирается ее культура. Поэтому в том же эссе Бродский, вспоминая молодость, описывает парадоксальную, но бесспорную для всех, кто вырос в то же время, ситуацию.
1: На весах истины интенсивность воображения уравновешивает, а временами и перевешивает реальность. С нашей ненавистью ко всякой групповой принадлежности, будь она партийной, местной или же в те годы семейной, мы были большими американцами, чем сами американцы.
0: Америка здесь синоним независимости от чужой воли и мнения, от давления извне. Она означает способность быть и оставаться собой. Сегодня стоит с особым вниманием отнестись к такой роли американской культуры. К этому нас призывает серьезность и новизна исторической ситуации. После двух тоталитарных волн, фашизма и коммунизма, на мир накатывает третья волна исламского фундаментализма. Перед лицом этой опасности Америка, оставшись единственной сверхдержавой, не может не ощущать громадную ответственность за судьбу свободы. В конечном счете, за право всех жителей, рождающихся сейчас в планетарной цивилизации, быть едиными и разными. E pluribus unum. Чтобы вынести груз новой ответственности, Америке не меньше бомбы ракет нужно понимание. И в этом бою, в войне со штампами и предрассудками, нет у Америки лучших эмиссаров, чем те, кто создавал и создает ее свободную культуру.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Золотой запас свободы. Русские вопросы. Россия в жизни и искусстве. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 6 февраля 2003 года. Русские вопросы. Россия в жизни и искусстве. Передачу подготовил Борис Парамонов.
9: Я посмотрел два русских фильма, о которых стоит говорить. Во-первых, режиссеры очень известные, элитные, Алексей Сокуров и Кира Муратова. Фильм Сокурова «Русский ковчег» идет сейчас в Нью-Йорке. Правда, всего в одном кинотеатре, но идет уже долго, больше месяца. Прессу он имел блестящую. Вторая вещь – новый фильм Киры Муратовой «Чеховские сюжеты», который я видел на видеоленте. Общность обоих в обращении их к России в некоем сверхсюжетном развороте – поиск русской метафизики. «Русский ковчег», на мой взгляд, фильм совершенно провальный. Иностранцев в нем привлекает должна быть русская экзотика, взятая не на уровне клюквы, то есть троек и матрешек, а, так сказать, на имперском уровне. Имперская, петербургская клюква, ширпотреб для потенциальных туристов. Легко просматривается заказной, рекламный характер вещи. Это путеводитель по Эрмитажу, сделанный как бы с изыском, нестандартно, для чего и пригласили режиссера, считающегося смелым новатором. И Сокуров придумал новацию. Сделал гидом пресловутого маркиза де Кюстина в лице некоего таинственного иностранца, разговаривающего с самим режиссером, который скрыт за кадром. Иностранец цитирует куски из пресловутой маркизовой книги, а в конце фильма его кто-то прямо окликает по имени. Маркиз ведет себя странно, иногда почему-то начинает чесаться. Это должно быть намек на тот сюжет его путешествия по России, где он описывает русское национальное бедствие – клопов. При этом режиссер даже не подумал снабдить его манжетами. Видимо, потому что на белых манжетах клопы виднее. Показывают крупным планом башмаки иностранца, шагающие по дворцовому паркету. Это для того, чтобы продемонстрировать знаменитый эрмитажный наборный паркет. Появляются тени прежних директоров Эрмитажа, Арбели и Петровского отца. Нынешний директор, Петровский сын, тоже присутствует во плоти. Идея – апелляция приличных людей к иностранным спонсорам. Дайте денег на культурные заведения. Маркиз, как и следует историческому Декюстину, пристает к молодым людям. Одного юношу обвиняют в незнании католицизма, без чего не понять живопись Эль Греко. А еще к двум морячкам привязывается. Сокуров, несомненно, читал не только самого Кюстина, но и знает кое-что из его биографии. Например, избиение его группы солдат, к одному из которых он обратился с гомосексуальным предложением. После чего маркиз потерял светский кредит, был изгнан из всех салонов и стал писателем-путешественником. Режиссер интуитивно чувствует тему, вплоть до деталей. Такой, например, что гомосексуалисты почему-то особенно склонны к матросам. Помнится рисунки американского художника Чарльза Демута, изображающие мочащихся матросов с громадными фалосами. Потом Демут перешел на индустриальный пейзаж с непременным элементом фабричных труб, так сказать, сублимировался. Тут вспоминается, что, по мнению Кюстина, в петербургском пейзаже не хватает сильных вертикальных линий и любовное описание им водружения Александрийского столпа. Я в свое время прочитал полный текст маркизовой книги в трех томах в английском издании 1843 года и написал о ней своего рода исследование. Самое главное и верное о книге сказал французский советолог Анри Безансон.
10: Как же случилось, что фальшивая книга о 1839 году оказалась правдивой в 1939 году? На этот вопрос можно ответить так. История России вышла из гроба, но обезображенная длительным там пребыванием. Советский режим вызвал возрождение всего архаичного в русской истории, всего того, что Кюстин описал, но что накануне революции постепенно исчезало.
9: Этот феномен Петр Бернгардович Труве, рассматривая его в другой связи, назвал регрессивной метаморфозой, движением вспять по эволюционной лестнице, что, по словам Дынянова, выражено Мандельштамом в стихотворении «Ламарк». В советской истории люди превратились в моллюсков. Что же касается самого Кюстина, то некоторым его прозрением способствовал как раз его гомосексуализм. Он сумел спроецировать увиденное им в России на свой эксцентричный индивидуальный опыт. Отсюда возникла у него тема униформы, фальшивой парадности, фасадности русской жизни петербургского периода. Отсюда же знаменитые слова о России, империи ярлыков и каталогов, за которыми нет реального содержания. Но книга Кюстина, полностью и внимательно прочитанная, открывает и другое. Его амбивалентное отношение к этим фасадам и мундирам, и страх, и тайное восхищение. Это было воспоминанием, точнее, бессознательным переживанием основного события его жизни, вот этой истории с солдатами, красавцами в мундирах, которыми он любовно восхищался и которые его избили. А главной метафорой и носителем этого сюжета в книге Кюстина стал император Николай I, в которого он, вне всякого сомнения, влюбился. Отсюда все его российские страхи. Вдруг его арестуют, заточат в Шлиссельбургскую крепость, сгноят в темнице. Власть этого российского императора была больше, чем у компании французских гусар. А любовь маркиза, по тогдашним представлениям, была преступна. В тексте Кюстина перемежаются подчас удивительно точные суждения о Николае Павловиче, понимание мелкости и, как бы сейчас сказали, закомплексованности его души, и декларации восторженного восхищения, естественно, не попавшие в советский урезанный вариант книги, который сейчас переиздают. Несколько примеров.
10: «Нет монарха, более пригодного к своей тягостной миссии, чем император Николай, наделенный твердостью, талантом и доброй волей. Несомненно, история скажет о нем. Этот человек был великим государем».
9: Или:
10: «Когда я приблизился к императору и разглядел его благородную красоту, я восхитился им как чудом. Подобного ему человека редко увидишь где-либо, тем более на троне. Я счастлив жить в одно время с этим самородком».
9: Или:
10: «Стоять рядом с таким повелителем, полюбить его как брата, было бы религиозным призванием, подвигом милосердия, заслуживающим благословения небес».
9: Забавная подробность. Николая Павловича особенно возмутило то место в книге Кюстина, где он утверждал, что император носит корсет. Из этого маркиз опять же сделал метафору. Корсет, как наложенная на себя форма, обязана сдерживаться, не давать воли чувствам, тогда как влюбленный путешественник больше всего хочет этот корсет снять с царственного красавца, так сказать, чувственно его раскрепостить. В общем, конечно, книга Кюстина не столько описание России 1839 года, сколько пейзаж души репрессированного гомосексуалиста. Если вернуться к фильму «Сокурова» и понять его, то есть простить, то следует сказать, что это фильм не о России, даже не об Эрмитаже, а о маркизе де Кюстине, демонстрирующий точно тот же набор амбивалентных чувств, восторга и страха. И он не хочет распускать чувства, но затягивает русскую историю в корсет красоты, имперской эрмитажной, и хочет, чтобы она этот корсет не снимала. Отсюда финал фильма, который эстеты считают удавшимся. Выход гостей после бала во дворце. Сцена осознательно и довольно искусно замедлена. В этом долгом движении блестящих мундиров и женских декольте чувствуется прием. Не хочется расставаться с красотой. Полюбуйтесь, мол, в последний раз. Но рекламное требование заказчиков тут же изображен вполне современный Гергиев, дирижирующий мазуркой. И вот что не может не броситься в глаза. Господа офицеры и прочие господа в этой сцене еще куда ни шло. Лучшее, похоже, что можно было найти в современной России. А дамы рыло нарыли. И как тут не вспомнить, опять же, Кюстина, который горячо утверждал, что мужчины в России гораздо красивее женщин. Но времена и сроки прошли, и Сокурову, русскому человеку, не знать ли, сколько жестокости совершили в новейшей истории России люди во всяческих мундирах. Этот сюжет не имеет для него удовлетворительного разрешения, и катарсиса не имеет. И не история российская в фильме кончается над ледяной Невой, а обозначается тупик красоты, вызывающий амбивалентные чувства. Фильм Сокурова имеет узко-автобиографический интерес. Воспроизвести «Маркиза де Кюстина» — это не значит создать выдающееся произведение.

Радио «Свобода. Поверх барьеров». «Русские вопросы. Россия в жизни и искусстве». Передачу подготовил Борис Парамонов.

0: Фильм Киры Муратовой «Чеховские сюжеты» – вещь, конечно, тонкая. Я не согласен с теми критиками, а они есть, которые посчитали фильм неудачей мастера. Фильм не совсем для нее обычный. Он имеет отчетливый социальный адрес, выходит за рамки муратовских сюрреалистических сюжетов. Это фильм о России в некоем ее вечном образе. И в этом смысле чеховские сюжеты невольно полемичны по отношению к сокуровскому русскому ковчегу. Сокуров тоскует о России, которую мы потеряли, а Муратова дает понять, что терять-то было и нечего. Вернее так, ничего на самом деле не потеряно, все остается как было. Для этого и выбран Чехов как указание на некую временную дистанцию, в то же время иллюзорную. Со времен Чехова ничего не изменилось, лучше не стало. Но было ли лучше, чем сейчас, этим вопросом Муратова явно не задается. С точки зрения историка это неверно. Но художник имеет право не считаться с историей, уходя в мир вечных образов, эйдосов, платоновских идей. Фильм Муратовой «Платоновская идея России». В этом отношении он мне напомнил роман Татьяны Толстой «Кысь», действие которого совершается в некоем отдаленном будущем, но сохраняет при этом весь набор русских проблем и образов. У Толстой в ее романе время мифа, вечное настоящее. У нее сосуществуют рядом пострусские генетические уроды, жертвы атомной радиации, и диссиденты во главе с некой реинкарнацией академика Сахарова. А главный сюжет этой, так сказать, новой русской жизни – чтение и переписывание книг с одновременным их запрещением. Сейчас «Кысь» появилась в Америке в английском переводе и, кажется, не совсем понята. Во всяком случае, рецензент «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» пишет в номере от 26 января.
1: Толстая, похоже, держала в уме «Скотский хутор» Орвелла и «Прекрасный новый мир» Хаксли. Но ее книга – это ретроспективная дистопия и устрашающих пророчеств не содержит. Несмотря на массу изобретательных фрагментов, книга не более чем серия нарочито грубых картин. Автор объединяет свои карикатуры в сюжет, больше всего напоминающий автомобильную катастрофу.
0: Американцу невдомек, что русская история своим сюжетом как раз и имеет серию автомобильных катастроф. Этот сюжет постоянно воспроизводится, а это и есть русский миф, русское вечное настоящее. Появись сейчас в Америке фильм Муратовой, думаю, и он был бы не понят. Так при чем тут Чехов? Муратова берет его рассказ «Тяжелые люди» и совсем уж неожиданный фрагмент, одну чеховскую, что ли, сюжетную шутку. Он однажды написал заключительный акт к известной в свое время пьесе Суворина «Татьяна Репина». Печатать эту вещицу не собирался и вообще не придавал ей серьезного значения. Но действие этого сочинения происходит в церкви во время венчания. И это помогло, как ни странно, осовременить сюжет, сделать его даже постсоветским, сохранив при этом наличие всеуродства и дореволюционной, и советской жизни. В церковь Муратова поместила новых русских, перемешав их с персонажами, носящими приметы чеховских времен. На фоне официального благолепия кривляются филинескные эксцентрики. Нынешняя российская реставрация – возвращение все к тем же архетипам. Новое нынче разве что возвышение церкви. Но ведь и в этом, в историческом-то масштабе, тоже нет ничего нового. Какая же это новинка на Руси? Православный храм и совершаемые в нем требы. Точно так же со вторым сюжетом из рассказа «Тяжелые люди». Слова вроде бы чеховские, но реалии быта, наряду с тогдашними предметами, содержат и нынешний, например, телевизор. Мужики, строящие амбар, явно советские, в ватниках. А герои рассказа все сплошь в очках, вплоть до малых детей. Чрезмерно, гротескно подчеркнутая аллюзия на самого Чехова. Это невольно напоминает уже Гоголя и его Собакевича, в доме которого, как известно, все походило на самого хозяина. Любой стул и комод говорил: «И я тоже Собакевич». Муратову дает понять, если даже в России все Чеховы, все равно ничего не изменится. И тоже впечатление от чеховских сюжетов скажу так. Вещь интересная, и наблюдать изобретательные мизансцены Муратовой доставляет немалое эстетическое удовольствие. Но фильм, как таковой, мелковат для Муратовой. Скажу больше, и с некоторым ужасом, который она, впрочем, всегда вызывает, любит вызывать. Для Муратовой мелковата Россия как тема. Все-таки это нечто конкретное, а Муратовой привычно пребывать в неких сверхчувственных, сверхопытных мирах. Действие фильмов происходит не в Одессе и не на берегу Черного моря, а в аду. некоторым образом Дант. Можно, конечно, при желании сказать, что Россия – это и есть ад, и тем самым ввести русскую тему в привычную муратовскую номенклатуру. Но этого делать не хочется. И по той простой, а вернее непростой причине, что не следует нечто живое и длящееся делать метафизическим объектом. И тут особенно неверным предстает чеховский выбор Муратовой. Чехов не тот культурный образ, который следует делать роковым для России. Русский фатум, скорее, это Лев Толстой с его культуроборчеством. Недаром Бердяев в знаменитой статье «Духи русской революции» связал его с большевиками и совершенно независимо от Бердяева тоже сделал Шпенглер во втором томе «Заката Европы». В Чехове как раз ощущается некая несостоявшаяся русская перспектива. Он был новым и многообещающим на Руси типом низового демократического западника, а еще лучше сказать, европейца. Чехов Таганрог делал Европой, а имение Мелехова точно уж сделал, как и дом свой в Ялте. Чехов, как культурный тип, весьма отличается от Чехова, автора тоскливых, буддистских по настроению рассказов. В этой пессимистической элегичности, в нотах постоянного прощания с жизнью, сказывалось не чеховское видение России, а чеховская болезнь. Он уже в 25 лет знал, что жить ему придется недолго. Но жизнь Чехов не отрицал, а возделывал, культивировал, украшал. В сущности, Чехов был человеком, которому все удавалось, удачливым, счастливым по природе человеком. Немудрящий Гилеровский правильно его понял, написав о Чехове воспоминания под названием «Жизнерадостные люди». Не удалось только одно – жизнь. И любопытнейшее совпадение. Живет в Москве литературовед, специалист как раз по Чехову, Александр Павлович Чудаков, явивший, думается мне, счастливую чеховскую реинкарнацию. Такое впечатление создает выпущенная им недавно мемуарная книга «Ложится мгла на старые ступени», жанрово обозначенная автором как «Роман-идиллия». Можно было бы назвать ее и поэмой в духе Гесиода «Труды и дни». А можно было бы, вспомнив слова Белинского Евгения Онегина, энциклопедия русской жизни, назвать энциклопедией советской жизни, как выживали ссыльные в сталинские времена. Какой-то московский бюрократ решил, что казахская степь в определенном месте – идеальное глухое место для ссылки. А оказалось, что это своего рода казахская Швейцария, богатая озерами и плодороднейшей почвой. И вот на этой земле разыгрывается история нескольких поколений советских ссыльных, начиная с кулаков и священнослужителей, последних репрессировали в основном в 1931-1932 годах, и до послевоенных бедолаг из военнопленных, включая также немцев по Волжье, тоже туда частично высланных. Чудаков пишет, что по количеству профессоров на квадратный километр площади это был самый культурный район Советского Союза. И эти профессора выживали ничуть не хуже ссыльных из кулаков, то есть настоящих крестьян. Я однажды писал о мемуарах ныне покойной Эммы Григорьевны Герштейн, определив сюжет ее книги как «Невозможность уничтожения культуры». О книге Александра Павловича Чудакова еще и то можно сказать, что она о неуничтожимости жизни. Вот самый настоящий Гесиод.
1: Огород деда агронома Докучаевца, знатока почв, давал урожаи неслыханные. Была система перегнойных куч, у каждой столбик с датой заложения. В особенных сарайных убегах копились зола, гашенная известь, доломит и прочий землеудобрительный припас. Торф, привозимый из приречного болота, не просто рассыпали на огороде, но добавляли в коровью подстилку. Тогда после перепревания в куче навоз получался особенно высокого качества. При посадке картофеля во всякую лунку сыпали, моя обязанность, из трех разных ведер – древесную золу, перегной и болтушку из куриного помета. Она стояла в огромном чане, распространяя страшное зловоние. Сосед Кувычка острил: «Пельмени делаются из трех мяс, а у вас лунки из трех говн», намекая на то, что перегной брали из старой выгребной ямы. Да и зола тоже была экскрементального происхождения. Продукт сжигания кизяка. Другие соседи тоже смеялись над столь сложным и долгим способом посадки картошки. Простого дела. Но осенью, когда Савины на своем огороде из-под каждого куста сорта Лорх или Берлихинген накапывали не 3-4 картофелины, а пол ведра, и некоторые клубни тянули на полкило, смеяться переставали.
0: Отец героя, преподаватель, сам догадавшийся уехать из Москвы 38-го года и постепенно всю семью к себе перетащивший, а в семье три четверти сынных лишенцев, включая тестя священника, не только работал наравне с другими на земле, но и соблюдал тон.
1: На занятия отец без галстука не ходил. Галстуки делали из старых шелковых косынок, выкраивали из разлезающейся кашемировой шали. Один сшили, выпросив у деда кувычки кусок подкладки генеральской шинели, которую он захватил, сбегая из колчаковской армии. Из внутренности старой готовальни мама с бабкой изготовили Серову, которому предстояло дирижировать своим студенческим оркестром на областной олимпиаде, бархатный галстук-бабочку. Маэстро сказал, что галстук не хуже, чем был у направника.
0: Вот сцена, кажущаяся мне особенно подходящей для иллюстрации к нашему сегодняшнему разговору.
1: Великим постом в райпотребсоюз завезли ливерную колбасу. Тамара полдня стояла в очереди. За ужином ели эту колбасу, намазывая на хлеб. Дед по просьбе Антона объяснял, что такое ливер. «А как же пост, Леонид Львович?» – подначивал отец. «Не соблюдать, помню, с ваших же слов, дозволяется только болящим и путешествующим». «Мы приравниваемся к путешествующим, по стране дикой». «Почему ж дикой?» «Вы правы, виноват, одичавший». «Как иначе назвать страну, где колбасу, кое раньше и кошка брезговала, дают по карточкам раз в полгода?»
0: Вот слово. Россия страна не дикая, а одичавшая. Это одно уже говорит, что жизнь ее, как и всего живого, исторично разворачивается во времени. И не надо поэтому искать какой-то вечный ее образ, архетип, предвечный дизайн. Бывали разные времена, и похуже, и получше. Шкловский сказал, судить о жизни по искусству все равно, что о садоводстве по варенью. Книга Александра Павловича Чудакова показывает, как садоводство и навозные удобрения огородов может быть грандиознее искусства. Жизнь великого народа и есть такая мистерия, отнюдь не химера, не химеры, являющиеся самым талантливым художником.

на волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов.

0: Выпуск «Русских вопросов» вышел в эфир 6 февраля 2003 года. И в завершение короткая рубрика «Они поют под струнный звон», которую готовит и ведет Галина Зотова. Эфир 6 февраля 1974 года.
1: Говорит Галина Зотова. Сегодня впервые в нашем цикле передач поет известная поэтесса Навелла Матвеева. В Советском Союзе вышла пластинка с ее песнями, но разошлась немедленно, и ее больше невозможно достать. Песни Навеллы Матвеевой никогда не передаются на волнах отечественных радиостанций, а интерес к ним большой. Поэтому рекомендую вам Навелла Матвеева с ее песней «Любви моей ты боялся зря».

0: Это выступала поэтесса Навела Матвеева. Выбрала для вас ее песню Галина Зотова. До новых встреч, друзья!
1: Эфир 6 февраля 1974 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
10: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
9: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
10: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
9: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
11: Это Полина Галуева
12: и Виктор Кульганик.
11: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
12: И, конечно же, гражданина.
13: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
11: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
13: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
12: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
11: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
13: Говорят, что где-то да есть острова.
11: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
14: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
11: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества. Количество сейчас людей.
12: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
13: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
12: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
15: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
11: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
12: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
16: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время. которое, конечно, другое, но такое же подлое.
12: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
17: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
12: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
15: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
12: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
18: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
12: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
18: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
19: Ах, кто попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршини, а что попью ее пойти Циковский и по праздникам кино с Целиковскую.
20: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
11: А из чего будет состоять наш подкаст?
12: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
19: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
11: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.